набрали? Не о семи хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? В Евангелии Марка говорится, что Христос был чрезвычайно удивлен тем, как быстро его ученики забыли все эти невероятные дела. Иисус сказал: «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце, имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек? Сколько полных коробов набрали вы?» О чем нам говорят эти места из Писания? Из них ясно, что ни один из учеников ни на один миг, ни разу так и не задумался над тем, что же на самом деле происходило во время этих удивительных насыщений. Попытайтесь представить себе, как эти люди, проходя через толпу, неся в руках эти корзины и раздавая хлеба и рыбки, которые чудесным образом умножались прямо на их глазах, вы бы, наверное, подумали, что эти ученики должны были бы тут же пасть на колени, воскликнув: «Как такое возможно? Это абсолютно необъяснимо с человеческой точки зрения. О, Иисус, воистину Ты Господь!» Я, например, представляю, как они проповедуют людям, которым раздают хлеба: «Вот, берите, ешьте, это чудесная пища, посланная нам из славы небес, это Иисус дал нам ее, вот наш Бог, поклоняйтесь Ему». Ученики видели эти удивительные дела своими собственными глазами, но тем не менее, каким-то образом эти чудеса не отложились у них в памяти как какое-то значимое. И теперь, спустя всего несколько дней, они уже были исполнены сомнений и беспокойства о том, что они не взяли хлебов. Иисус вынужден был им сказать: «Как быстро вы забыли те чудеса, которые Бог сотворил для вас! Вы не поняли, в чем состояли ваши избавления!» Я удивляюсь также тому, почему эти толпы, которые были накормлены столь чудесным образом, не встали и не прославили Иисуса. Почему они не прославили Бога громким голосом, громкими восклицаниями, вознесенными к небу руками? Очевидно, они не совсем понимали все эти чудеса. Это именно та причина, по которой и вы, и я быстро забываем Божьи чудеса в нашей жизни. Память о вчерашних избавлениях быстро стирается кризисами сегодняшнего дня. От Бытия до Откровения Божье Слово буквально взывает к нам: «Вспоминайте, вспоминайте». На протяжении обоих заветов мы постоянно читаем: «Вспоминайте могучую руку Господню, которая совершила чудеса для вас. Вспоминайте все ваши избавления, которые были в прошлом». Вот увещевание Моисея Израилю после чуда на Черном море. «И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо крепкую рукой вывел вас Господь оттоле. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это, то скажи ему: рукою крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, и да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо крепкую рукою Господь вывел нас из Египта». Фарисеи довели исполнение слов этого последнего стиха до крайности. Они сделали себе такие маленькие коробочки, в которых помещали написанные законы и навязывали их на руку и на лоб. Однако то, что сказал здесь Моисей, было метафорой, обозначающей духовное служение. Это было повеление каждому израильтянину запечатлеть навсегда в своей памяти все те вызывающие благоговейный страх избавления, которые они видели. Господь говорил им, по сути, вот что: «Храните память об этих событиях, чтобы память о них всегда была свежа. Всякий раз, когда в вашей жизни вы переживаете кризис, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с проблемами-великанами, всякий раз, когда свирепый враг наступает на вас, вы должны вспоминать все те чудеса, которые я совершил для вас. Никогда не забывайте о тех избавлениях, которые вы испытали. Перебирайте их все в своей памяти и вспоминайте их во всех подробностях. Также не забывайте рассказывать о них своим детям. Передавайте рассказ о чудесах из поколения в поколение. Это будет укреплять вашу веру и веру каждого последующего поколения.
Ни одно поколение не видело больше чудес избавления, чем Моисеева. Оно начиналось с ужасающей

зрелище 10 казней, которые пали на Египет, тучи саранчи, нашествие жаб, реки, которые превратились в кровь, тьма такая густая, что почти осязаемая, и все это создавало хаос и смятение среди египтян. И тем не менее, на протяжении всех этих казней Израиль сидел в безопасности в своих шатрах, защищенный от всего этого. Эти же самые израильтяне видели и облако славы, которое оставалось сзади них, скрыв их от приближающего фараонова войска. Они же видели и столб огня, освещающий перед ними ночное небо и согревающий их во время холодных ночей в пустыне. И они же видели, как целое море расступилось перед ними, поднявшись стеною по обеим сторонам от них. Они прошли между этими стенами из воды по суху, а на следующий день Израиль увидел, как фараоново войско было сверхъестественным образом уничтожено, когда те же самые стены из воды обрушились на их преследователей, стерев их с лица земли. Какие великие избавления Израиль пережил! И однако же, ни одного из них они не поняли. Фактически, они скорее просто-напросто забыли обо всех этих чудесах. Откуда мы это знаем? Об этом прямо так и написано. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милостей твоих и возмутились у моря, у Черного моря». Псалом 105, стих 7. Каким образом израильтяне возмутились против Бога Черного моря? А таким, что уже через 3 дня после их чудесного избавления они обвинили Бога в том, что Он их привел в пустыню, чтобы заморить их жаждой. Как написано, и снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки его дня, когда он их избавил от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения, забыли Бога, спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. Именно то, от чего Моисей так предостерегал Израиля, в конце концов произошло. Как написано во Второзаконии 4:9, «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоих и сынам сынов твоих». Я вижу, как сегодня происходит то же самое в Церкви Иисуса Христа. Слово нам повелевает носить повязки с напоминаниями о наших избавлениях. Мы должны надевать их каждое утро точно так же, как мы одеваем одежду. И мы всегда должны иметь их под рукой, чтобы всегда они были у нас перед глазами. И вот я спрашиваю вас, сколько повязок с напоминанием об удивительных прошлых избавлениях носите вы сейчас? Насколько живы у вас воспоминания о Божьих чудесах, сотворенных для вас? Настолько ли хорошо вы их помните, что можете встать прямо сейчас и засвидетельствовать о них во всех их славных подробностях? Когда Дух Святой задал мне этот вопрос, я был потрясен. Я смог вспомнить хоть с какими-нибудь существенными подробностями только несколько из моих избавлений. Очень многие я просто забыл. А еще больше было этих случаев, я просто принимал как должное. Хуже того, я не мог вспомнить о них тогда, когда они больше всего были нужны, когда я попадал в очередные трудные обстоятельства, а память о моих избавлениях могла бы подкрепить мою веру во время этих испытаний. Нам заповедано рассказывать нашим детям и внукам обо всех этих великих делах, которые Бог совершил для нас. Мне бы следовало даже завести дневник и туда записывать все мои случаи избавлений. Итак, почему же? Это повеление о том, чтобы вспоминать наше избавление, так важно. Мы должны вспоминать прошлые случаи избавления для того, чтобы укрепить нашу веру для текущих испытаний. Бог повелевает нам вспоминать наше избавление для нашей же пользы. Воспоминания о наших прошлых избавлениях помогут укрепить нашу веру, нужную нам для тех испытаний и трудностей, которые мы проходим сейчас. Находитесь ли вы сейчас в кризисе?
Стоит ли перед вами угрожающий великан, какая-нибудь проблема, то ли дома, то ли на работе, то ли в семье? Единственный способ противостоять этому великану – делать так, как делал Давид. Вспомните льва и медведя. И вот почему Давид смог бесстрашно пойти против Голиафа. Он вспомнил Божью верность ему в его прошлых трудностях. Позвольте мне это объяснить. Когда Давид вызвался сразить Голиафа, как написано, сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его, и льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними». Давид знал серьезность опасности, какой он подвергал себя, вызвавшись идти против Голиафа. Нет, он не был каким-то новичком, наивным юношей, исполненным хвастовства и ищущим возможности посражаться. Нет, Давид просто вспоминал свои прошлые избавления. И сейчас он смотрел своему врагу прямо в глаза и говорил: «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Сегодня многие из народа Божия встречают со всех сторон гигантов на своем пути, и их одолевает страх. Относится ли это и к вам? Забыли ли вы то время, когда вы были так больны, что были уже при смерти, но Господь восстановил вас? Помните ли вы еще те финансовые трудности, когда вы уже думали, это конец, но Господь провел вас через все это и хранит вас до сего дня? Привожу здесь отрывки из писем, которые пришли к нам в служение, в которых наши читатели пишут о трудных временах испытаний. Пожилые родители скорбят по поводу ужасных действий своего сына-служителя. Этот молодой пастор оставил свою жену и двоих детей, а также свое служение и примкнул к гомосексуалистам. Его родители в шоке, не знают, что им делать, особенно когда думают о последствиях и о том, как все это отразится на их внуках. Один пастор и его жена скорбят о дочери, которая лежит при смерти и которую они буквально вымолили у Господа. И после того, как дочь была исцелена, она начала употреблять наркотики и вести соответствующий образ жизни, и в конце концов вышла замуж за человека, который стал убийцей. Сейчас он в тюрьме, а эта девушка впала в отчаяние, сейчас теряет контроль над собой, вынашивая мысли о самоубийстве. Сейчас ее родители уже сожалеют о ее исцелении, даже задумываются над тем, не лучше ли было для нее, чтобы она так и не была тогда исцелена. Одна молодая мать с тремя детьми живет одна в четырех стенах в снимаемом ею доме. Ее муж недавно умер, оставив ее без страховки и без средств к существованию. Она полностью одинока, и у нее нет денег. Это только несколько таких великанов, с которыми сталкиваются верующие. Еще многие другие святые пишут нам о своих мучительнейших испытаниях, повторяя при этом только одно: «Я не понимаю, зачем это все?» Все это искренне верующие, которые верят в Слово Божие и ходят в Его Духе. Что мне, как пастору Господа, им сказать? Дело в том, что есть много такого, что мы не понимаем, и мы просто не можем это понять до тех пор, пока мы не уйдем домой на небо к Иисусу. Но я абсолютно уверен в том, что Бог может исцелять, и что у Него есть выход из любой ситуации. Вопрос, над которым мы должны задуматься, состоит в том, где нам найти веру, силу и мужество, чтобы противостоять и обрести в Нем победу. А все это может прийти только от воспоминания о растерзанных нами ранее львах и медведях. Все это придет только тогда, когда вы сможете вспомнить о невероятных случаях проявления Божьей верности и обо всех победах, которые Он дал вам. Видите ли, вы не сможете противостоять великану, пока вы не будете иметь четкого представления и понимания всего величия и славы Божьей, проявленных в вашей жизни. Чтобы это у вас было, я призываю вас вернуться в памяти к самому началу, когда вы впервые ступили на путь хождения с Господом. Вы помните, какими были вы до того, как Иисус вас спас? Действительно ли вы понимаете, насколько близко к аду вы тогда были? Некоторые, возможно, к самоубийству, другие – к одержимости бесами.
Помните ли вы то чудо, ту перемену, которая произошла, то освобождение, которое извлекло вас из того рва, в котором вы находились? Помните ли вы, как вы были избавлены от нараставших, как снежный ком, искушений и от тех ловушек, которые дьявол расставил для вас? Была ли у вас мысль бросить все? Бывало ли у вас такое, что когда вы уже расстались со всякой мыслью о продолжении служения? Бывали ли вы настолько подавлены, настолько обессилены, что уже думали о бесполезности того, чтобы продолжать дальше идти за Господом? Вспомните, как Святой Дух сошел на вас, как вы покаялись, как Он вернул вас опять к себе. Спросите себя, насколько отчаянных молитв Господь ответил вам. Позвольте мне предложить вам один способ, как обратить вашего великана в муравья. Если есть у вас такая возможность, сядьте вечером в машину, поезжайте за город на какую-нибудь пустынную трассу, остановите машину, выйдите и взгляните на Луну и мириады звезд. Вспомните о вашем Создателе Боге и обо всем, что сотворила Его рука. Астронавт Чарли Док однажды выступал перед группой наших одиноких членов церкви, и он рассказал о том, каково было ему находиться в маленькой тесной капсуле за тысячи и тысячи километров от Земли, который направлялся на полной скорости в направлении Луны. И когда экипаж повернул корабль в горизонтальное положение, кто-то воскликнул: «Взгляните на это невероятное зрелище!» Это была Земля, удивительным образом повисшая в черном космосе. Она висела в нем, как яркий шар, подвешенный буквально ни на чем. Весь экипаж был буквально поражен этим видом. Они знали, что только какой-то невероятный творец, Бог, мог сделать это. Это был тот самый способ, который Бог использовал для того, чтобы вывести Иова из его горя. Господь сказал этому страдающему человеку обратить в свой взор на основание земли и спросил, на чем утверждены основания земли Иов, что удерживает ее в космосе. Бог продолжал дальше спрашивать, кто заключил море в его пределах? Кто говорит могучему океану, доселе дойдешь и не перейдешь? Что удерживает волны не переступать пределы суши? Почему ты не тонешь в водах прилива Иов? И где находится источник всех морей? Как свет отделяется от тьмы? По какому пути разносится ветер по земле? Если у дождя отец, может ли человек произвести молнию, гром, тучи? Кто, как ты думаешь, укрощает все эти силы природы Иов? Кто делает зверей неукротимыми и вкладывает кротость в нрав их? Бог буквально преподал Иову курс могущества и силы, раскрыв ему прошлые акты творения. Всем этим Бог как бы все это время говорил Иову: «Ты забыл, кто я такой. Ты обвиняешь меня в пренебрежении тобой. Ты подвергаешь сомнению мою заботу о тебе и мою силу избавить тебя. И поэтому я показал тебе, как я забочусь обо всем моем обширном творении». Господь продолжал говорить к Иову, пока, наконец, Иов не был постыжен. Тогда Иов, взглянув на свои проблемы, сказал: «Я был глуп. Глаза мои не на то были направлены. Они были направлены на мою боль, а не на тебя. О Господь, я забыл, кто ты и что ты можешь делать. Я знаю, что ты можешь все, и я знаю, что никакая мысль не может быть сокрыта от тебя». Также мы должны помнить о наших прошлых избавлениях, потому что это есть оружие против всякого страха. Страх не может удержать в своей железной схватке сердце того, чьи глаза направлены на Божье величие и славу. Неемия, он хорошо понимал этот принцип. Он шагал взад-вперед по стене Иерусалима, глядя на то, как внизу усталые, изнеможденные трудами израильтяне из остатка, не ушедшего в плен, трудились в поте лица над восстановлением города. Израильтяне были окружены свирепыми врагами, союзом из трех войск под предводительством Санавалата и нечестивого Товии. И страх уже начинал закрадываться ему в душу. Городские стены еще не были до конца отстроены. Везде лежали горы мусора. Изнеможденные трудами работники вынуждены были продолжать трудиться, имея в одной руке молот, а в другой меч. И как все эти страхи у них исчезли?
Как могли они продолжить идти вперед и не сдаваться? Неемия напомнил им, каким великим и страшным является их Бог. «И смотрел я, и стал, и сказал знатнейшим, и начальствующим, и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь». Дорогой святой, испытываешь ли ты страх от твоей ситуации? Получила ли уже доступ к твоему сердцу твоя проблема, нанеся удар твоей уверенности в Господе? Если да, то вспомни, как велик и страшен твой Бог. Именно так и Моисей справлялся со страхом, охватывающим общество сынов Израилевых. Он говорил Израилю: «Если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Не страшись их, ибо Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный». Моисей им говорил: «Вам предстоит встретиться с многочисленными врагами, которые сильнее вас. Вы будете недоумевать, как вообще вы можете одерживать какую-либо победу в борьбе против таких чудовищ. Однако все, что вы должны помнить, это то, как велик и могуществен ваш Бог. Вспоминайте, что Он сделал с вашими врагами в прошлом и как Он всегда спасал вас. Мы должны напоминать себе о том, как велик наш Бог, и о том, что Он уже сделал в прошлом для избавления всех, кто доверялся Ему, и призывать эту величественную силу помочь нам в нашем теперешнем испытании. Моисей убеждал Израиля: «Он совершил все это ради вас, и вы должны вооружиться Его силой. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, которые видели глаза твои». Давид вопрошал: «Кто подобен твоему народу Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное перед народом твоим, которого ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их?» Бог объявляет нам: «Я Господь! Я не изменяюсь», и сегодня Он точно так же ищет возможности показать свое величие всем, кто желает поверить в Его силу и взять ее себе на вооружение. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Предсмертные слова Моисея к Божьему народу были такими: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет пред тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Наконец, давайте послушаем апостола Павла. Он молился за то, чтобы открылись глаза у каждого святого на то, чтобы видеть величие Божьего могущества в нас. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Из всех самых важных происшедших событий, о которых хранит моя память, самое важное это событие, воспоминанием о котором мы делимся каждую неделю на вечере Господней. Мы вспоминаем смерть нашего Господа. Это самое невероятное из всех чудес. Наш Господь Иисус Христос победил смерть. И сегодня Он стоит как победитель над всяким испытанием, которое вы проходите. Более того, Он с вами в вашем испытании. Я призываю вас, оторвите свой взор от вашей боли, поднимите его вверх и вспоминайте Его удивительные дела, совершенные им ради вас. Тогда вы будете видеть величие и славу Бога, который есть ваш Избавитель. Аминь.

Люди-крылья и люди-камни. Есть люди-камни, есть люди-крылья. Одни придут к вам часы бессилья, помогут делом, утешат словом, плечо подставить всегда готовы. И взгляды лечат, бодрит улыбка, они как свечи во мраке зыбком. А вас молиться те люди будут, по их молитвам вершится чудо. Вы с ними встали, потом идете, и вот вы вместе в одном полете. О, если рядом те люди-крылья, благословил вас Господь обильно. Совсем иное, то люди-камни. Они ударят, но не руками, к земле прибьют вас недобрым словом, и грех ваш прошлый припомнят снова, просверлят насквозь колючим взглядом. О, как же тяжко, коль камни рядом! А мысли с ними лишь об одном. Ох, не пойти б с камнем на дно! Однако могут благословением быть люди-камни, учить смирению. Ведь в испытаниях, сказал Сын Божий, нам все ко благу, и камни тоже. Но что должно нас тревожить с вами? Мы люди-крылья или люди-камни? Зовем ли в небо, на дно ли тянем? Себе оценку должны дать сами. Мне нравятся красивые сердца. От них исходит очень много света. Купайся в любви, и нет конца, и сам переполняйся при этом. И щедро они делятся с тобой избытком искреннего, чистого участия и всей своей сердечной добротой. Иметь таких друзей – большое, пребольшое в жизни счастье.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести об Элизабет Фрай. «Я пойду прогуляюсь в парке», — сказала Элизабет, глядя в окно на клумбы цветов под деревьями. «У меня немного болит голова, и свежий воздух поможет мне». Ее свекровь, матушка Фрай, как называл ее Джозеф, внимательно посмотрела на нее с сожалением, словно искала в ее лице следы усталости. «Ты выглядишь несколько бледной», — сказала она. «Почему бы тебе не отдохнуть перед чаем?» «Мне кажется, что все это из-за тех книг, которые ты читаешь. Это вредно для глаз». Элизабет Фрай была в Плашете около месяца, но она уже скучала, и ей очень хотелось вернуться и вновь увидеть Элхам-Холл. Не то чтобы матушка Фрай относилась к ней неприязненно, но она всегда приставала к Элизабет с отдыхом и убеждала, что необходимо хорошо питаться. «Нет, все в порядке, спасибо», — сказала Элизабет. Встала и вышла из комнаты побродить по парку. «Какая она странная девушка», — сказала матушка Фрай своей дочери. «Кажется, она даже не способна с удовольствием немного поговорить». «По-моему», — сказала ее дочь, — «она слишком надменна». Поскольку Элизабет всегда была слишком серьезна, в Элхам-Холле ее считали странной. Теперь она поняла, что и в новой семье мужа ее тоже не понимают, а родственников Джозефа огорчало то, что она не принадлежит полностью к их обществу квакеров. Элизабет не была той простой, наивной девушкой, на которой, по их мнению, Джозефу следовало бы жениться. Со своей стороны, невестка считала их довольно ограниченными и грубоватыми людьми. Джозеф и Элизабет Фрай собирались жить в Лондоне, в Милдзерс-Корте, здании, расположенном рядом с большим товарным складом, принадлежащим семье Фрай. Поскольку дом для них еще не был готов, в октябре Элизабет ненадолго уехала из Плашета для того, чтобы навестить Элхам-Холл. Она писала в своем дневнике: «Я радовалась, как никогда, при одной только мысли, что увижу родные места». В ноябре Джозеф и Элизабет приехали в Лондон. В Милдред-Скорте она испытала потрясение после жизни, которую вела до сих пор. На складе хранились кофе, чай и специи. На первом этаже была контора и квартиры, которые снимали многие конторские служащие. Служащие только что расстались со старой хозяйкой, Элизой Фрай, заловкой Элизабет, и они не слишком доброжелательно приняли новую юную хозяйку. С раннего утра и до позднего вечера, без передышки, Элизабет была занята беготнёй по дому. Однажды она была захвачена врасплох приходом к обеду Вильяма Фрая, брата ее мужа. Но это было только начало. Любой член семьи Фрай, приезжающий в Лондон, считал своим долгом воспользоваться гостеприимством Милдред-Скорта. Таким образом, у Элизабет был нескончаемый поток родственников, рассчитывающих на еду и жилье на все необходимое им время. Неподалеку от Милдред-Скорта находились два молитвенных дома квакеров. Любой квакер, знакомый с семьей Фрай, а большинство из них были знакомы с ними, заходил навестить их в Милдред-Скорт. Они рассчитывали на гостеприимство и получали его, но вся тяжесть падала на Элизабет, которая должна была устроить все так, чтобы у нее хватило для них еды и мест для ночлега. Иногда эти люди проводили в ее доме длинные собрания, навевавшие скуку на хозяйку. Так что уставшая Элизабет удивлялась, как она могла избрать такую жизнь. В Элхам-Холле она, по крайней мере, чувствовала, что помогает своим сорванцам и кое-кому из местных бедняков. Несмотря на то, что с тех пор, как она вышла замуж, ей приходилось так много работать, Элизабет Фрай
не забывала о тех жителях Лондона, которые были намного беднее и менее удачливы, чем она сама. Она стала ходить пешком по соседним улицам для того, чтобы посмотреть, как живут люди. И какое же страшное потрясение она испытала. Ряды лачуг с обвалившимися стенами и прогнившими от сырости и грязи полами. На одной из узких улиц она сказала нескольким мальчишкам, чтобы они перестали бросаться камнями, а то разобьют окна. «Какие окна?» — крикнул один из сорванцов. «Здесь нет окон». Взглянув на ряд домов, она убедилась, что мальчишка прав. Едва ли в нескольких домах были настоящие окна. Некоторые из них представляли собой просто пустые отверстия, так что дождь и ветер могли беспрепятственно проникать туда. Другие были заткнуты кусками грязного тряпья. Элизабет ничего не могла поделать с трущобами, но она могла немного помочь людям и их детям. Со временем знакомство с жителями трущоб стало настолько близким, что они могли поговорить с ней и рассказать о тяготах своей жизни. Особенно трудным для них была зима, так как изношенная одежда ничуть не согревала их. Еды тоже всегда катастрофически не хватало. И единственным выходом, благодаря которому можно было выжить, было воровство. Но если они попадались, жестокого наказания не избежать. «Ты не должна выходить одна», — сказал Джозеф, когда жена вернулась с одной из таких прогулок по Лондону. «Слишком опасно женщине ходить по таким улицам. Многие женщины там испытывают нужду», — ответила Элизабет. «Многие из них голодают. Мы должны сделать что-нибудь, чтобы помочь. Несправедливо, что никого это не волнует». «Действительно ли все так плохо, как ты говоришь?» — спросил Джозеф. «Возможно, они просто мошенники, которые скорее пойдут воровать, чем работать». «Я уверена, что это не так», — сказала Элизабет. «Я разговаривала с этими людьми и чувствую, что уже понимаю их. Почему бы тебе не пойти со мной и не увидеть самому, как им приходится жить?» «Итак, Джозеф после некоторых колебаний отправился вместе с Элизабет, чтобы исследовать узкие улочки и переулки неподалеку от Мидлерс-Корта. Здесь не было настоящих водостоков и канализации, а разрушенные лачуги были полны больных лихорадкой людей. Повсюду они видели такую нищету, о существовании которой Джозеф и не подозревал. Они увидели маленького мальчика, сидящего на камне в двух шагах от двери. Он был худой, бледный и дрожал от холода. «Это твой дом?» — спросил Джозеф. «У меня нет дома», — ответил мальчик. Потрясенный Джозеф Фрай продолжал расспрашивать мальчика и выяснил, что у него нет ни дома, ни родителей. Было ужасно, что этому маленькому ребенку негде было найти приют, кроме как в дверном пролете, и некому было позаботиться о нем. Он умудрился жить, воруя деньги или еду. Джозеф достал монетку и дал ее мальчику, который в восторге убежал, едва веря в удачу. «Здесь много таких мальчиков», — сказала Элизабет. «Большинство из них обучены воровству опытными ворами». Пока добрались домой, они видели других детей, которые сидели на водосточных трубах. Можно было оказать им помощь из благотворительных средств, поступающих от нескольких добрых людей. Но большинство этих детей должны были сами заботиться о себе. Джозеф и Элизабет заметили двух мальчишек, которые передавали мужчине, стоявшему в дверях, несколько часов и других предметов. «Они провели этот день, шаря по карманам», — сказала Элизабет. «Они работают на этого человека, который забирает все, что они украли». Джозеф
возил Элизабет в замечательные магазины на Пэл-Мэл, считавшиеся лучшими не только в Лондоне, но и во всей Европе. Здесь были выставлены всевозможные товары, но все они очень дорого стоили, и только немногие богачи, такие как Джозеф, могли позволить себе покупать их. Теперь Джозеф вынужден был согласиться с Элизабет, что они были действительно богаты, тогда как другие были настолько бедны, что не могли купить себе одежду и еду. Среди нескольких благотворительных обществ были и квакеры, которые старались оказывать помощь беднякам Лондона. Они открыли небольшую школу и просили Элизабет, чтобы она им помогла. И хотя она вела воскресную школу в Норридже, поначалу беспокоилась, принимаясь за эту работу. Тем не менее, молодая женщина попробовала читать детям отрывки из Библии своим спокойным, добрым голосом и заметила, что им нравится слушать. К осени 1803 года у Элизабет и Джозефа уже было двое своих детей – Кэтрин и Рэйчел. Но это не стало препятствием для благотворительной деятельности. Как-то, когда она находилась на улице возле своего дома, к ней подошла женщина, умоляя о помощи. Она выглядела такой утомленной и бедной, что Элизабет захотелось помочь, сделать что-нибудь, чтобы изменить жизнь этой женщины к лучшему. Поэтому она вернулась на ту же улицу в надежде встретить нищенку и дать ей денег. Но улицы были полны народа и шума из-за торговцев, которые выкрикивали названия своих товаров. Несколько часов Элизабет ходила в толпе и все искала нищую женщину, но так и не смогла ее найти. По пути домой она заметила еще двух очень бедных женщин. Она стала с ними разговаривать, расспрашивая их об их семьях, о том, как они живут. «Я не ела сегодня», — сказала одна. «У меня едва хватает денег, чтобы купить немного еды детям». «Тебе еще повезло», — сказала другая. «Моя семья имеет возможность есть только тогда, когда мы воруем. Когда-нибудь нас поймают и отправят в тюрьму». «Я ваш друг», — сказала Элизабет, «и мне хотелось бы вам помочь. Возьмите эти деньги и купите все необходимое». Обе женщины были очень признательны и благодарили ее до тех пор, пока она не ушла. Они рассказали своим друзьям о молодой, хорошо одетой женщине, которая была очень к ним добра. Вскоре звонок на дверях Милдзер-Корта стал звонить все время, так как среди местных бедняков разошлась молва, что леди, живущая в этом доме, великодушна к нуждающимся. Теперь Элизабет всегда носила квакерский чепчик и простую одежду неяркой расцветки. Она продолжала активную деятельность квакерши, посещая собрания, помогая беднякам и заботясь о своей школе. В то же время ее собственная семья росла год от года. В конце концов у нее было 10 детей. Многие из них были названы именами ее близких родственников. Были Кэтрин, Рэйчел, Джон, Вильям, Риченда, Джозеф, Элизабет, Ханна, Луиза, Самуэль и Даниэль. Элизабет, ее тезка, заболела и умерла в 4-летнем возрасте. Зима всегда была тяжелым периодом для бедняков Лондона. Было так много заброшенных детей, что это заставило ее отчаянно помогать им. В одну из особенно холодных зим ее необычайно взволновал трагический случай. Маленький мальчик замерз. Элизабет обратилась за помощью к квакершам. Были необходимы еда, одежда и медицинская помощь. Дамы сразу откликнулись, предложив деньги для питания. Элизабет организовала центр в старом помещении склада, где дамы помогали раздавать суп,
и распределять одежду между многими бедняками. Некоторые из тех, кто приходил туда, были не только голодны, но и очень больны. Элизабет была хорошей сиделкой, бинтовала их раны и снабжала медикаментами, оплачиваемыми ею или квакершами. В более чем полумиллионном Лондоне было так много бедняков, что, казалось, усилия Элизабет оказать им помощь никогда не увенчаются полным успехом. Кроме работы с бедняками, Элизабет проводила много времени вне дома. Она обнаружила в себе большие способности оратора и посещала места квакерских проповедей по всей Великобритании. Она всегда поддерживала интерес многочисленных слушателей, объясняя им, что реально в ее жизни значит вера в Бога. Джозеф Фрай был добрым и деликатным мужем, помогавшим жене, насколько было в его силах. Часто на время ее отъезда он охотно оставался дома и заботился о детях. Иногда Элизабет могла поехать в Элхам-Холл, чтобы оставить их на попечение родственников, все еще живших там. Молли Норман работала там нянюшкой и любила заботиться о младших детях Элизабет. Другие родственники тоже помогали присматривать за ними, пока Элизабет путешествовала. Дети были живые, жизнерадостные и непослушные, доставлявшие обычно много хлопот. Пора Элизабет жить дома и воспитывать своих собственных непослушных детей. Таково было обычно мнение многочисленных тетушек, занимавшихся ее детьми. В глубине души она признавала их правоту, но сознавала и то, что на нее возложена миссия облегчать жизнь другим. В мае 1807 года она возвратилась в Элхам-Холл на свадьбу младшей сестры Ханы, которая должна была обвенчаться с Фавелом Бакстоном, квакером, впоследствии ставшим членом парламента, который выступал против рабства и которого поддерживала в этом Элизабет. Это было для нее счастливое время. В 1808 году, когда у Элизабет было пятеро детей, ее муж нанял гувернантку, чтобы присматривать за детьми и обучать их в Милдзеркорте. Элизабет познакомилась с молодым квакером Джозефом Ланкастером, который внедрял новые методы образования для того, чтобы помочь детям-беднякам. Он делил мальчиков на группы по 12 человек с наставником, который занимался с группой и отчитывался перед учителем. Таким образом, один учитель мог заниматься с множеством мальчиков и при этом получать хорошие результаты. Эти идеи произвели впечатление на Элизабет, и она применила их в своих школах. В этом же году умер отец Джозефа Фрая, оставив сыну в наследство семейное поместье в Планшете. Это был большой дом с прекрасным парком, и он гораздо больше подходил для большой семьи Элизабет. Желанный переезд состоялся весной 1809 года. Элизабет многое сделала для бедняков Лондона, но работа ее не завершилась. Нужды людей, которые она видела, невозможно забыть. К тому же она объехала страну и увидела собственными глазами, что не только в Лондоне нищета является причиной ужасных страданий. В течение 9 лет она терпела шум и грязь Лондона. Ей никогда не нравился Милдзеркорт с постоянным приходом и уходом посетителей и шумной конторой со служащими и торговцами. Управление таким большим особняком, как Планшет, было бы для нее новым испытанием. Но она уже получила опыт в родительском имении в Норридже, и ее не беспокоили осложнения, которые мог принести переезд.

Любовь, любовь. Любовь, любовь, как все иметь ее желают. Любовь, любовь, как много ты нам помогла. Любовь людей, она слаба, любви в ней мало. Любовь людей, любовь не сберегла. Могу ли я понять любовь, ее значение? Могу ли я узнать ее, познать сполна? Какое у нее для нас предназначение? Что может дать она и что уже дала? Могу ли я найти святой любви источник? Могу ли я сыскать, где есть ее пути? Могу ли я проникнуть в ее тайны? Где прячется любовь? Как до нее дойти? Могу ли я смотреть глазами? Могу ли я купаться в ней и жить? Могу ли я хранить ее годами, ее ценить и ею дорожить? Могу ли получать ее безмерно? Смогу ли подарить ее, отдать? Могу ли удержать любовь я силой, не дать уйти, не дать ей убежать? Смогу ли я любить, как Бог Всевышний? Смогу ли я исполнить заповедь любви? Смогу ли я ее достигнуть, с ней остаться? Смогу ли я ее найти? Да, я смогу, когда Иисуса знаю. Бог есть любовь, Бог свет, и нет в нем тьмы. Кого Бог своим чадом называет, тот знает, где родник любви найти. Она недалеко, не за морями, она так далеко, что не достать. Любовь сокрыта в Господе Иисусе, лишь в нем ее мы сможем отыскать. Приняв Христа, любовь мы принимаем, познав Христа, любовь мы познаем. Идя за Ним, любовь мы открываем, придя к Нему, мы с Ним в любви живем. Любовь, любовь, как все иметь ее желают. Она ведь во Христе, сестра и брат. Любовь, любовь, как все любви желают, но без Христа лишь пропасть, тьма.

0: Момент творения.
1: Солнечные медведи. У какого зверя прозрачный мех? У белого медведя. Это важнейший элемент в его чудесной системе солнечного отопления. Белые медведи выглядят белыми только потому, что внутренняя поверхность каждой шерстинки, полые внутри, имеет шершавую поверхность. Эти полые шерстинки, действуя как оптическое волокно, служат хорошим изолирующим материалом. Они собирают свет и передают его коже. Касаясь черной кожи медведя, свет производит тепло. Эта удивительная система солнечного обогрева очень действенна. Эскимосы знают, что нельзя сушить шкуры белого медведя на снегу мехом вверх. Лежа на солнце, эта шкура произведет столько тепла, что расплавит под собой лед, а ночью просто вмерзнет в него. Поэтому эскимосы сушат медвежьи шкуры мехом вниз. Ученые, изучающие эту систему обогрева, говорят, что она на четверть удовлетворяет летнюю потребность медведя в тепле и позволяет ему быстрее накапливать жировые отложения на зиму, несмотря на то, что летом медведь активно охотится. Полый мех белого медведя также служит хорошей теплоизоляцией. Шкура нагревается, а кончики шерстинок остаются холодными. Это значит, что медведь почти не теряет тепло. И если бы медвежья шкура не была создана творцом, а возникла бы случайно в ходе эволюции, то белых медведей не было бы вовсе. Эта сложная комбинация биологии и физики – еще одно доказательство в пользу существования творца.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВИ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

0: Псалом 87. Песнь. Псалом сынов Кореевых. Начальнику Хорона Махалав для пения. Учение Емана Езрахита. Господи, Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мной прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Псалом 88. Учение Ефама Езрахита. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо, говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой». И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Божий сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя? Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, ты низложил Раава, как пораженного. Крепкою мышцей твоею рассеял врагов твоих. Твои небеса и твоя земля, вселенную, что наполняет ее, ты основал. Север и юг ты сотворил. Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота — основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся. Ибо Ты — украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается род наш. От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал... Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его, и истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его и на реки десницу его. Он будет звать меня «Ты, Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу вовек семя его и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу же злом беззаконие их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск и престол его поверх на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь? Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь.
1: Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе? умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.
0: Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Псалом 91. Псалом — песнь на день субботний. Благо славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки, Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Мой дом. Эти слова звучат для меня как музыка. Эти слова звучат подобно пасхальному трезвону, но только еще мягче и приятнее, и глубже проникают в мое сердце. Безразлично, что они означают – бедную хижину или господский дом. Отчий дом всегда дорог, и нет другого места на земле, равного ему. Пусть растет вечно зеленый плющ из его стен, и пусть на его крыше всегда зеленеет мох. Чирикайте весело, воробьи, и ласково щебечите ласточки вокруг памятного мне места, где весь мой отдых и вся моя радость. Всякая птица любит свое гнездо. Сова считает древние развалины прекраснейшим местом на свете, а для лисиц нора под бугром — ох, как уютно! Как только моя лошадка почувствует, что мы повернули домой, то ей больше не нужен кнут, она мчится изо всех сил. Я сам всегда чувствую то же самое, и для меня путь домой является лучшей дорогой во всей округе. Я предпочитаю видеть дым, выходящий из моей трубы, чем огонь на чужом очаге. Есть что-то прекрасное в том, как он стелится между деревьями. Холодная картошка на моем собственном столе вкуснее, чем жаркое на столе соседа, и мед более всего пахнет у моих дверей. Если вы в гостях, то вам стараются угодить изо всех сил, но все же дома лучше. Говорят, будьте как дома, потому что всякий знает, что чувствовать себя как дома — приятнее всего. Всюду хорошо, а дома лучше. Быть дома значит быть у себя. И чего еще можно желать? Никого не смущает ваш хороший аппетит, и вам нечего опасаться, что придется лечь на ночь не в свою сухую постель. Безопасный в своем доме, что король в своем дворце. Человек чувствует себя тем, что он есть, не боится, что будет сочтен гордецом. Всякий петух кричит на своем плетне, и собака подобна льву в своем доме. Не надо взвешивать каждое слово от подслушивающего врага, не держать сердце под замком и запором. Но как только дверь закроется, я чувствую себя свободно, потому что никто не наблюдает и не подслушивает. В нашей стране много мест, достойных обозрения и всяких прекрасных видов. Но лучший вид — это вид моей хижины, где приветливо шумит на столе самовар, у стола шьет жена, а дети резвятся, как молодые ягнята. Несомненно, что наши ребята самые красивые. Это правда оспаривается некоторыми лицами, но подобные сомнения доказывают только их неверие. Они всегда на 1 или 2 фунта тяжелее других детей, и все же никогда не устанешь носить их и играть с ними. Думаю, что моя жена не выдержала бы даже полдня, если бы ей пришлось ухаживать за детьми нашего соседа. Но наши дети ее никогда не утомляют. Что, как я думаю, происходит от того, что они родились в родительском доме. Точно так же и в остальном. Наша улица самая красивая во всей деревне, потому что наш дом стоит на ней. Мой сад — настоящий рай, и то по той простой причине, что он примыкает к моему старому дому. Я не могу понять, почему столь многие рабочие люди проводят вечера в общественных местах, тогда как было бы куда лучше и дешевле провести время дома. Просиживая там часами, пьют, болтают о пустяках и забывают своих дорогих близких у себя дома, поджидающих их с тоской и нетерпением. Все, что разбивает семейную жизнь, должно быть истреблено,
подобно тому, как охотники уничтожают хищных зверей. Муж должен стараться сделать свой дом счастливым и святым местом. Только скверная птица пачкает собственное гнездо, и скверный человек тот, кто разрушает свой семейный очаг. Наш дом должен быть маленьким храмом, над дверьми которого написано «Свят Господу». Но он никогда не должен быть тюрьмой, в которой имеется множество правил и предписаний, но мало любви и вовсе нет радости. Семейная жизнь дает не только наслаждение, но большинство затруднений легко устранимы, если благодать Божия царствует в сердцах. Набожность и любовь позволяют человеку, подобно птичке в живой изгороди, петь среди шипов и колючек и сверх того побуждать к пению других. Должно быть удовлетворением для мужа доставлять радость жене, и жене должно быть приятно заботиться о муже. Кто внимателен к своей жене, тот внимателен к самому себе. Я опасаюсь, что некоторые люди руководствуются лишь своим усмотрением, а в подобном случае семейное счастье является призрачным. Если муж и жена живут согласно, то какой легкой кажется их ноша. Не всякая пара составляет подходящую чету, и большинство людей достойно сожаления в стремлении обеспечить счастьем семьи. Муж должен быть отцом семейства, поддерживающим все, как камень, поставленный во главе угла. Но он не должен давить, как мельничный жернов. Нелюбезный и деспотичный муж не может считаться христианином, так как он поступает вопреки заветам Христа. Но все же дом должен быть управляем, потому что в противном случае получится безлад и скандал на всю округу. Если отец семейства бросит вожжи, то семейная телега скоро очутится в канаве. Мудрая смесь любви и твердости может достигнуть цели. Но никогда ни резкость, ни мягкость, каждая в отдельности, не обеспечит мира и порядка в доме. Семейный дом не является семейным, если дети не состоят в послушании. Тогда скорее наказание, чем удовольствие жить в нем. Счастлив тот, кто счастлив в детях, и счастливы те дети, которые счастливо живут с отцом. Но не все отцы разумны. Не применять розги к детям значит сделать из них розгу для себя. Соломон говорил: «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Я не уверен в том, действительно ли в наше время люди мудрее Соломона, хотя многие считают себя такими. Некоторые отцы преисполнены огня и гнева, выходя из себя при всякой ошибке. Это плохо и делает дом, который должен быть маленьким небом, подобием ада. Недостаток ветра вынуждает мельника к праздности, но избыток ветра опрокидывает всю мельницу. Люди, наносящие удары в гневе, обычно не попадают в цель. Пока Бог помогает нам держать поводья крепко, так, однако, чтобы не поранить лошади, до тех пор все идет хорошо. Если дом управляется в согласии со Словом Божьим, мы можем пригласить ангелов переночевать с нами, и они будут чувствовать себя в правильной обстановке. Женщины должны понимать, что дом является их местом и их царством, счастье которого зависит прежде всего от них. Плоха та жена, которая выгоняет мужа из дома своим длинным языком. «Храни, Господь, всех нас от женщин, кажущихся ангелами на улице, святыми в церкви и являющихся дьяволами у себя дома». Я никогда не пробовал этого горького злака, но от всей души сочувствую тем, кто должен ежедневно им питаться. Покажите мне любящего мужа, достойную жену и хороших детей, и я уверен, что более отрадного вида я не увижу,
если бы даже мчался целый год на паре добрых коней. Семейный дом – самое великое из всех учреждений. Мой скромный дом – милее парламента. Восхваляйте, как хотите, законодательный труд и реформы, но я предпочитаю возделывать мой скромный садик и учить моих детей молиться. Свобода и право очень приятны и нужны, но для меня самая приятная свобода — иметь свою собственную хижину, свободную от долгов. Мне трудно судить о том, каково должно быть содержание Конституции, но если она обеспечивает каждому спокойное пользование своим собственным углом, то да здравствует она!

на этом я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит всех вас Господь, ваши дома и ваши семьи.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 297 выпуск, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня завершаем беседу о книге «Второзаконие». И на такой печальной ноте мы ее завершаем, но при этом на ноте благодарности Богу. Мы подошли с вами к реквиему Моисея. Как старик Яков собирал когда-то 12 своих сыновей, так и Моисей собрал 12 колен. И вот 31 глава книги Второзакония, 24 и следующие стихи. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом. Не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и судей ваших и надзирателей ваших. Я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам». Ну и так далее. Мы читаем о книге. Книга эта была, конечно, скорее свитком, а не книгой в современном понимании. Возможно, даже еще не свитком, а глиняной табличкой. Тут сложно сказать, и ученые по-разному отвечают на вопрос, что это было. Но этой книге закона, было уготовано особое место с правой стороны от ковчега завета. То есть, соответственно, эта книга закона находилась в святая святых. И вот слова Моисея, сказанные почти 2500 лет назад, до сих пор абсолютно актуальны. Без Бога люди полностью развращаются. Они идут своим путем, и этот путь очень и очень далек от Бога. И вот тут мы с вами подходим к патриотической песне Израиля того времени. Кто-то сказал, что о народе гораздо красноречивее свидетельствуют его песни, чем его законы. Подумайте об этом высказывании. Мне кажется, оно содержит весьма глубокую истину. И вряд ли кто-то из вас читал сначала до конца Уголовный кодекс, например. Но есть песни, в которых, в частности, описываются отношения между людьми. Я не буду эти песни цитировать. И песни эти вы знаете гораздо лучше, чем законы. Ну и сами песни действительно гораздо выразительнее и красноречивее. Эта песня перед нами в 32 главе книги Второзакония. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Второй стих. Я думаю, вы, друзья мои, помните, что Израиль собирался входить, должен был войти в землю, где, как мы говорили, невозможно, по крайней мере, в то время было невозможно ирригация. Сейчас это уже делается, но в то время это было невозможно. Поэтому влагу эта земля получала от дождя, который послал Господь с неба. Но интересен также первый стих. Моисей призывает в свидетели небо и землю. И вот этот призыв мы видим в тот момент, когда Израиль собирается войти в обетованную землю. свидетель весь мир. Израиль входит в землю, чтобы жить там. Это же образность, это же картинка. Повторяется в книге пророка Исаии, 1 глава, 2 стих. Но только теперь в свидетели призываются небо и земля, потому что израильский народ, в данном случае Северное царство, выйдет из земли, покинет эту землю. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит. Опять то же самое, свидетельство, да, свидетельство Божьего дела, свидетельство великого дела. Главный призыв здесь — услышать. Идем дальше. 4 стих. «Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». Слово «твердыня» можно переводить как «камень» или «скала». Это тот же корень. Я напомню о воде, которая проистекала из камня. Да, помните, когда Моисей ударил по скале, и из нее потекла вода. Я напомню также о том, что Христос — это камень для нас, и мы получаем живую воду от Него. Он дает нам эту воду. Вот таким образом Ветхий Завет пересекается с Новым. И таким образом здесь, в 4 стихе, превознесен Бог. Он назван твердыней, он назван камнем. И в Новом Завете, уже в Новом Завете, мы с вами узнаем подробно, что это за камень. Читаем дальше, 5 и 6 стихи. «То было о Боге, а теперь о народе. Но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сии ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Он Отец наш, потому что Бог Отец всего человечества, Он нас создал. Мы об этом читали только что. Но мы дети Божии только тогда, когда принимаем Его дар, когда принимаем Его спасение, которое Он дает. Именно поэтому я обычно напрягаюсь внутренне, когда слышу песни, в том числе и христианские песни, и песни, которые порой поются для детей, в которых говорится о том, что все люди планеты — это Божьи дети, все на свете — Божьи дети. Нет, не так. Мы становимся Божьими детьми, когда мы отзываемся на Его призыв. А дальше с 7 по 14 стихи замечательные слова о Божьей милости. Я начну читать, но не буду читать все, сами дочитайте. «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе. Старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и рассеял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его». Дело в том, что Бог управляет всем этим миром, но есть одна тонкость. Это тонкая такая вещь, которую легко упустить. Тот факт, что Израиль — это Божий народ, это избранный народ, на самом деле означает также, что судьбы мира во многом управляются через этот народ, через народ израильский. Задумайтесь об этом. Есть разные народы, но Бог действует через израильский народ. Читаем дальше с 11 стиха 32 главы. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли, и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов вассанских, и козлов, и тучную пшеницу. И ты пил вино, кровь виноградных ягод». Замечательный фрагмент. Говорится здесь об Израиле, как о птенце орла, и о Божьей благости, о Божьей милости. Кстати, запомните этот орлиный образ, он нам еще пригодится буквально в следующей главе книги о Второзаконии. Ну и, конечно, пригодится со временем в книге Исаии, когда мы с вами, Бог даст, до нее дойдем. А дальше, вот сейчас мы читали о Боге, а дальше об Израиле. С 15 по 18 стихи говорится о том, что Израиль ожирел. «И ел Иаков, и утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, и отолстел, и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Мне вспоминается один из рассказов Антона Павловича Чехова. Рассказ называется «Ионыч», о замечательном враче, который действительно трудился, действительно все у него было нормально, но он попал в милость к людям, с которыми на самом деле не стоило общаться. И вот он буквально обрюзг, ожирел и потерялся как врач. Израильский народ попал к людям, с которыми тоже нельзя было общаться. И при этом, общаясь с идолослужителями, он требовал все больше и больше от Бога. Так что же Бог? Как же Он во всей этой ситуации? Читаем 18 стих. «А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и вознегодовал, и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал: сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». Бог скрывается от людей. И люди начинают говорить: «Бог умер». Нет, Бог не умер. Он скрылся от вас, потому что вы не захотели смотреть на Него, не захотели видеть Его, не захотели слушаться Его. Он говорит: «Вы не хотите меня видеть? Вы не будете меня видеть». Но при этом Бог жив. И вот об этом факте, о том, что Бог скрыл свое лицо, мы читаем с 19 по 25 стихи. Дальше с 26 по 42 стихи мы читаем о том, как Бог стремится к своему народу. 26 стих. «Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них, но...» И обратите, пожалуйста, внимание на слово «но». Это великое библейское слово. «Но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали: наша рука высока, и не Господь сделал все сие. Ибо он народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла». 30 стих. «Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, Господь не отдал их? Ибо заступник не таков, как наш заступник. Сами враги наши судьи в том». Иными словами, Бог говорит: «Я буду вести этот народ и буду спасать этот народ хотя бы ради того, чтобы свидетельствовать его врагам. Хотя бы ради того, чтобы никто не сказал: вот Бог бессилен». Эту мысль мы с вами увидим еще неоднократно, в частности в псалмах. Но запомните ее, она появляется уже здесь. 36 стих. «Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели туг жертв их и пили вино возлияний их. Бог призовет свой народ, Бог обратится к нему и спасет его.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: И последний стих – это песни. И это победа над врагами. 43 стих. «Веселитесь, небеса, вместе с Ним, и поклянитесь Ему, все ангелы Божии. Веселитесь, язычники, с народом Его, и да укрепятся все сыны Божии, ибо Он отмстит за кровь рабов Своих и воздаст мщение врагам Своим, и ненавидящим Его воздаст, и очистит Господь землю Свою и народ Свой». Вот такая концовка, да, сразу свидетельство другим народам и Божья победа. Израильский народ никогда не существует в вакууме. Даже если он забывает об этом, он всегда среди других народов. Закон только открывает грех. Законом никто не спасается. И сам Моисей не может войти в землю. Лишь Христос снимает грех, который открыл закон. Услышьте, пожалуйста, это. Закон открывает грех. И Иисус этот грех снимает. И даже представитель закона Моисей не в силах ввести израильтян в обетованную землю. 45 стих. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им: «Положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею». Вот такая история. И мы переходим с вами к 33 главе. Мы не будем ее читать подробно. В этой главе Моисей благословляет колено Израилево. Первый стих. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесной его огонь закона». Обратите, пожалуйста, внимание опять на этот образ. Огонь закона. То есть огонь-то ведь сжигает. Именно поэтому израильский народ настолько явственно понимает, что нужна ему Божья милость. 6 стих. «Да живет Рувим, и да не умирает, и Симеон, да не будет малочислен». Это благословение коленом, да, немножко ниже, 8 стих. «И о Левии сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты препирался при водах Меривы». Иными словами, даже Левий, даже колено Левия оказывается непослушным, но Бог действует в этом колене, Бог действует через него. И снова мысль, которая уже неоднократно появлялась в этой книге. Бог действует не потому, что мы какие-то особенно послушные. Бог зачастую действует вопреки нашему непослушанию. Это не значит, что наше непослушание оправдано. Это не призыв к нам. Наоборот, призыв к нам — это призыв быть послушными Богу. Но Бог действует по своей воле. Никто из нас не может сказать: во мне Бог действует больше, потому что я более послушен. Я вспоминаю одну женщину, с которой мне довелось общаться. Она была великолепной, совершенно ведущей женских групп. Она очень классно говорила молодым девчонкам, рассказывала им Евангелие, рассказывала им про семейную жизнь. Вот каких дров эта женщина наломала в своей собственной семейной жизни, трудно себе представить. Да, когда она рассказывала об этом молодежи, она была в мире с Богом. Но еще лет за 5 или 10 до того, как она рассказывала, было бы очень сложно представить, что у этого человека будет мир с Богом. Бог избрал ее по своей милости, даже в тот момент, когда она была совершенно непослушна. И поэтому никто из нас не может сказать: вот у меня в жизни все плохо, я отошел от Бога, и Богу до меня нет дела. Дело Богу есть до каждого. Скорее вопрос наоборот. Каждому ли из нас есть дело до Бога? Немножко ниже, 29 стих. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей». Вот отношение между Богом и его народом. Мы переходим с вами к 34 главе. В 5 стихе нам описана смерть Моисея. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Бег-Фигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Иногда критикуют книгу Второзаконие и говорят: ну как это так, как Моисей мог, например, написать о своей смерти, о своем погребении? Есть два подхода, два способа на это ответить. Один из них заключается в том, что ведь книги Ветхого Завета переходят друг в друга. И, возможно, 34 глава уже была написана Иисусом Навином. Ее можно считать частью книги Иисуса Навина. А в любом случае, Иисус Навин мог совершенно спокойно дописать Второзаконие, потому что он фактически стал преемником Моисея. У него немножко другой статус, об этом мы поговорим позже. Но в написании Библии, в написании священных книг он стал преемником Моисея. Это один подход. Но есть и другой подход. Я лично в своей жизни встречался с людьми, которые четко знали, что будет у них на похоронах и на специальном церковном богослужении, на котором будут, их отпевать, или, как в евангельских церквях бывает, молиться и вот прощаться с ними до того момента, когда увидимся в небесах. Скажите, как человек может это знать? Очень просто. Я встречал нескольких людей, которые при жизни расписывали подробно свои похороны, начиная от темы о том, где человек будет похоронен. То есть он при жизни знал и мог бы написать, где будет похоронен. Накончая даже тем, кто должен будет петь, и кто должен будет выступать, и кто должен будет говорить слово, и в каком порядке говорить слово на вот поминальном богослужении, на прощальном богослужении. В российской культуре такого нет. В западной культуре такое бывает сплошь и рядом. Мне знаком случай, когда в Соединенных Штатах умерла одна весьма состоятельная женщина, и она хотела и написала об этом в своей предсмертной записке, чтобы на прощальном богослужении проповедовал такой-то пастор, стихи читал такой-то человек, и еще пела бы такая-то певица с таким-то аккомпаниатором. Бедные люди, которые остались в живых после того, как эта женщина отошла к Господу, месяц не могли собрать всех предполагаемых участников того богослужения. Вот им-то была работка. Я не знаю, что произошло здесь. Возможно, Моисей действительно заранее предположил какие-то вещи относительно своей смерти. Возможно, Иисус Навин это написал. Но сейчас это уже не важно. В Священном Писании сказано именно так. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что никто не знает могилы Моисея. Почему? Да потому что Моисей явится в последние дни вместе со Христом. И, кстати, вы помните, что Моисей и Илия явились со Христом, его ученикам, на горе Преображения. Где похоронен Моисей, совершенно не важно, именно потому, что он придет снова, и израильский народ увидит его. 7 стих. Моисею было 120 лет, когда он умер. Помните, он уже об этом говорил, мы это уже с вами слышали, да? Дальше интересные такие замечания. Помните, что когда израильтяне ходили в пустыне, у них нога не пухла и одежда не ветшала. Теперь смотрите, как говорится про Моисея. «Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась». Да, ему было трудно, очень трудно. И я думаю, что мы с вами за время чтения Ветхого Завета уже привыкли к этому человеку и к тому, как Бог через него работает. Иисус Навин все-таки будет иметь другой статус. Он скорее военный лидер в большей степени, чем Моисей. А Моисей в большей степени пророк Божий. Да, и тот, и другой, конечно, и военный лидер, и Божий пророк. Я сейчас не говорю об исключительности, я говорю скорее в большей степени. «И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских, у Иордана, близ Иерихона, 30 дней». Они собираются войти в обетованную землю и оплакивают Моисея, вспоминая о прошлом и устремляясь в будущее. 9 стих. «И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. И повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею». И мы с вами на этой грустной, на самом деле, ноте расстаемся с книгой Второзакония, мы переходим пока к книге Деяний апостолов, которую будем изучать дальше, потому что вы помните, да, что мы берем книгу из Ветхого Завета, потом из Нового. А вот когда вернемся к Ветхому Завету, это уже будет книга Иисуса Навина. Это уже будет путь покорения обетованной земли. Но об этом уже в следующий раз. А где обетованная земля, которую вы пока не покорили?

порой от слов, как от пожара, нас обжигает до костей. И задыхаясь от угара, мы убегаем от людей. Порой друзья, как та солома, не опереться, не раздать. Нам боль предательства знакома, и горечь эту не сдержать. Порой мы средь своих чужие, и непонятно почему, но отношения непростые толкают иногда к тому, что мы от страха или от боли, сжимаясь, прячемся скорей. И постепенно строим, строим мы стены крепости своей. Со всех сторон отгородивши, растет стена и ввысь, и вширь. А сердце на замок закрывши, уходим внутрь, как в монастырь. И в этой крепости мы прячем свои обиды, боль и зло, сомнения, трудные задачи и все, что жизнью занесло. Нам кажется так безопасней. Подальше проще как-то жить, но с каждым днем мы все несчастней. И это сложно объяснить. Лишь осознаешь, что ты пленный, заложник крепости большой, когда построенные стены нам вдруг становятся тюрьмой. И в одиночество одеты, с обидой горькой у груди, не замечаем, как при этом нас распирает изнутри, как капля горечи, расплывшись, до безграничности растет, как ложка дегтя, просочившись, нам разъедая сердце жжет. И мы уже совсем другие. Уже от нас друзья бегут. Мы, защищаясь, стали злыми, а наш язык стал словно кнут. А сердце, сердце хочет мира, покоя просит и любви. Сменить бы нам ориентиры, ставив крепости свои. Прийти бы к Богу, помолиться, простить и отпустить все зло, и друг для друга бы открыться, чтоб стало меньше горьких слов, чтоб не было душевной стужи, а в отношениях теплота. Ведь каждый ценен, каждый нужен, и каждый дорог для Христа.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Желтая кошка, мурлыкая в полудреме, лежала между двумя горшками с бегониями на высоком подоконнике жилой комнаты и нежилась в теплых лучах утреннего солнышка. Через большое окно крытого углового балкончика открывался вид на прекрасный луг, который простирался между воротами и входил в дом. Из своего кресла-качалки Аня видела дорогу, спускавшуюся вниз к церкви, в которую она ходила вот уже более 6 лет. Бинет посещал ее уже дольше, так как был ее членом еще до их женитьбы. Иосиф положил одну ручку ей на плечо, а другой ухватился за поперечную планку ее фартука. Во время разговора с ним она время от времени слегка поворачивала голову направо и щекой касалась его маленькой руки. Его широко раскрытые, вопрошающие глаза смотрели куда-то далеко вперед, ничего конкретно не воспринимая. «А потом что, мама?» Мысли Иосифа снова вернулись к действительности, взгляд его остановился на желтой кошке. «На том эта история и заканчивается, дорогой. Ты любишь, когда я тебе рассказываю, да?» Иосиф кивнул. «Это меня радует, когда ты счастлив и я счастлива. Я надеюсь, что на следующее воскресенье мы опять все вместе сможем пойти в воскресную школу. Ты же любишь ходить в воскресную школу, да?» Иосиф кивнул. «А как зовут твою учительницу? Ты уже знаешь?» «Лотти». «Правильно, Лотти Вудс. Она хорошая учительница, да? И таких маленьких детишек, как ты, она очень любит». «А отец нет?» В голосе Иосифа слышались обиды и разочарования. Его правая ручка немного крепче сжала лямку маминого фартука. «Ах, Иосиф!» успокоила его мама. Она раскачивала его на коленях и задумчиво смотрела в окно. «Я люблю тебя. Многое мы пока еще не понимаем, но однажды, наверное, все-таки поймем. Ты еще маленький, чтобы все понимать, что мне хочется тебе рассказать, но мне все-таки хочется попробовать. Прошло уже немало времени с тех пор, как мы с твоим отцом поездом приехали сюда. Я часто чувствовала себя очень одиноко». «Поездом?» Иосиф приподнялся и с интересом посмотрел матери в лицо. «Железная дорога? Ты же знаешь, что такое поезд, да? В городе?» Он показал рукой по улице вниз. «Да, правильно. Там ты уже несколько раз видел поезд». «Вот уже давненько, почти 7 лет тому назад, я попрощалась со своим отцом и со своей матерью, и с твоим отцом приехала сюда, на землю, которую раньше никогда не видела». «Попрощалась?» «Да, мы поцеловались, сказали друг другу до свидания, а потом я с твоим отцом села в поезд и...»
1: «И я тоже?»
0: «Нет, ты нет».
1: «Почему нет, мама?»
0: «Ну, мой дорогой, ты тогда еще не родился».
1: «А где? Где я тогда был?»
0: «Ты был еще в небе».
1: «Там, вверху? Там, в небесах, мама?»
0: Иосиф смотрел и показывал вверх.
1: «Да, дорогой, я убеждена, что ты там был. Высоко-высоко в небе. И я приехала сюда, но никого я здесь не знала».
0: «Однако в церкви ко мне все хорошо относились, по-доброму, приветливо. Часто по воскресеньям нас приглашали в гости. Но потом, когда я приходила домой, мне снова было страшно одиноко. Я кормила кур и кошек, помогала доить коров, но все равно мне было нехорошо, потому что у меня не было такого маленького мальчика, как ты».
1: «И что ты тогда сделала, мама? Ты стала плакать, чтобы я наконец к тебе пришел?»
0: «Да, мой дорогой, я очень-очень часто плакала.
1: Как вчера, когда папа отец меня бил».
0: «Называй его отец, золотце. Никогда больше не говори ему папа. Может, он будет тебе добрее, если ты будешь называть его отец». «Нет, дорогой, не как вчера вечером, но совсем тихо-тихо, ночью, чтобы никто это не слышал. Я часто плакала, потому что очень по тебе скучала».
1: «А потом что ты сделала? Я бы обязательно пришел, если бы ты позвала». А я сказала Иисусу, как я одинока и как сильно я скучаю по ком-нибудь, с кем бы я могла разговаривать, потому что у отца почти не было времени для меня. У него всегда была работа, или он садился читать, и тогда я разговаривала с Богом. Когда я кормила кур, и когда я работала в огороде, и каждую ночь я стояла на коленях возле кровати и молилась. Как это мы делаем сейчас с тобой вместе? Мы с тобой охотно молимся, да? Иосиф кивнул. А потом что случилось? И вот однажды Иисус послал мне тебя. Ты был самый миленький, самый симпатичный малыш с маленьким розовеньким носиком. Я была так счастлива, что мне весь день хотелось петь от радости. И ты пела? Первый день, мой дорогой, конечно, нет. Ты целый день беспрерывно спал, и я, конечно, дала тебе вдоволь отдохнуть. Но я часто что-нибудь пела тебе, когда держала тебя на коленях. Как сейчас? Иосиф прислонил свою головку к материному плечу. «Да, точно так. Только я завернула тебя в теплое одеяльце и надела на тебя синенькие носочки, что сама связала. Но однажды, когда ты уже подрос и смог сидеть среди подушек, но ходить еще не мог, в общем, однажды я сильно-сильно заболела». Я не могла встать, чтобы приготовить завтрак, и тогда твой отец привез девушку из соседнего селения, чтобы она исполняла всю домашнюю работу. Кто это был? Ее звали Иола Грикс. Ты это имя, конечно, не запомнишь, да и зачем оно тебе нужно? В общем, Иола как раз гладила в кухне папину воскресную рубашку, когда ты проснулся и начал плакать. Так как я была слишком больна, чтобы о тебе позаботиться, она взяла тебя с собой на кухню. Она пробовала и так, и этак, но никак не могла тебя успокоить. Это, конечно, и меня взволновало. Кроме того, девушка не справлялась с работой. Твой отец вошел и выразил недовольство по поводу того, что ты отвлекаешь Иолу от работы, поэтому он предложил ей привязать тебя к маленькому креслу-качалке там, наверху. Анна показала сыну на один из углов комнаты. «И она меня привязала?» «Когда твой отец вышел, Иола тебя привязала к креслу, но ты от этого не переставал плакать, а наоборот плакал еще громче. Я думаю, что ты ее просто боялся, потому что она была тебе незнакома, и ты, конечно, не мог понять, почему это я не подошла к тебе. Вдруг я услышала на кухне какой-то странный шум. Что же случилось?» Иосиф весь напрягся в ожидании ответа. «Я ничего не могла понять. Я думала, что Иола опрокинула гладильную доску. Я слышала твой крик, как будто ты чего-то страшно испугался. А что это было?» «Я поняла, что что-то произошло с тобой. Немного погодя, девушка принесла тебя в спальню и уложила в постельку. Ты еще немного поплакал и заснул. Ты проспал всю вторую половину дня, но время от времени ты издавал какие-то странные звуки и громко вскрикивал. Когда отец вошел, я рассказала ему, что что-то произошло, но он не счел это важным. Когда ты проснулся, я предложила Иоле дать тебе бутылочку, но ты не захотел пить. Потом я спросила, что это за шум был на кухне. Она спросила, какой шум? Ну, это было похоже, словно ты уронила гладильную доску. «Нет, нет», — возразила она, — «это был ребенок, он слишком сильно наклонился вперед и опрокинулся вместе с креслом». «Он ушибся?» — спросила я. «Думаю, что нет», — ответила она, — «но когда она положила тебя рядом со мной, я увидела на твоем лице синие и черные кровоподтеки, лицо вспухло, оно было все в синяках». Анни взяла его пальчик и показала ему эти места. «Я взяла за твой маленький подбородочек, вот так, как сейчас, и почувствовала, что какой-то совсем мягкий он и как будто отвис, и ты весь съежился, когда я к нему притронулась. Я сразу предположила, что у тебя сломана челюсть». Я сказала о своем подозрении Иоле, но она ответила: «Нет-нет, так сильно он не упал». «Обо что все-таки он ударился?» — спросила я. «Не знаю», — ответила она. «Может, об печку, а может и нет, потому что это случилось так быстро, что я не успела увидеть». «Это, в конце концов, все равно, но ты был явно нездоров. Твой вид, твое поведение говорили сами за себя. 3 дня ты не пил из бутылочки. Я предложила твоему отцу вызвать врача, но он ответил, что в этом нет надобности. И так ты лежал в своей кроватке, а я в своей. Я была счастлива, когда я, наконец, могла встать и исполнять мою работу и снова заботиться о тебе». Так как ты каждый раз начинал кричать, как только Иола приближалась к тебе. Когда я смогла снова встать, я поднесла тебя к окну и заглянула в твой ротик. Он был весь в гнойничках. Что это было? Это обозначало, что тебе была внесена инфекция, Иосиф. Я отнесла тебя в спальню, упала на колени и воззвала к Богу, чтобы он тебя снова вылечил и чтобы все в порядке было с твоей челюстью. И он это сделал? Иосиф, как раз это я хочу тебе рассказать. Ты мне так дорог, и Бог услышал мои молитвы. Вскоре тебе стало лучше, так что ты, по крайней мере, смог снова сосать из бутылочки. Но через несколько недель все твое тело покрылось какой-то страшной сыпью. Ты был весь усыпан нарывами. Долгое время ты был очень-очень болен, и я носила тебя по комнате на мягкой подушке, чтобы тебе было не так больно. Из города к нам приезжал врач и сказал, что ты должен умереть и снова возвратиться в небеса. Так и случилось, мама? Нет, мой дорогой, я снова молилась и молилась. Все свои заботы я доверяла Богу. Это Отец Иисуса, ты это уже знаешь. Он такой же, как и мой отец? Нет, Иосиф. Он Иисуса тоже бил? Нет, Иосиф. «Бог очень добрый. Я бы хотел, чтобы Бог был моим отцом. Так он же и есть наш отец, Иосиф, он и есть. Но он же никогда к нам не приходит». «Почему же? Нет, он приходит, мой дорогой. Он нас всегда видит. Он и сегодня с нами. И всегда он с нами». «Где же он?» «Здесь, в комнате». «Где, мама? Позови его». «Мне не надо его звать, Иосиф, он здесь, рядом с нами, он нас видит, а мы его не можем видеть». «Почему же, мама? А смогу я его однажды увидеть?» «Да, мой дорогой, однажды мы оба его увидим, если мы будем любить и слушаться его. Пусть мы сейчас его и не можем видеть, мы все-таки видим все, что он создал, деревья, траву, облака». Он творец цветов и солнца, и все, что на небесах и на земле. И меня? Да, и тебя, мой дорогой. Конечно же, и тебя Бог создал. И тебя тоже? Да. И отца тоже? Иосиф снова выпрямился и вопросительно посмотрел матери в лицо. Да, мой дорогой. Когда твой отец был маленький, он, конечно, был такой же хорошенький и миленький, как и ты. Ведь он и сейчас хорошо выглядит, и... Только совсем некрасивый, когда он меня ругает. Иосиф энергично покачал головой. Ах, не все ли равно, Иосиф? Слушай лучше дальше. В общем... Когда ты еще был совсем маленьким и сильно заболел, я пообещала Богу, если он тебя не заберет и меня этим сделает такой счастливой, я тебя делаю счастливой, мама. Иосиф обвил свои ручонки вокруг шеи матери. Да, мой дорогой, как тяжело мне было бы без тебя. И если со временем из тебя вырастет хороший человек, я буду счастлива вдвойне. Очень счастлива. Да, Иосиф, очень-очень счастлива. Всегда, если мы с тобой по какой-то причине не сможем пойти в церковь, я тебе в это время буду рассказывать истории из Библии. Тогда ты познакомишься с Иисусом и захочешь ему служить. Я знаю, что Бог сохранил тебе жизнь не просто так. У него есть определенный план для тебя, хотя ты этого пока еще не понимаешь. Мне хочется рассказать тебе одну историю, но я думаю, надо подождать, пока ты подрастешь». Анни обхватила ручку Иосифа и убрала его большой палец. «Скоро тебе будет 4 года, и тогда я расскажу тебе историю». «О, Иосиф, смотри, отец уже идет. Богослужение уже закончилось, а я тебе тут рассказывала. Мне же надо было приготовить обед». «Он нас что, за это бить будет? Или Цоцо позовет, чтобы он нас забрал?» На лицо Иосифа легло выражение страха. «Надо думать, сегодня богослужение закончилось раньше, чем обычно». Анна постаралась придать своему голосу как можно более дружелюбный и предупредительный тон.
2: «Почему?»
1: Беннет одним взглядом охватил часы, печь и стол. «Так рано, мы обычно же не возвращаемся».
2: «Ты что, хотела, чтобы я там задержался и каждому объяснял, почему сегодня вы оба дома остались?»
1: «Нет», — сказала тихо Анне, — «но...» Добавила она быстро, прежде чем он успел что-то вставить. «Я рассказывала Иосифу истории, поэтому у меня обед еще не готов. Мне жаль, что так случилось, Беннет».
2: «Истории, говоришь? Надо думать, что он что-то понял». Голос Беннета был полон сарказма.
1: «Для ребенка его возраста он понимает довольно хорошо, Беннет. Иначе и быть не могло», — быстро добавила она. «Ведь ты же его отец». Этого Беннет не ожидал. Несмотря на перенесенные в детстве тяжелые заболевания, он нисколько не отставал в своем умственном развитии. К тому же Иосиф его сын. Правда, он выглядел худеньким и хрупким.
2: «Ну?»
1: – произнес Беннет, стараясь придать своему голосу по-отцовски покровительственный тон.
2: «Думаю, ты это время не напрасно потратила, рассказывая ему старинные сказки и легенды, в которых нет ни доли правды».
1: «Нет, Беннет», — кротко возразила Аня, открывая стеклянную банку с фасолью. «Я рассказывала ему истории из Библии».
2: «Все про моего отца»,
1: — сказал Иосиф и скрестил ручки на груди.
2: «Твоего отца?»
1: — произнес Беннет с усмешкой, отступив назад шаг. Смущение и недовольство отразились на его лице одновременно.
2: «Да, моего отца, моего доброго отца, который приходит ко мне каждый день, видит меня, но только я его не могу видеть».
1: «Он имеет в виду Бога, Беннет», — сказала Анни, поясняя. Беннет надел поверх своего воскресного костюма рабочую куртку и, не сказав больше ни слова, вышел во двор. Стол был накрыт. Анна ждала. Часы уже показывали 1:30.
2: «Отец уже мог бы быть, Иосиф. Может, ты пойдешь во двор, позовешь его? Скажи, отец, теперь обед готов».
1: Иосиф приоткрыл дверь, немного помедлил, потом медленно снова закрыл и на цыпочках направился к матери. Он взял ее руку в свои маленькие детские ручонки и зашептал: «Отец сидит во дворе и плачет, мама».
2: «Он плачет? Ты в этом уверен, Иосиф?»
1: Анни до сих пор лишь один раз видела Беннета плачущим, и это было в первый год их совместной жизни, когда урожай картофеля был настолько мал, что даже не вернул обратно затраченные семена. Анни никогда не забудет, как он был взволнован, когда он сердито снова и снова вгонял вилы в землю и вырывал пару захудалых картошек размером с грецкий орех. В конце 2-го ряда он оперся рукой на вилы и заплакал. Ей тогда и в голову бы не пришло по поводу неурожая заплакать, а Беннет ее выругал, упрекая в отсутствии у нее всякого сочувствия.
2: «Дело вовсе не в этом, Беннет».
1: «Разве я не сочувствую?» — ответила она тогда на его обвинение.
2: «Но я думаю, если бы Бог увидел, что мы нуждаемся в картофеле или что мы его заработали, то он непременно позволил бы ему вырасти».
1: «Заработали?» — закричал на нее Беннет. Анни никогда не забудет, как он весь в слезах уставился на нее и как он, когда как раз Микаэл Гунтер проходил мимо, довольно громко поддел ее.
2: «Если такой, как я, тяжело работающий человек, не заслужил хорошего урожая картофеля, то скажи, кто заслужил? Ну, скажи мне!»
1: «Ах,
2: Я думаю, все у нас будет хорошо, хотя мы порой не понимаем, что нам служит добру, Бинет. У нас еще много зеленой фасоли, которую я замариновала, и мы можем кушать кукурузу, можем продать одного теленка и на эти деньги купить себе немного картошки».
1: «Продать теленка? Нет, пока цены такие низкие, я этого не сделаю».
2: Это был единственный раз, когда Анни увидела своего мужа плачущим. Когда она на этот раз открыла дверь кухни, она немного дрожала от страха и напряжения. Иосиф был прав. Бинет сидел на второй ступеньке лестницы, закрыв лицо носовым платком. Может, он сегодня утром что-то такое услышал в воскресной школе, что его сильно задело? А может, его мучает то, что он так немилосердно наказывал своего маленького сына? Может, ему тоже хочется взять Иосифа на колени и рассказать ему библейскую историю? Может, его это мучает, а он только не знает, с чего начать? Теперь Анни, дрожа уже от надежды и ожидания, быстро подошла к мужу и нежно тронула его за плечо. «Ты расстроен или заболел, Бинет?» Анни уже давно не разговаривала с мужем с такой нежностью. Она это бы охотно делала, но какой-то робостью удерживалась она от этого, и сейчас ее сердце сильно билось.
1: «Пите умер!» — выдавил Бинет.
2: «Пите?» Единственный Пите, которого Анни знала, был Пите Лехенбаур, двоюродный брат Лоис Дуанес, отец большой семьи. «О, Бинет, какое горе!» Анни села с ним рядом и обняла его за плечи. «Ты услышал это в церкви?»
1: «В церкви?»
2: Он в упор посмотрел на нее и презрительно шмыгнул носом.
1: «Нет, это я узнал лишь когда домой пришел».
2: «Кто тебе рассказал?»
1: «Я сам увидел».
2: «Как?»
1: «Как-как?» — выкрикнул он, и слезы снова побежали по его лицу. «Как ты себе это представляешь? Я вышел и увидел».
2: «Где ты его нашел, Бинет?»
1: «В конюшне, конечно. Где еще?»
2: «Пите!» Анна совсем забыла, что у Бинета был красивый черный жеребец, которого он называл Пите. Анни Амстронг от разочарования и унижения словно онемела, словно ее кто-то обухом по голове стукнул. Если бы он проявил хоть в маленькой степени подобное сочувствие, когда она или Иосиф были тяжело больны, то такое его поведение не так глубоко задело бы ее сейчас. Слова словно замерли у нее внутри, и она тяжело глотнула. Она поднялась и посмотрела на Бинета, который снова пытался взять себя в руки.
1: «Я думала, ты имеешь в виду Пите Лехенбаура», — сказала она и повернулась к двери. «Идем, еда уже давно стоит на столе». «Я не хочу кушать».
2: «Так». Она помедлила, потом надавила на щеколду двери и сказала. «Идем, Бинет, поешь немного с нами, Иосиф уже проголодался».
1: «Он может быть и да, а я нет. Вы же вообще не знаете, что стоит такой хороший конь. Что мне особенно досадно, что на прошлой неделе у меня была возможность продать его за $100. И, конечно, я мог бы перед Рождеством продать его за $125. А теперь он умер. А еще утром я заметил, что с конем что-то не в порядке и хотел вообще-то остаться дома. Но почему же я не остался?»
2: Римского склада нос Бинета был весь красный от слез. «Пойдем кушать. Сидишь на дворе на холодных камнях, здесь же можно легко простудиться». Медленно и нерешительно Бинет поднялся. Он вместе с ними сел за стол, но ничего не кушал, лишь изредка прикасался губами к чашке с кофе.
1: «Бинет», — тихо произнесла Анни.
2: Она печально смотрела на него через стол.
1: «Да?»
2: «Мне очень хочется тебя что-то спросить».
1: «Ну и что? Начинаешь?»
2: Он возвратил чашку с кофе обратно на блюдце.
1: «Женщины обычно задают больше вопросов, чем мужчины могут ответить. Но спрашиваешь,
2: зачем ты на мне женился, Бинет?» Бинету этот вопрос в данный момент показался совершенно неуместным. В нем поднималась антипатия к ней. Он смотрел на нее через стол, на котором стояла почти остывшая еда, и кусал свои губы. «Потому что мне нужна была жена», — сказал он, помедлив. Анни слышала недовольство в его голосе. «Зачем же ты тогда меня избрал в жены?» «Потому что я тебя любил», — ответ пришел без замедления. «Я тоже». «Это хорошо», — заметил он сухо. «Значит, ты на мне женился, потому что любил?» Ее карие глаза в упор смотрели в его голубые. «Разве я не сказал это тебе перед всеми присутствующими?» «Сказал», словно вплетаясь в его слова, добавила она, «но с тех пор ты мне больше никогда этих слов не говорил». «Разве есть необходимость в этом повторяться?» «Нет», — печально произнесла Ани и с необыкновенным ударением добавила, «но своему Господу я подтверждаю, что люблю Его каждый день». «Порой мне кажется, что ты на 95% состоишь только из чувств», — сказал Бинет, вставая.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Христос сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Однажды весенняя буря надломила у вишни большую ветвь. Она еле держалась на стволе. В свое время на этой ветви было много почек, не меньше, чем на прочих ветках. Но когда цветение окончилось и созрели плоды, я увидела, что надломленная ветвь принесла меньше плодов, и плоды эти были неприглядными. И я вспомнил слова Иисуса о лозе и ветви. Только те ветви приносят много плода, у которых не нарушена связь с деревом. Надломленная ветвь дала немного плода. А какова ваша связь с лозою, имя которой Христос? На этот вопрос ответят вам ваши плоды. Много или мало?

0: Костюм испытаний. Надеваю костюм испытаний, что ниспослано мне от Отца. Он со шлейфом душевных страданий и тяжел, будто сшит из свинца. Он мне тесен, и я задыхаюсь, я вот-вот полечу под откос. Лихорадочно скинуть пытаюсь, только он словно намертво врос. Ткань груба и шершава до боли, нету сил приспособиться к ней. Мои раны белеют от соли, жжет нещадно, как сотни огней. Неохота привыкнуть к костюму. Мое «я» выдвигает протест. Мне б не соли, а горстку изюму. Не хочу волочить этот крест. Мыслить ясно в мучениях сложно. Осознать, что костюм сшил Господь, что его разорвать невозможно и ослабить давление хоть. Он скроил то, что мне по размеру. Это был не всеобщий шаблон. Все лекала подогнаны в меру. Предусмотрен особый фасон. Срок ношения учтен поминутно. Все продумано вплоть до секунд. Воля Божья верна абсолютно. Неуместен отчаянный бунт. Там, на небе, ладонью святою шил костюм этот лично Иисус. Важен он не своей красотою, но в нем виден божественный вкус. Все детали подобраны строго, не случайны расцветка и тон. Мастерская пошива у Бога каждый шов четко выверял он.
1: Служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

«Где слово царя, там власть» — Екклезиастам 8:4. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» — Иакова 3:2. Наше тело, душа, эмоции, настроение, состояние разума, воли, физическое здоровье напрямую зависят от наших слов. Не случайно этим принципом творящей силы слова пользуются в медицине, психотерапия, тренинги, гипноз. С ободряющей песней, силой слова в тяжелые времена люди шли на фронт, в атаку на врага, и внутри поднималась сила и вера побеждать, так как в словах сокрыта великая сила. В библейские времена у царей была могущественная сила. Библия говорит, что Иисус омыл нас Своей кровью от наших грехов и сделал нас царями. И будучи царями во Христе, наши слова имеют силу. Когда мы ложим наши руки на наших детей и говорим «Будь благословен», то наши дети благословенны. В наших словах есть сила, потому что эти слова — царей. Своими словами мы творим себя и свое будущее. Каждое слово несет в себе большой заряд энергии и силы, либо разрушающей, либо созидательной. Вы можете представить, какой вред мы можем принести, когда говорим любимым: «Ты такая неряха, от тебя никакого толку». Или говорим: «Ты такой дурной». Дьяволу очень нравится, когда мы используем наши слова против самих себя и против своих возлюбленных. Он хочет, чтобы вы всегда жили в поражении. Поэтому вместо того, чтобы говорить «У меня всегда нет денег», скажите: «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Вместо того, чтобы говорить «Я никчемный, я ничего не умею», начните говорить: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Научимся говорить то, что Бог говорит о нас в Своем Слове, и мы увидим, как Его обещания станут реальностью в нашей жизни. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Наши добрые слова строят добрые дни, добрую жизнь. Соответственно, дурные и злые слова принесут нам злую жизнь и злые дни. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Притчи 11:11. 11.

0: сожалению, правды негде деть. На протяжении веков женщины были жертвами жестоких обычаев, тиранических традиций и несправедливых постановлений. Но совсем иначе оценивает женщину Библия. Женщины должны быть особенно благодарны Иисусу Христу, потому что до возникновения христианства они были в положении рабыни. Были времена, когда отец решал, оставить ли в семье родившуюся девочку или просто выбросить ее. Письмо, обнаруженное при археологических раскопках, очень типично для дохристианской эпохи. Глава семьи отправился по делам в Александрию. Оттуда он написал очень нежное письмо своей жене, ожидавшей ребенка. Принося извинения, что он, по всей вероятности, не сможет быть дома ко времени рождения ребенка, он пишет: «Если родится мальчик, обязательно оставь. Если девочка, выброси». Да, нежеланных детей выбрасывали на улицу. Были люди, которые подбирали их, растили и позже продавали на рынке рабов. Дорогие друзья, возможно, человеческая жестокость стала причиной болезненных переживаний и вашей жизни. Возможно, вы не раз задавали вопрос: «Почему я родилась женщиной?» Согласно записи в первой книге Библии, в книге «Бытие», создание женщины не было случайностью или ошибкой. Это был продуманный Богом план. Женщина была создана в полном соответствии мужчине – физическом, умственном, эмоциональном и духовном. Послушайте, как Бог оценивает свое творение, как Он оценивает женщину. Бытие, 1 глава, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Сегодня мы хотим поговорить о предназначении женщины и об особенности ее роли. Мы уже говорили о том, что Бог-творец определил для женщины роль помощницы, что во взаимоотношениях мужчины и женщины Богом установлен принцип авторитета и повиновения, и что жизнь женщины, исполняющей Божье предназначение, полна благословений. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Написано о такой женщине в 31 главе книги Притчей. Согласно Божьему плану, женщине была дарована способность приносить жизнь в этот мир. Об этой особенной роли женщины записано в 20 стихе 3 главы книги Бытие. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Материнство – одно из наивысших призваний женщины. Подарить ребенку жизнь – значит, отрекаясь от себя, сойти в глубины мучений, чтобы дать возможность жить еще одному человеческому существу. В современном обществе очень редко женщины относятся к материнству как к наивысшему призванию. Выкормить ребенка и воспитать его – еще одно из призваний женщины. Это большая и нелегкая работа. Одна женщина, одна семья, но дети из этой семьи могут удивительным образом повлиять на мировые события. В руках каждой женщины возможность изменить мир, украсить его или разрушить. Можно было бы привести множество примеров, подтверждающих справедливость выражения: «Рука, качающая колыбель, может всколыхнуть весь мир». И это не просто замысловатое, причудливое выражение. Жизнь доказывает справедливость этого выражения. Но давайте посмотрим, в чем трагедия современной женщины. Почему женщина не удовлетворена? Вся беда в том, что она иногда пытается спорить со своим Творцом. На страницах Библии записано предупреждение для тех, кто не согласен с Богом-творцом. Я читаю из книги пророка Исаии, 45 глава, с 9 по 12 стих. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику: „Что ты делаешь?“ И твое дело скажет ли о тебе: у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу: «Зачем ты произвел меня на свет?» А матери: «Зачем ты родила меня?» Я создал землю и сотворил на ней человека. До тех пор, пока женщина не усвоит истину, что она была сотворена из ребра мужчины и для мужчины, ее сознание будут тревожить вопросы. Почему женщина должна отличаться от мужчины? Почему они не могут поменяться ролями? Почему рождение ребенка – это удел женщины? Почему женщине приходится кормить ребенка и ухаживать за ним? До тех пор, пока женщина не поймет, что Бог определил для нее роль помощницы, ей будет казаться, что наличие разницы между мужчиной и женщиной – это несправедливость, это дискриминация по отношению к женскому полу. А теперь мне хочется задать вопрос всем женщинам. Если бы вы имели право выбора, хотели бы вы быть женщиной? Если ваш ответ «да», это значит, что вы согласны с Божьим замыслом. А если вы не уверены, в таком случае существует много сложностей, которые являются результатом вашей неуверенности. Тем не менее, независимо от вашего отношения к роли и предназначению женщины, Бог, создавший все существующее, преследует свои цели, и Он установил свой порядок. Бог не мерой благословляет женщину, принимающую свое предназначение. И поэтому очень важно для женщины признать и принять истину, что Бог прекрасно сотворил ее. Она также полноценна, как и мужчина. Но еще Богом предопределена для нее особая роль – роль помощницы. И больше этого, ей даровано узнать боль и радость материнства. В 20 веке особое значение приобрела наука экология, которая занимается изучением закономерностей взаимоотношений природы и общества. В научно-популярной литературе то и дело раздается тревожный сос, сообщающий об исчезновении того или другого вида растений, о вымирании последних представителей отдельных видов животных. Есть немало людей, которые посвящают свою жизнь делу сохранения исчезающих с лица земли растений и животных. Встречаются люди, которые отправляются в северные районы и изо дня в день подкармливают птиц. Пробираясь сквозь снежные заносы, эти люди несут птицам пищу, желая оградить пернатых от вымирания. Они хотят сберечь этих птиц для сохранения природного баланса и не рассчитывать при этом услышать слова благодарности от птиц. Но вы скажете: нам показалось, что речь шла о предназначении женщины и о ее особенной роли, а не о сохранении окружающей среды. А не кажется ли вам, что семье тоже грозит вымирание, если создавшие ее мужчина и женщина не позаботятся о сохранении семьи? Ведь семья гораздо важнее редких видов птиц. И женщины, которые относятся к роли матери и жены как к делу всей их жизни, очень редко встречаются в наши дни. «Истраченные напрасно усилия, неблагодарная работа», – возразите вы. Нет, это волнующий процесс сохранения человеческого рода, влияющий на исторические процессы. Одна семья – странная затея. Какое влияние на мир может оказать одна семья? Одна женщина. Какое влияние на мир может оказать одна женщина? Женщина, которая относится к своим обязанностям матери и жены как к делу всей своей жизни, вовлечена в многогранный процесс развития всех ее способностей. Она вовлечена в творческий процесс. Шел разговор между двумя женщинами. Та, которая была постарше, вырастила детей. У нее уже много внуков. Женщина помоложе держала на руках новорожденного, пятого ребенка. «Приходится успевать все», — говорила молодая мать. и математикой заниматься со старшим, и учить музыке среднего. Лепка из пластилина, рисование, гербарии, плюс малыш и повседневная домашняя работа. «Да», — откликнулась женщина постарше, — «семья — наилучшее место для полного развития всех способностей, заложенных в нас». Поразительные слова. Справедливые слова. И сегодня нам хотелось бы, чтобы вы, дорогие друзья, ближе познакомились с женщиной, которая произнесла их. Эти слова принадлежат моей маме, Перкупейсти, мать 10 детей, которая отошла к Господу несколько лет назад. В течение всех лет этого радиослужения она была его неотъемлемой составной частью, его душой, помощницей мужа-тружника. В нашей фонотеке мы нашли старую запись, содержавшую интервью с моей дорогой мамой. Послушайте, что она сказала в переводе на русский.
1: Сестра Пирка, счастливы ли вы, что вы женщина?
2: Yes, most definitely so. I couldn't even imagine myself being a man, nor would I want to.
1: Безусловно, да. Why? Я не могу представить себя в роли мужчины, да и не хотела бы быть в этой роли. Почему?
2: First of all, I know that God made me a woman, and I accept that. Secondly,
1: почему? В первую очередь, я знаю, что Бог сотворил меня женщиной. Я принимаю это. Во-вторых, как я думаю, жизнь женщины гораздо богаче. Под словом «богаче» я подразумеваю много переживаний, доступных только женщине. Я имею в виду материнство. Это переживание, которое приносит большое удовлетворение. Будучи женщиной, я имею определенное влияние на жизнь других людей. Мужчина не в состоянии оказать подобного влияния. Конечно же, это может быть хорошим или плохим влиянием. Я имею возможность заниматься делами, которые мужчине было бы очень трудно сделать. И я могу получить удовлетворение в чем-то очень на первый взгляд незначительном, помогая кому-то, занимаясь рукоделием или уборкой, чем угодно. Все эти занятия могут принести удовлетворение именно женщине. Конечно, все зависит от моего отношения.
3: В настоящее время, когда многие женщины отвергают принцип повиновения, вам лично трудно ли было повиноваться? Если да, то как вы справлялись с этой проблемой?
2: I cannot say that it has been any difficulty for me to accept the principle of.
1: Я не могу сказать, что мне трудно было согласиться с принципом повиновения женщины, особенно когда речь идет о том, чтобы жена повиновалась своему мужу. В первую очередь потому, что как христианка я принимаю то, что Библия учит о повиновении, и вижу мудрость в этом учении. Мужчина и женщина по-разному устроены. И я нахожу очень естественным, что жена должна повиноваться своему мужу. Женщина никогда не будет счастлива при другом типе отношений. Но я должна сказать, что иногда это было трудно. В определенных случаях мне было трудно проявить повиновение на деле, в жизненных буднях. Но когда после некоторой борьбы в этой области я повиновалась, я пришла к выводу, что затруднение возникло не потому, что я женщина, а потому, что я грешница, восставшая против Бога. И поэтому мне трудно было повиноваться. И это только потому, что я хотела поступить по-своему, а не по-божьему. Когда я обращалась к Богу и исповедовала свое возмущение, исповедовала свое желание избрать собственные пути, а не поступать так, как Бог хочет, чтобы я поступала, проблема исчезала. И я была в состоянии повиноваться, в первую очередь Богу, а потом своему мужу.
3: Как вы успевали справляться со своими обязанностями, имея 10 детей? Была ли вам оказана какая-либо посторонняя помощь в тот период, когда дети были маленькими?
2: God has blessed me with a good health and strong nerves. And looking back over the years that my life was...
1: Господь благословил меня хорошим здоровьем и дал крепкие нервы. И, оглядываясь на прошлое, На те годы, когда моя жизнь в основном была заполнена заботой о семье и детях, я не могу сказать, что это была очень тяжелая работа. Просто свыкаешься с определенным распорядком, и все получается само собой. Это была самая обычная жизнь. Каждое утро я обращалась к Господу, чтобы Он помог мне увидеть, какую работу наиболее важно было сделать именно в этот день, а какую можно было сделать позже. И я просила Господа помочь мне справиться с этой работой. Со временем вы можете научиться так организовать свою работу, что наиболее важные дела делаются в первую очередь, а затем остальное. Конечно, когда дети подросли, они помогали мне. Мы всегда старались научить их тому, что и на них лежат определенные обязанности. Несмотря на то, что иногда месяцами мой муж был в отъездах, никто не помогал мне в уходе за детьми. Только в двух случаях короткое время мне помогли, но это было исключением.
3: Насколько мне известно, в связи с служением вашего мужа вам пришлось несколько раз переезжать из одной страны в другую. Как отразилось это на самочувствии семьи и на вас лично?
2: Yes, we have moved 19 times in little over 30 years.
1: Да, в течение 30 лет нам пришлось 19 раз переселиться с одного места на другое. В большинстве случаев это были крупные переезды с одного континента на другой, из одной страны в другую. Приходилось учить разные языки. Приходилось жить в совершенно иных обстоятельствах. Иногда в сельской местности, иногда в центре города. Временами в очень маленьком доме, а временами в очень большом. Во многом приходилось приспосабливаться. Но для меня это была очень интересная жизнь. Конечно же, приходилось проявлять гибкость, приспосабливаясь к самым разным обстоятельствам, к разным обычаям. Как это отразилось на семье? В данном случае я очень рада, что у нас была большая семья. Как мне кажется, детям было намного легче привыкнуть к новой обстановке, потому что у них были братья и сестры, которые одновременно были и самыми близкими друзьями. Они могли делиться впечатлениями, переживаниями друг с другом. Они могли поговорить и оказать друг другу поддержку. Я думаю, что могло бы быть намного сложнее, если бы был только один ребенок или два. Им было с кем поиграть, и потому что сами они были такой большой группой, это всегда привлекало внимание других детей, и у них появлялись новые друзья. Лично меня эти переезды научили приспосабливаться, научили уважать разные обычаи и разные пути в исполнении какого-то определенного вида работы. То, каким образом я делаю что-то, может быть, не всегда наилучший способ. Мне пришлось увидеть, что очень многому я могла и должна была научиться. А постоянно обучаясь чему-то новому, вы остаетесь молодым. Мы начинаем стареть, когда перестаем учиться, когда в нашей жизни нет новых импульсов, нового влияния.
3: Что было вашей опорой в трудные моменты? И что было вашим утешением?
2: Of course, that has been my faith in God. To be a child of God and know that you have a father who cares for you, who has control over your lives, and that it is he who...
1: Конечно же, это была моя вера в Бога. Быть чадом Божьим и знать, что у тебя есть Отец, который заботится о тебе, знать, что под Его контролем находится твоя жизнь, и что это Он посылает тебя туда, куда ты должен идти, знать, что им посланы различные испытания и переживания в твою жизнь, это силы и утешения, которые я ни на что не променяла бы. Знание, что это Он, Небесный Отец, допускает переживания в моей жизни, является силой, помогающей пройти через эти испытания, несмотря на то, что они могут быть порой очень тяжелыми. В жизни немало испытаний и страданий. Но когда мы знаем, что Господь рядом с нами, в этом самое большое утешение и сила.
3: Большое спасибо, сестра Пирка, за ваше участие и полезные советы.
0: Дорогие друзья, мы надеемся, что сегодняшний разбор помог вам лучше понять предназначение и призвание женщины. Христос, живущий в сердцах, дает силу жить жизнью, угодной Богу. обращайтесь к нему за помощью, полагайтесь на его водительство и руководство. Господь сам сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Да благословит Он вас в каждом дне вашей жизни.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12 глава, 5 и 11 стих. Научены через наказание. Эти стихи говорят о важности наказания Богом своих детей. Слово «наказание» относится к воспитанию и обучению ребенка. Божье наказание не является неким суровым отмщением. Это свидетельство Его отцовской любви и заботы. Из приведенного выше отрывка мы узнаем, что есть три вида реакции на наказание. Первое. Человек может пренебрегать им, не придавая ему значения и принимая его как нечто случайное. И тогда оно не приносит пользы. Это все равно, что заплатить за что-то много денег и не забрать. Как печально, как глупо. Второе. Человек может впасть в уныние. Вместо того, чтобы видеть в действиях Бога пользу для себя, он начинает сомневаться в его любви и слушает врага наших душ. Бог не посылает нам наказание сверх того, что мы можем вынести, ибо Он всегда являет благодать, когда мы слушаем Его. Если мудрые отцы знают, как воспитывать своих детей, то насколько больше это знает наш Небесный Отец. Он есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. И третье. Человек может быть научен им, и это правильная реакция на Божье наказание. Так мы можем извлечь пользу для себя. Быть наученными им подразумевает исследование своих путей, чтобы узнать, где мы оступились и почему. Как здорово, если мы можем воскликнуть вместе с Давидом. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24 стих.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Корабль строится для бури, для ветра, соли и волны. Не для искрящейся лазури, не для мертвящей тишины. Его могучая основа и мачты, рвущиеся ввысь, для долгих плаваний готовы, в жизнь воплощая чью-то мысль. Его судьба тягаться с морем, не просто в гавани стоять, и со штормами смело споря, удары грудью принимать. Душа, и твой корабль прочен, не бойся трудностей, иди. Пусть получается не очень, победы будут впереди. Создатель твой в небесном плане предначертал, предусмотрел, чтоб ты любой подводный камень заметить вовремя успел, чтобы твой чон, пройдя сквозь бури, достиг желанных берегов и успокоился в лазури, вдали от всех земных штормов.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие от Луки, 1 глава. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой чреды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и удивлялся, что он медлит в храме. Он же, вышед, не мог говорить с ними, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После тех дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давида. Имя же деве — Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу:
«Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Вставши же Мария в одни те, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что Он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Пробыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали об этом всем по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет, младенец сей?» И рука Господня была с ним. А Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей.
И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить ему пути, дать уразуметь народу его спасение в прощении их грехов, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Евангелие от Луки, глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверинья Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали, и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней... когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и матерь его
удивлялись сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживши с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господня, возвратились в Галилею в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, удивлялись разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Евангелие от Луки, 3 глава. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний — четвертовластником в Авилинее. При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить сами в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал ее народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ:
У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься и сказали: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А что нам делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь. И был голос с небес, говорящий: «Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфанов, Левиин, Мельхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававилев, Салафиилев, Нириев, Мельхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Конец 3 главы. Евангелие от Луки, 4 глава. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ:
«Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и удивлялись словам благодати, исходившим из его уст. И говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда

Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум город Галилейский и учил их в дни субботние. И удивлялись его учению, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Остав! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симона была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подошед к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, вышед из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.

Тогда воспел Израиль песнь сию: «Наполняйся, колодец, пойте ему». Книга чисел, 21 глава, 17 стих. Знаменит был колодец Беэр в пустыне, потому что о нем говорилось в одном из обещаний Божьих. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дам им воды». Народ израильский мучился от жажды, и его милостивый Господь пообещал утолить ее. Нам необходимо получать новые дары небесной благодати, и в завете своем Господь поклялся давать нам все необходимое. Этот колодец становится темой для песен. Еще до того, как он наполнился водой, радостный дух веры побудил людей запеть. И, видя пузыри на поверхности воды, они стали петь еще громче и веселее. Подобным же образом и мы, верующие в обетование Божье, должны радоваться предстоящему божественному обновлению наших душ. И когда мы ощущаем живительное прикосновение Духа Святого, наша святая радость должна быть безудержной. Испытываем ли мы жажду? Тогда давайте не будем роптать, а начнем петь. Трудно выносить жажду духовную, но нам не нужно страдать. Обещание указывает нам на колодец. Давайте мужаться и искать его. Более того, колодец был центральной частью молитвы Израиля. «Наполняйся, колодец». О том, что Бог приготовил нам, мы узнаем потом. Иначе бы мы не имели ни рвения, ни веры. Давайте попросим, чтобы чтение Писания и наши молитвы были для нас не простыми формальностями, но способами проникновения благодати в наши души. О Святой Дух Божий, яви все Твое могущество для освящения наших душ, исполни нас всей полнотой благодати Божьей. И, наконец, колодец был местом приложения усилий. Этот колодец вырыли вожди народа жезлами своими. Господь хочет, чтобы мы прилагали усилия в стремлении получить благодать. Жезлы наши едва ли пригодны для рытья ям в песке, но мы должны пользоваться ими в полную нашу силу. Не стоит забывать о молитве. Не надо пренебрегать и церковными собраниями. Не следует легкомысленно относиться к обрядам. Господь пошлет нам благодать в изобилии, но только в том случае, если мы не будем лениться. Поэтому давайте ревностно искать того, в ком берут начало все источники воды живой. Чарльз Спирджен.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12 глава, 5 и 11 стих. Научены через наказание. Эти стихи говорят о важности наказания Богом своих детей. Слово «наказание» относится к воспитанию и обучению ребенка. Божье наказание не является неким суровым отмщением. Это свидетельство Его отцовской любви и заботы. Из приведенного выше отрывка мы узнаем, что есть три вида реакции на наказание. Первое. Человек может пренебрегать им, не придавая ему значения и принимая его как нечто случайное. И тогда оно не приносит пользы. Это все равно, что заплатить за что-то много денег и не забрать. Как печально, как глупо. Второе. Человек может впасть в уныние. Вместо того, чтобы видеть в действиях Бога пользу для себя, он начинает сомневаться в Его любви и слушает врага наших душ. Бог не посылает нам наказание сверх того, что мы можем вынести, ибо Он всегда являет благодать, когда мы слушаем Его. Если мудрые отцы знают, как воспитывать своих детей, то насколько больше это знает наш Небесный Отец. Он есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. И третье. Человек может быть научен им, и это правильная реакция на Божье наказание. Так мы можем извлечь пользу для себя. Быть наученными им подразумевает исследование своих путей, чтобы узнать, где мы оступились и почему. Как здорово, если мы можем воскликнуть вместе с Давидом. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24 стих.

день и ночь, Бог Отец, ждет, когда ты вернешься домой. Только сердце твое, как свинец,

привелась к тебе. Велика к тебе Божья любовь, за тебя Он страдал на кресте, за тебя пролил.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести об Элизабет Фрай. «Я пойду прогуляюсь в парке», — сказала Элизабет, глядя в окно на клумбы цветов под деревьями. «У меня немного болит голова, и свежий воздух поможет мне». Ее свекровь, матушка Фрай, как называл ее Джозеф, внимательно посмотрела на нее с сожалением, словно искала в ее лице следы усталости. «Ты выглядишь несколько бледной», — сказала она. «Почему бы тебе не отдохнуть перед чаем?» «Мне кажется, что все это из-за тех книг, которые ты читаешь. Это вредно для глаз». Элизабет Фрай была в Плашете около месяца, но она уже скучала, и ей очень хотелось вернуться и вновь увидеть Элхам-Холл. Не то чтобы матушка Фрай относилась к ней неприязненно, но она всегда приставала к Элизабет с отдыхом и убеждала, что необходимо хорошо питаться. «Нет, все в порядке, спасибо», — сказала Элизабет. Встала и вышла из комнаты побродить по парку. «Какая она странная девушка», — сказала матушка Фрай своей дочери. «Кажется, она даже не способна с удовольствием немного поговорить». «По-моему», — сказала ее дочь, — «она слишком надменна». Поскольку Элизабет всегда была слишком серьезна, в Элхам-Холле ее считали странной. Теперь она поняла, что и в новой семье мужа ее тоже не понимают, а родственников Джозефа огорчало то, что она не принадлежит полностью к их обществу квакеров. Элизабет не была той простой, наивной девушкой, на которой, по их мнению, Джозефу следовало бы жениться. Со своей стороны, невестка считала их довольно ограниченными и грубоватыми людьми. Джозеф и Элизабет Фрай собирались жить в Лондоне, в Милдзерс-Корте, здании, расположенном рядом с большим товарным складом, принадлежащим семье Фрай. Поскольку дом для них еще не был готов, в октябре Элизабет ненадолго уехала из Плашета для того, чтобы навестить Элхам-Холл. Она писала в своем дневнике: «Я радовалась, как никогда, при одной только мысли, что увижу родные места». В ноябре Джозеф и Элизабет приехали в Лондон. В Милдред-Скорте она испытала потрясение после жизни, которую вела до сих пор. На складе хранились кофе, чай и специи. На первом этаже была контора и квартиры, которые снимали многие конторские служащие. Служащие только что расстались со старой хозяйкой, Элизой Фрай, заловкой Элизабет, и они не слишком доброжелательно приняли новую юную хозяйку. С раннего утра и до позднего вечера, без передышки, Элизабет была занята беготнёй по дому. Однажды она была захвачена врасплох приходом к обеду Вильяма Фрая, брата ее мужа. Но это было только начало. Любой член семьи Фрай, приезжающий в Лондон, считал своим долгом воспользоваться гостеприимством Милдред-Скорта. Таким образом, у Элизабет был нескончаемый поток родственников, рассчитывающих на еду и жилье на все необходимое им время. Неподалеку от Милдред-Скорта находились два молитвенных дома квакеров. Любой квакер, знакомый с семьей Фрай, а большинство из них были знакомы с ними, заходил навестить их в Милдред-Скорт. Они рассчитывали на гостеприимство и получали его, но вся тяжесть падала на Элизабет, которая должна была устроить все так, чтобы у нее хватило для них еды и мест для ночлега. Иногда эти люди проводили в ее доме длинные собрания, навевавшие скуку на хозяйку. Так что уставшая Элизабет удивлялась, как она могла избрать такую жизнь. В Элхам-Холле она, по крайней мере, чувствовала, что помогает своим сорванцам и кое-кому из местных бедняков. Несмотря на то, что с тех пор, как она вышла замуж, ей приходилось так много работать, Элизабет Фрай
не забывала о тех жителях Лондона, которые были намного беднее и менее удачливы, чем она сама. Она стала ходить пешком по соседним улицам для того, чтобы посмотреть, как живут люди. И какое же страшное потрясение она испытала. Ряды лачуг с обвалившимися стенами и прогнившими от сырости и грязи полами. На одной из узких улиц она сказала нескольким мальчишкам, чтобы они перестали бросаться камнями, а то разобьют окна. «Какие окна?» — крикнул один из сорванцов. «Здесь нет окон». Взглянув на ряд домов, она убедилась, что мальчишка прав. Едва ли в нескольких домах были настоящие окна. Некоторые из них представляли собой просто пустые отверстия, так что дождь и ветер могли беспрепятственно проникать туда. Другие были заткнуты кусками грязного тряпья. Элизабет ничего не могла поделать с трущобами, но она могла немного помочь людям и их детям. Со временем знакомство с жителями трущоб стало настолько близким, что они могли поговорить с ней и рассказать о тяготах своей жизни. Особенно трудным для них была зима, так как изношенная одежда ничуть не согревала их. И еды тоже всегда катастрофически не хватало. И единственным выходом, благодаря которому можно было выжить, было воровство. Но если они попадались, жестокого наказания не избежать. «Ты не должна выходить одна», — сказал Джозеф, когда жена вернулась с одной из таких прогулок по Лондону. «Слишком опасно женщине ходить по таким улицам». «Многие женщины там испытывают нужду», — ответила Элизабет. «Многие из них голодают. Мы должны сделать что-нибудь, чтобы помочь. Несправедливо, что никого это не волнует». «Действительно ли все так плохо, как ты говоришь?» — спросил Джозеф. «Возможно, они просто мошенники, которые скорее пойдут воровать, чем работать». «Я уверена, что это не так», — сказала Элизабет. «Я разговаривала с этими людьми и чувствую, что уже понимаю их. Почему бы тебе не пойти со мной и не увидеть самому, как им приходится жить?» Итак, Джозеф после некоторых колебаний отправился вместе с Элизабет, чтобы исследовать узкие улочки и переулки неподалеку от Мидлерс-Корта. Здесь не было настоящих водостоков и канализации, а разрушенные лачуги были полны больных лихорадкой людей. Повсюду они видели такую нищету, о существовании которой Джозеф и не подозревал. Они увидели маленького мальчика, сидящего на камне в двух шагах от двери. Он был худой, бледный и дрожал от холода. «Это твой дом?» — спросил Джозеф. «У меня нет дома», — ответил мальчик. Потрясенный Джозеф Фрай продолжал расспрашивать мальчика и выяснил, что у него нет ни дома, ни родителей. Было ужасно, что этому маленькому ребенку негде было найти приют, кроме как в дверном пролете, и некому было позаботиться о нем. Он умудрился жить, воруя деньги или еду. Джозеф достал монетку и дал ее мальчику, который в восторге убежал, едва веря в удачу. «Здесь много таких мальчиков», — сказала Элизабет. «Большинство из них обучены воровству опытными ворами». Пока добрались домой, они видели других детей, которые сидели на водосточных трубах. Можно было оказать им помощь из благотворительных средств, поступающих от нескольких добрых людей. Но большинство этих детей должны были сами заботиться о себе. Джозеф и Элизабет заметили двух мальчишек, которые передавали мужчине, стоявшему в дверях, несколько часов и других предметов. «Они провели этот день, шаря по карманам», — сказала Элизабет. «Они работают на этого человека, который забирает все, что они украли». Джозеф
возил Элизабет в замечательные магазины на Пэл-Мэл, считавшиеся лучшими не только в Лондоне, но и во всей Европе. Здесь были выставлены всевозможные товары, но все они очень дорого стоили, и только немногие богачи, такие как Джозеф, могли позволить себе покупать их. Теперь Джозеф вынужден был согласиться с Элизабет, что они были действительно богаты, тогда как другие были настолько бедны, что не могли купить себе одежду и еду. Среди нескольких благотворительных обществ были и квакеры, которые старались оказывать помощь беднякам Лондона. Они открыли небольшую школу и просили Элизабет, чтобы она им помогла. И хотя она вела воскресную школу в Норридже, поначалу беспокоилась, принимаясь за эту работу. Тем не менее, молодая женщина попробовала читать детям отрывки из Библии своим спокойным, добрым голосом и заметила, что им нравится слушать. К осени 1803 года у Элизабет и Джозефа уже было двое своих детей – Кэтрин и Рэйчел. Но это не стало препятствием для благотворительной деятельности. Как-то, когда она находилась на улице возле своего дома, к ней подошла женщина, умоляя о помощи. Она выглядела такой утомленной и бедной, что Элизабет захотелось помочь, сделать что-нибудь, чтобы изменить жизнь этой женщины к лучшему. Поэтому она вернулась на ту же улицу в надежде встретить нищенку и дать ей денег. Но улицы были полны народа и шума из-за торговцев, которые выкрикивали названия своих товаров. Несколько часов Элизабет ходила в толпе и все искала нищую женщину, но так и не смогла ее найти. По пути домой она заметила еще двух очень бедных женщин. Она стала с ними разговаривать, расспрашивая их об их семьях, о том, как они живут. «Я не ела сегодня», — сказала одна. «У меня едва хватает денег, чтобы купить немного еды детям». «Тебе еще повезло», — сказала другая. «Моя семья имеет возможность есть только тогда, когда мы воруем. Когда-нибудь нас поймают и отправят в тюрьму». «Я ваш друг», — сказала Элизабет, «и мне хотелось бы вам помочь. Возьмите эти деньги и купите все необходимое». Обе женщины были очень признательны и благодарили ее до тех пор, пока она не ушла. Они рассказали своим друзьям о молодой, хорошо одетой женщине, которая была очень к ним добра. Вскоре звонок на дверях Милдзеркорта стал звонить все время, так как среди местных бедняков разошлась молва, что леди, живущая в этом доме, великодушна к нуждающимся. Теперь Элизабет всегда носила квакерский чепчик и простую одежду неяркой расцветки. Она продолжала активную деятельность квакерши, посещая собрания, помогая беднякам и заботясь о своей школе. В то же время ее собственная семья росла год от года. В конце концов у нее было 10 детей. Многие из них были названы именами ее близких родственников. Были Кэтрин, Рэйчел, Джон, Вильям, Риченда, Джозеф, Элизабет, Ханна, Луиза, Самуэль и Даниэль. Элизабет, ее тезка, заболела и умерла в 4-летнем возрасте. Зима всегда была тяжелым периодом для бедняков Лондона. Было так много заброшенных детей, что это заставило ее отчаянно помогать им. В одну из особенно холодных зим ее необычайно взволновал трагический случай. Маленький мальчик замерз. Элизабет обратилась за помощью к квакершам. Были необходимы еда, одежда и медицинская помощь. Дамы сразу откликнулись, предложив деньги для питания. Элизабет организовала центр в старом помещении склада, где дамы помогали раздавать суп,
и распределять одежду между многими бедняками. Некоторые из тех, кто приходил туда, были не только голодны, но и очень больны. Элизабет была хорошей сиделкой, бинтовала их раны и снабжала медикаментами, оплачиваемыми ею или квакершами. В более чем полумиллионном Лондоне было так много бедняков, что, казалось, усилия Элизабет оказать им помощь никогда не увенчаются полным успехом. Кроме работы с бедняками, Элизабет проводила много времени вне дома. Она обнаружила в себе большие способности оратора и посещала места квакерских проповедей по всей Великобритании. Она всегда поддерживала интерес многочисленных слушателей, объясняя им, что реально в ее жизни значит вера в Бога. Джозеф Фрай был добрым и деликатным мужем, помогавшим жене, насколько было в его силах. Часто на время ее отъезда он охотно оставался дома и заботился о детях. Иногда Элизабет могла поехать в Элхам-Холл, чтобы оставить их на попечение родственников, все еще живших там. Молли Норман работала там нянюшкой и любила заботиться о младших детях Элизабет. Другие родственники тоже помогали присматривать за ними, пока Элизабет путешествовала. Дети были живые, жизнерадостные и непослушные, доставлявшие обычно много хлопот. Пора Элизабет жить дома и воспитывать своих собственных непослушных детей. Таково было обычно мнение многочисленных тетушек, занимавшихся ее детьми. В глубине души она признавала их правоту, но сознавала и то, что на нее возложена миссия облегчать жизнь другим. В мае 1807 года она возвратилась в Элхам-Холл на свадьбу младшей сестры Ханы, которая должна была обвенчаться с Фавелом Бакстоном, квакером, впоследствии ставшим членом парламента, который выступал против рабства и которого поддерживала в этом Элизабет. Это было для нее счастливое время. В 1808 году, когда у Элизабет было 5 детей, ее муж нанял гувернантку, чтобы присматривать за детьми и обучать их в Милдзеркорте. Элизабет познакомилась с молодым квакером Джозефом Ланкастером, который внедрял новые методы образования для того, чтобы помочь детям-беднякам. Он делил мальчиков на группы по 12 человек с наставником, который занимался с группой и отчитывался перед учителем. Таким образом, один учитель мог заниматься с множеством мальчиков и при этом получать хорошие результаты. Эти идеи произвели впечатление на Элизабет, и она применила их в своих школах. В этом же году умер отец Джозефа Фрая, оставив сыну в наследство семейное поместье в Планшете. Это был большой дом с прекрасным парком, и он гораздо больше подходил для большой семьи Элизабет. Желанный переезд состоялся весной 1809 года. Элизабет многое сделала для бедняков Лондона, но работа ее не завершилась. Нужды людей, которые она видела, невозможно забыть. К тому же она объехала страну и увидела собственными глазами, что не только в Лондоне нищета является причиной ужасных страданий. В течение 9 лет она терпела шум и грязь Лондона. Ей никогда не нравился Милдзеркорт с постоянным приходом и уходом посетителей и шумной конторой со служащими и торговцами. Управление таким большим особняком, как Планшет, было бы для нее новым испытанием. Но она уже получила опыт в родительском имении в Норридже, и ее не беспокоили осложнения, которые мог принести переезд.

0: Изнывая от боли, лежал при дороге он, жгло палящее солнце и сохшую грудь. Лишь одною надеждою был осенен. Может быть, руку помощи даст кто-нибудь.
1: Но напрасно он ждал, удалялись шаги, проходящих людей не внимали мольбам. Чужды были те стоны, о, друг, помоги, приюти, дай покой от мучительных ран.
0: Так мечтал он, измученный жаждою жить, встретить друга, который на помощь придет. Верой в слово, что нужно любить, что любовь не покинет, любовь не пройдет.
1: И как будто в ответ этой мысли больной видит он, по дороге священник идет, и он руки к нему простирает с мольбой, он его приближение с надеждою ждет.
0: Он не может пройти, нет, он учит любить, ведь близка его сердцу должна быть любовь. Он поможет мне жажду в груди утолить и омоет на ранах застывшую кровь.
1: Но, увы, он прошел, на него не взглянул, и от боли в груди жалость сердце сильней. Где ж мой ближний? Тихо сказал, он вздохнул и затих, покоряясь доли своей.
0: И левит, проходя также этим путем, с сожалением притворным взглянул на него, но слов утешения он не нашел и оставил лежать на пути одного.
1: Луч надежды погас, вновь остался один. Взор усталый блуждал безутешно вокруг. Вдруг он слышит, как кто-то склонился над ним и так нежно сказал: «Не печалься, мой друг».
0: И немедля на помощь ему поспешил, перевязывал раны он нежной рукой. Эти раны, засохшие, маслом смягчил и усталому сердцу дал чудный покой.
1: «Ты мой ближний, тебя я так долго искал. Голос твой был услышан мною издали. Я не видел тебя, но тебя я узнал. Ты один подошел, все же мимо прошли».
0: «Мне легко, не болят мои раны с тобой. Дай же мне на груди у тебя отдохнуть. Дай усталой склониться на грудь головой и устами к устам твоим нежно прильнуть.
1: И позволь мне, мой друг, твое имя узнать. И откуда ты родом, скажи поскорей. Тогда буду тебя я по имени звать. Тогда будешь ты мне еще больше родней».
0: «Нет, не время теперь. Ты узнаешь потом, мое имя не скрою, о нем я скажу. Ты узнаешь, как многие знают о нем. С этим именем многим я также служу».
1: И в гостинице чистой дал страдальцу приют. Уходя, содержателю кротко сказал: «Позаботься о нем, пока я не приду. За труды 2 динария дал».
0: «Если больше издержишь, то не унывай. Возвращусь, и тебе отплачу я тогда. Родом я из Самарии, помни и знай, что слова мои точны и верны всегда».
1: «Нет, — воскликнул страдалец, — скажи мне, кто ты, что вдохнул мне надежду на жизнь мою вновь. Так лица твоего мне знакомы черты, и услышал в ответ:
0: мое имя — любовь.

все то, что ты создал. Реки, моря, горы и поля. Но мне даже не с кем поделиться об этом. Мне некому рассказать. Если бы кто-то такой

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы желаем продолжить наши размышления над специальной прекрасной темой, которой является благодать. В нашей прошлой радиобеседе мы говорили о том, что одной из главнейших функций благодати есть учить верующего. Это нечто, чего многие христиане не понимают так, как следует понимать. Закон учит извне, тогда как благодать учит верующего человека изнутри. Учение закона безрезультатно не потому, что закон плох, но потому, что есть что-то в человеке, не желающее отвечать положительно на его требования. В нас живет бунтарь, который сопротивляется закону. А вот, когда в душу человека входит благодать, она начинает работать внутри и меняет природу грешника-бунтаря. И после того, как бунтарь потерял свое бунтарство, благодать начинает учить этого обратившегося грешника, как жить, чтобы быть подлинным верующим. Итак, благодать учит нас изнутри. Она фактически учит нас одной вещи. Учит нас набожности, благочестию. Благодать всегда, непременно, будет стремиться сделать нас благочестивыми, горячими верующими людьми. И каждый, кто живет развязанной, безразличной, лишенной набожности жизнью, не живет в благодати Божьей. Сегодня я намерен говорить о первом и наиболее характерном плоде благодати. Дело в том, что то, что благодать продуцирует в нас, в нашей жизни, и то, чему она учит нас, обязательно проявится в нашей жизни определенными явными результатами. И сегодня я намерен беседовать о первом из них, о первом результате благодати. Я уже указывал на то, что когда мы принимаем Христа, в Нем мы получаем благодать Божью. В Нем мы получаем благодать на благодать. Другими словами, каждая благодать, которая есть в Иисусе Христе, начинает себя проявлять в нашем существе. Одной жизненно важной областью, где прежде всего проявляется действие Божьей благодати, есть наши уста. Наша речь видоизменяется, преображается. Я желаю возвратиться к Ветхому Завету, а именно к Псалму 44, 3 стиху, где имеется пророческий образ Иисуса Христа. Псалмопевец смотрит вперед в Духе Божьем к времени прихода Мессии и к Его образу и поет для него прекрасный псалом хвалы. Вот что он говорит. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Обратите внимание, что это первый, наиболее прекрасный аспект Мессии, который видит псалмопевец в Откровении. Он видит благодать Божью на этой прекрасной личности. И первое, что удивляет его, это уста Иисуса Христа. «Благодать излилась из уст твоих». Вспомните, как однажды религиозные лидеры иудеи послали одного человека арестовать Иисуса. Этот человек вернулся обратно без Иисуса, и лидеры спросили: «Почему ты не арестовал его?» Его ответ был: «Никто еще так не говорил, как этот человек». Это была благодать, изливавшаяся из уст Христа. И после этого псалмопевец говорит: «Посему благословил тебя Бог навеки». Очень важно помнить это слово «посему».
Иисус был благословен не потому, что Он был особенным Сыном. Иисус был благословен, потому что Он заслуживал на благословение. Первая Его заслуга состояла в красоте Его уст, в благодати Его речей. Бог благословил Его навеки, потому что в Его устах была благодать. Если в наших устах есть также благодать, то и мы заслуживаем на это благословение, потому что благословение Иисуса не зависело от привилегий Его личности, а от наличия благодати в Его устах. Это устанавливает связь, которая является основной и фундаментальной между двумя фразами «иметь благодать» и «быть благодарным». Я желаю показать эту связь, цитируя послание к евреям, 12 главу, 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Обратите внимание опять на то, что благодать продуцирует благочестие. Нет другого способа увидеть благодать, как только через благочестие. Но обратите внимание на фразу «будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу». В греческом языке во времена апостола Павла «иметь благодать» означало «благодарить». Это была стандартная фраза, обозначающая состояние благодарности. Все, что я хочу сказать, это то, что вы не можете иметь благодати без чувства благодарности. Неблагодарная личность находится вне благодати Божьей. Я изучал до определенной степени некоторое количество языков. Я начинал с латинского языка, затем изучал греческий, а также затем изучал целый ряд модерных языков. Существует целая группа языков, называемая романской группой, которая происходит от латинского языка. И если вы знаете некоторые из них, то найдете, что в каждом из них слово «благодарю» прямо связано со словом «благодать». Например, по-французски слова «благодарение Богу» содержат в себе слово «благодать» – «grazie». В итальянском языке «благодарю» – «grazie», в испанском – «gracias». Я желаю этим показать, что слово «благодарю» связано со словом «благодать». Вы не можете иметь благодати без чувства благодарности. Эти два слова связаны вместе. Итак, первым проявлением благодати есть благодарность. Если мы больше не имеем благодарности, у нас нет благодати. Я желаю продвинуть нашу тему вперед. Я желаю посмотреть вместе с вами, как Божья благодать влияет на нашу речь. Для этой цели я желаю прочесть послание Колоссянам, 3 главу, стихи 15 и 16. Читаю. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Какая истина вытекает из этих слов? Истина состоит в том, что если ты находишься в благодати Божьей, ты будешь полон благодарности. Это необходимый результат Божьей благодати. Не может быть по-другому. Вчера мы говорили о том, что Божья благодать учит нас. Апостол Павел делает один шаг дальше от этого пункта. Он указывает нам на тот факт, что если мы находимся в благодати Божьей, мы можем учить других. Апостол говорит, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием
и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Человек, находящийся в благодати Божьей, будет благодарным. Он будет полон хвалы, он будет желать петь. В своей песне он покажет, что в его сердце. Он, несомненно, передаст другим верующим радость своего сердца. Он будет также в состоянии учить своих братьев по вере, учить из запасов благодати Божьей, живущей в его сердце, выражая себя прежде всего через благодарение. А теперь давайте посмотрим еще на одно положение о благодати, которое апостол Павел предлагает верующим колоссянам. «Благодать в наших разговорах, — говорит он, — подобна соли в нашей пище». Послание Колоссянам, 4 глава, 6 стих, читаю. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Какова функция соли, которую мы ложим в пищу? Придавать ей приятный вкус, делать ее привлекательной. Благодать Божья имеет такие же функции, если мы говорим о наших разговорах. Она как соль появляется в наших устах. Она приносит хороший вкус, привлекательность. Благодать делает наши слова привлекательными. Она создает аппетит в тех, которые слушают нас. Они хотят слушать больше. Итак, вступая в Новый год, будь благодарным, мой друг. Пусть благодать Божья будет на твоих устах. Не жалуйся, не говори об отрицательном. Не будь критиком и не будь неблагодарным. Пусть Божья благодать даст тебе полноту благодарности. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Природа учит нас многому, но жаль, мы неприлежно учимся. Эта книга постоянно открыта перед нами. Она доступна всем. Весною все просыпается, и нами невольно овладевает радость жизни. И в наших чувствах и в сердцах также происходит процесс обновления. И это от Бога. Прилив радостных чувств — урок воскресения жизни. Осень и зиму постоянно сравнивают с преклонными годами. При виде умирающей природы невольно возникают грустные мысли. Но сквозь обнаженные ветви деревьев мы можем видеть голубое небо, если верим в воскресение жизни. В старости людей не привлекает житейская суета, мелочи жизни. Все это отпадает от них, как сухие листья, и душе становится легче. И это тоже от Бога. Мы знаем, что время приближает нас к конечной развязке. Но все ли уверены в том, что это приближение к тому месту, где царствует вечная весна в присутствии Господа? Верите ли вы в Его вечное искупление? Прочтите Евреям 9:12.

0: Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radiomv.com.
1: Какое время слышится везде, точь-в-точь, как Иисус сказал в Писании, что задремают при кончине все, устав от длительного ожидания. В лукавое живем мы с вами дни, по-прежнему вокруг довольно тихо, и так старается враг душ людских, чтоб не заметили случайно лихо. В народе дух Господень угашен, молитвы многие сухими стали, одолевает почему-то сон, когда достатки все и нет печали. Но разве можно нам теперь дремать, когда вокруг так много погибает, влачат существование кое-как, и о спасении совсем не знают. Смотрите, сколько тех, кому никто не протянул руки, не дал привета, блуждают мраки, несмотря на то, что из-за их пролита кровь завета. Мы их обязаны к Христу вести, чтобы Он открыл им очи, дал прозрение, поднял со дна грехи их, все простил и дал им вечное усыновление. Господь зовет включиться в труд Его, но захотим ли мы, от нас зависит. Пускай у нас не будет ничего, что помешало б этот зов услышать. Не станем проводить беспечно дней, к концу подходит жизнь на всей планете. Еще чуть-чуть, и вечность у дверей, а за спасение грешных мы в ответе. Бог спросит, как совершались Его труд, была ли в сердце боль за неспасенных, и сколько мы потратили минут молитвенно колено преклоненных. Пусть Дух Святой собой наполнит нас и даст неизреченные потоки мольбы за погибающих сейчас, пока не завершились Божьи строки.

0: Момент творения.
1: Солнечные медведи. У какого зверя прозрачный мех? У белого медведя. Это важнейший элемент в его чудесной системе солнечного отопления. Белые медведи выглядят белыми только потому, что внутренняя поверхность каждой шерстинки, полые внутри, имеет шершавую поверхность. Эти полые шерстинки, действуя как оптическое волокно, служат хорошим изолирующим материалом. Они собирают свет и передают его коже. Касаясь черной кожи медведя, свет производит тепло. Эта удивительная система солнечного обогрева очень действенна. Эскимосы знают, что нельзя сушить шкуры белого медведя на снегу мехом вверх. Лежа на солнце, эта шкура произведет столько тепла, что расплавит под собой лед, а ночью просто вмерзнет в него. Поэтому эскимосы сушат медвежьи шкуры мехом вниз. Ученые, изучающие эту систему обогрева, говорят, что она на четверть удовлетворяет летнюю потребность медведя в тепле и позволяет ему быстрее накапливать жировые отложения на зиму, несмотря на то, что летом медведь активно охотится. Полый мех белого медведя также служит хорошей теплоизоляцией. Шкура нагревается, а кончики шерстинок остаются холодными. Это значит, что медведь почти не теряет тепло. Если бы медвежья шкура не была создана Творцом, а возникла бы случайно в ходе эволюции, то белых медведей не было бы вовсе. Эта сложная комбинация биологии и физики – еще одно доказательство в пользу существования Творца.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Желтая кошка, мурлыкая в полудреме, лежала между двумя горшками с бегониями на высоком подоконнике жилой комнаты и нежилась в теплых лучах утреннего солнышка. Через большое окно крытого углового балкончика открывался вид на прекрасный луг, который простирался между воротами и входил в дом. Из своего кресла-качалки Аня видела дорогу, спускавшуюся вниз к церкви, в которую она ходила вот уже более 6 лет. Бинет посещал ее уже дольше, так как был ее членом еще до их женитьбы. Иосиф положил одну ручку ей на плечо, а другой ухватился за поперечную планку ее фартука. Во время разговора с ним она время от времени слегка поворачивала голову направо и щекой касалась его маленькой руки. Его широко раскрытые, вопрошающие глаза смотрели куда-то далеко вперед, ничего конкретно не воспринимая. «А потом что, мама?» Мысли Иосифа снова вернулись к действительности. Взгляд его остановился на желтой кошке. «На том эта история и заканчивается, дорогой. Ты любишь, когда я тебе рассказываю, да?» Иосиф кивнул. «Это меня радует, когда ты счастлив, и я счастлива. Я надеюсь, что на следующее воскресенье мы опять все вместе сможем пойти в воскресную школу. Ты же любишь ходить в воскресную школу, да?» Иосиф кивнул. «А как зовут твою учительницу? Ты уже знаешь?» «Лотти». «Правильно, Лотти Вудс. Она хорошая учительница, да? И таких маленьких детишек, как ты, она очень любит». «А отец нет?» В голосе Иосифа слышались обида и разочарование. Его правая ручка немного крепче сжала лямку маминого фартука. «Ах, Иосиф!» успокоила его мама. Она раскачивала его на коленях и задумчиво смотрела в окно. «Я люблю тебя. Многое мы пока еще не понимаем, но однажды, наверное, все-таки поймем. Ты еще маленький, чтобы все понимать, что мне хочется тебе рассказать, но мне все-таки хочется попробовать. Прошло уже немало времени с тех пор, как мы с твоим отцом поездом приехали сюда. Я часто чувствовала себя очень одиноко». «Поездом?» Иосиф приподнялся и с интересом посмотрел матери в лицо. «Железная дорога? Ты же знаешь, что такое поезд, да? В городе?» Он показал рукой по улице вниз. «Да, правильно. Там ты уже несколько раз видел поезд». «Вот уже давненько, почти 7 лет тому назад, я попрощалась со своим отцом и со своей матерью, и с твоим отцом приехала сюда, на землю, которую раньше никогда не видела». «Попрощалась?» «Да, мы поцеловались, сказали друг другу до свидания, а потом я с твоим отцом села в поезд и...»
1: «И я тоже?»
0: «Нет, ты нет».
1: «Почему нет, мама?»
0: «Ну, мой дорогой, ты тогда еще не родился».
1: «А где? Где я тогда был?»
0: «Ты был еще в небе».
1: «Там, вверху? Там, в небесах, мама?»
0: Иосиф смотрел и показывал вверх.
1: «Да, дорогой, я убеждена, что ты там был. Высоко-высоко в небе. И я приехала сюда, но никого я здесь не знала».
0: Однако в церкви ко мне все хорошо относились, по-доброму, приветливо. Часто по воскресеньям нас приглашали в гости. Но потом, когда я приходила домой, мне снова было страшно одиноко. Я кормила кур и кошек, помогала доить коров, но все равно мне было нехорошо, потому что у меня не было такого маленького мальчика, как ты».
1: «И что ты тогда сделала, мама? Ты стала плакать, чтобы я наконец к тебе пришел?»
0: «Да, мой дорогой, я очень-очень часто плакала.
1: Как вчера, когда папа отец меня бил».
0: «Называй его отец, золотце. Никогда больше не говори ему папа. Может, он будет тебе добрее, если ты будешь называть его отец». «Нет, дорогой, не как вчера вечером, но совсем тихо-тихо, ночью, чтобы никто это не слышал. Я часто плакала, потому что очень по тебе скучала».
1: «А потом что ты сделала? Я бы обязательно пришел, если бы ты позвала». А я сказала Иисусу, как я одинока и как сильно я скучаю по ком-нибудь, с кем бы я могла разговаривать, потому что у отца почти не было времени для меня. У него всегда была работа, или он садился читать, и тогда я разговаривала с Богом. Когда я кормила кур, и когда я работала в огороде, и каждую ночь я стояла на коленях возле кровати и молилась. Как это мы делаем сейчас с тобой вместе? Мы с тобой охотно молимся, да? Иосиф кивнул. А потом что случилось? И вот однажды Иисус послал мне тебя. Ты был самый миленький, самый симпатичный малыш с маленьким розовеньким носиком. Я была так счастлива, что мне весь день хотелось петь от радости.
2: И ты пела?
1: Первый день, мой дорогой, конечно, нет. Ты целый день беспрерывно спал, и я, конечно, дала тебе вдоволь отдохнуть. Но я часто что-нибудь пела тебе, когда держала тебя на коленях.
2: Как сейчас?
1: Иосиф прислонил свою головку к материному плечу. «Да, точно так. Только я завернула тебя в теплое одеяльце и надела на тебя синенькие носочки, что сама связала. Но однажды, когда ты уже подрос и смог сидеть среди подушек, но ходить еще не мог, в общем, однажды я сильно-сильно заболела». Я не могла встать, чтобы приготовить завтрак, и тогда твой отец привез девушку из соседнего селения, чтобы она исполняла всю домашнюю работу.
2: Кто это был?
1: Ее звали Иола Грикс. Ты это имя, конечно, не запомнишь, да и зачем оно тебе нужно? В общем, Иола как раз гладила в кухне папину воскресную рубашку, когда ты проснулся и начал плакать. Так как я была слишком больна, чтобы о тебе позаботиться, она взяла тебя с собой на кухню. Она пробовала и так, и этак, но никак не могла тебя успокоить. Это, конечно, и меня взволновало. Кроме того, девушка не справлялась с работой. Твой отец вошел и выразил недовольство по поводу того, что ты отвлекаешь Иолу от работы, поэтому он предложил ей привязать тебя к маленькому креслу-качалке там, наверху. Анна показала сыну на один из углов комнаты.
2: «И она меня привязала?»
1: «Когда твой отец вышел, Иола тебя привязала к креслу, но ты от этого не переставал плакать, а наоборот плакал еще громче». Я думаю, что ты ее просто боялся, потому что она была тебе незнакома, и ты, конечно, не мог понять, почему это я не подошла к тебе. Вдруг я услышала на кухне какой-то странный шум. Что же случилось? Иосиф весь напрягся в ожидании ответа. Я ничего не могла понять. Я думала, что Иола опрокинула гладильную доску. Я слышала твой крик, как будто ты чего-то страшно испугался».
2: «А что это было?»
1: «Я поняла, что что-то произошло с тобой. Немного погодя, девушка принесла тебя в спальню и уложила в постельку. Ты еще немного поплакал и заснул. Ты проспал всю вторую половину дня, но время от времени ты издавал какие-то странные звуки и громко вскрикивал. Когда отец вошел, я рассказала ему, что что-то произошло, но он не счел это важным». Когда ты проснулся, я предложила Иоле дать тебе бутылочку, но ты не захотел пить. Потом я спросила, что это за шум был на кухне. Она спросила, какой шум? Ну, это было похоже, словно ты уронила гладильную доску.
2: Нет, нет, возразила она, это был ребенок, он слишком сильно наклонился вперед и опрокинулся вместе с креслом.
1: Он ушибся? Спросила я.
2: «Думаю, что нет», — ответила она.
1: «Но когда она положила тебя рядом со мной, я увидела на твоем лице синие и черные кровоподтеки. Лицо вспухло, оно было все в синяках». Анни взяла его пальчик и показала ему эти места. «Я взялась за твой маленький подбородочек, вот так, как сейчас, и почувствовала, что какой-то совсем мягкий он и как будто отвис». И ты весь съежился, когда я к нему притронулась. Я сразу предположила, что у тебя сломана челюсть. Я сказала о своем подозрении Иоле, но она ответила, «Нет-нет, так сильно он не упал». «Обо что все-таки он ударился?» — спросила я. «Не знаю», — ответила она. «Может, об печку, а может и нет, потому что это случилось так быстро, что я не успела увидеть». «Это, в конце концов, все равно, но ты был явно нездоров. Твой вид, твое поведение говорили сами за себя. 3 дня ты не пил из бутылочки. Я предложила твоему отцу вызвать врача, но он ответил, что в этом нет надобности. И так ты лежал в своей кроватке, а я в своей. Я была счастлива, когда я, наконец, могла встать и исполнять мою работу и снова заботиться о тебе». Так как ты каждый раз начинал кричать, как только Иола приближалась к тебе. Когда я смогла снова встать, я поднесла тебя к окну и заглянула в твой ротик. Он был весь в гнойничках. Что это было? Это обозначало, что тебе была внесена инфекция, Иосиф. Я отнесла тебя в спальню, упала на колени и воззвала к Богу, чтобы он тебя снова вылечил и чтобы все в порядке было с твоей челюстью. И он это сделал? Иосиф, как раз это я хочу тебе рассказать. Ты мне так дорог, и Бог услышал мои молитвы. Вскоре тебе стало лучше, так что ты, по крайней мере, смог снова сосать из бутылочки. Но через несколько недель все твое тело покрылось какой-то страшной сыпью. Ты был весь усыпан нарывами. Долгое время ты был очень-очень болен, и я носила тебя по комнате на мягкой подушке, чтобы тебе было не так больно. Из города к нам приезжал врач и сказал, что ты должен умереть и снова возвратиться в небеса. «Так и случилось, мама?» «Нет, мой дорогой, я снова молилась и молилась. Все свои заботы я доверяла Богу. Это Отец Иисуса, ты это уже знаешь. Он такой же, как и мой отец?» «Нет, Иосиф, он Иисуса тоже бил?» «Нет, Иосиф, Бог очень добрый. Я бы хотел, чтобы Бог был моим отцом. Так он же и есть наш отец, Иосиф, он и есть. Но он же никогда к нам не приходит». «Почему же?» «Нет, он приходит, мой дорогой. Он нас всегда видит. Он и сегодня с нами. И всегда он с нами». «Где же он?» «Здесь, в комнате». «Где, мама? Позови его». «Мне не надо его звать, Иосиф, он здесь, рядом с нами, он нас видит, а мы его не можем видеть». «Почему же, мама? А смогу я его однажды увидеть?» «Да, мой дорогой, однажды мы оба его увидим, если мы будем любить и слушаться его. Пусть мы сейчас его и не можем видеть, мы все-таки видим все, что он создал. Деревья, траву, облака». Он творец цветов и солнца, и все, что на небесах и на земле. И меня? Да, и тебя, мой дорогой. Конечно же, и тебя Бог создал. И тебя тоже? Да. И отца тоже? Иосиф снова выпрямился и вопросительно посмотрел матери в лицо. Да, мой дорогой. Когда твой отец был маленький, он, конечно, был такой же хорошенький и миленький, как и ты, ведь он и сейчас хорошо выглядит, и... Только совсем некрасивый, когда он меня ругает. Иосиф энергично покачал головой. Ах, не все ли равно, Иосиф? Слушай лучше дальше. В общем, когда ты еще был совсем маленьким и сильно заболел, я пообещала Богу: «Если он тебя не заберет и меня этим сделает такой счастливой, я тебя делаю счастливой, мама!» Иосиф обвил свои ручонки вокруг шеи матери. «Да, мой дорогой, как тяжело мне было бы без тебя! И если со временем из тебя вырастет хороший человек, я буду счастлива вдвойне!» «Очень счастлива!» «Да, Иосиф, очень-очень счастлива!» «Всегда, если мы с тобой по какой-то причине не сможем пойти в церковь, я тебе в это время буду рассказывать истории из Библии. Тогда ты познакомишься с Иисусом и захочешь Ему служить. Я знаю, что Бог сохранил тебе жизнь не просто так. У него есть определенный план для тебя, хотя ты этого пока еще не понимаешь. Мне хочется рассказать тебе одну историю, но я думаю, надо подождать, пока ты подрастешь». Анни обхватила ручку Иосифа и убрала его большой палец. «Скоро тебе будет 4 года, и тогда я расскажу тебе историю». «О, Иосиф, смотри, отец уже идет. Богослужение уже закончилось, а я тебе тут рассказывала. Мне же надо было приготовить обед». «Он нас что, за это бить будет? Или Цуцо позовет, чтобы он нас забрал?» На лицо Иосифа легло выражение страха. «Надо думать, сегодня богослужение закончилось раньше, чем обычно». Анна постаралась придать своему голосу как можно более дружелюбный и предупредительный тон.
2: «Почему?»
1: Беннет одним взглядом охватил часы, печь и стол. «Так рано, мы обычно же не возвращаемся».
2: «Ты что, хотела, чтобы я там задержался и каждому объяснял, почему сегодня вы оба дома остались?»
1: «Нет», — сказала тихо Анни, «но», — добавила она быстро, прежде чем он успел что-то вставить, «я рассказывала Иосифу истории, поэтому у меня обед еще не готов. Мне жаль, что так случилось, Беннет».
2: «Истории, говоришь? Надо думать, что он что-то понял». Голос Беннета был полон сарказма.
1: «Для ребенка его возраста он понимает довольно хорошо, Беннет». «Иначе и быть не могло», — быстро добавила она. «Ведь ты же его отец». Этого Беннет не ожидал. Несмотря на перенесенные в детстве тяжелые заболевания, он нисколько не отставал в своем умственном развитии. К тому же Иосиф его сын. Правда, он выглядел худеньким и хрупким.
2: «Ну?» — произнес Беннет, стараясь придать своему голосу по-отцовски покровительственный тон. «Думаю, ты это время не напрасно потратила, рассказывая ему старинные сказки и легенды, в которых нет ни доли правды».
1: «Нет, Беннет», — кротко возразила Аня, открывая стеклянную банку с фасолью, — «я рассказывала ему истории из Библии».
2: «Все про моего отца», — сказал Иосиф и скрестил ручки на груди. «Твоего отца?» — произнес Беннет с усмешкой, отступив назад шаг.
1: Смущение и недовольство отразились на его лице одновременно.
2: «Да, моего отца, моего доброго отца, который приходит ко мне каждый день, видит меня, но только я его не могу видеть».
1: «Он имеет в виду Бога, Беннет», — сказала Анни, поясняя. Беннет надел поверх своего воскресного костюма рабочую куртку и, не сказав больше ни слова, вышел во двор. Стол был накрыт. Анна ждала. Часы уже показывали 1:30.
2: «Отец уже мог бы быть, Иосиф. Может, ты пойдешь во двор, позовешь его? Скажи, отец, теперь обед готов».
1: Иосиф приоткрыл дверь, немного помедлил, потом медленно снова закрыл и на цыпочках направился к матери. Он взял ее руку в свои маленькие детские ручонки и зашептал: «Отец сидит во дворе и плачет, мама».
2: «Он плачет? Ты в этом уверен, Иосиф?»
1: Анни до сих пор лишь один раз видела Беннета плачущим, и это было в первый год их совместной жизни, когда урожай картофеля был настолько мал, что даже не вернул обратно затраченные семена. Анни никогда не забудет, как он был взволнован, когда он сердито снова и снова вгонял вилы в землю и вырывал пару захудалых картошек размером с грецкий орех. В конце 2-го ряда он оперся рукой на вилы и заплакал. Ей тогда и в голову бы не пришло по поводу неурожая заплакать, а Беннет ее выругал, упрекая в отсутствии у нее всякого сочувствия.
2: «Дело вовсе не в этом, Беннет».
1: «Разве я не сочувствую?» — ответила она тогда на его обвинение.
2: «Но я думаю, если бы Бог увидел, что мы нуждаемся в картофеле или что мы его заработали, то Он непременно позволил бы ему вырасти».
1: «Заработали?» — закричал на нее Беннет. Аня никогда не забудет, как он весь в слезах уставился на нее и как он, когда как раз Микаэл Гунтер проходил мимо, довольно громко поддел ее.
2: «Если такой, как я, тяжело работающий человек, не заслужил хорошего урожая картофеля, то скажи, кто заслужил? Ну, скажи мне!»
1: «Ах, Я думаю, все у нас будет хорошо, хотя мы порой не понимаем, что нам служит добру, Бинет. У нас еще много зеленой фасоли, которую я замариновала, и мы можем кушать кукурузу, можем продать одного теленка и на эти деньги купить себе немного картошки».
2: «Продать теленка? Нет, пока цены такие низкие, я этого не сделаю».
1: Это был единственный раз, когда Анни увидела своего мужа плачущим. Когда она на этот раз открыла дверь кухни, она немного дрожала от страха и напряжения. Иосиф был прав. Бинет сидел на второй ступеньке лестницы, закрыв лицо носовым платком. Может, он сегодня утром что-то такое услышал в воскресной школе, что его сильно задело? А может, его мучает то, что он так немилосердно наказывал своего маленького сына? Может, ему тоже хочется взять Иосифа на колени и рассказать ему библейскую историю? Может, его это мучает, а он только не знает, с чего начать? Теперь Анни, дрожа уже от надежды и ожидания, быстро подошла к мужу и нежно тронула его за плечо. «Ты расстроен или заболел, Бинет?» Анни уже давно не разговаривала с мужем с такой нежностью. Она это бы охотно делала, но какой-то робостью удерживалась она от этого, и сейчас ее сердце сильно билось.
2: «Пете умер!» — выдавил Бинет.
1: «Пете?» Единственный Пете, которого Анни знала, был Пете Лехенбаур, двоюродный брат Лоис Дуанес, отец большой семьи. «О, Бинет, какое горе!» Анни села с ним рядом и обняла его за плечи. «Ты услышал это в церкви?»
2: «В церкви?»
1: Он в упор посмотрел на нее и презрительно шмыгнул носом.
2: «Нет, это я узнал лишь когда домой пришел».
1: «Кто тебе рассказал?»
2: «Я сам увидел».
1: «Как?»
2: «Как-как?» — выкрикнул он, и слезы снова побежали по его лицу. «Как ты себе это представляешь? Я вышел и увидел».
1: «Где ты его нашел, Бинет?»
2: «В конюшне, конечно. Где еще?»
1: «Пете!» Анна совсем забыла, что у Бинета был красивый черный жеребец, которого он называл Пете. Анни Амстронг от разочарования и унижения словно онемела, словно ее кто-то обухом по голове стукнул. Если бы он проявил хоть в маленькой степени подобное сочувствие, когда она или Иосиф были тяжело больны, то такое его поведение не так глубоко задело бы ее сейчас. Слова словно замерли у нее внутри, и она тяжело глотнула. Она поднялась и посмотрела на Бинета, который снова пытался взять себя в руки.
2: «Я думала, ты имеешь в виду Пете Лехенбаура», — сказала она и повернулась к двери.
1: «Идем, еда уже давно стоит на столе».
2: «Я не хочу кушать».
1: «Так». Она помедлила, потом надавила на щеколду двери и сказала: «Идем, Бинет, поешь немного с нами, Иосиф уже проголодался».
2: «Он может быть и да, а я нет. Вы же вообще не знаете, что стоит такой хороший конь. Что мне особенно досадно, что на прошлой неделе у меня была возможность продать его за $100. И, конечно, я мог бы перед Рождеством продать его за $125. А теперь он умер. А еще утром я заметил, что с конем что-то не в порядке и хотел вообще-то остаться дома». «Но почему же я не остался?»
1: Римского склада нос Бинета был весь красный от слез.
2: «Пойдем кушать. Сидишь на дворе на холодных камнях, здесь же можно легко простудиться».
1: Медленно и нерешительно Бинет поднялся. Он вместе с ними сел за стол, но ничего не кушал, лишь изредка прикасался губами к чашке с кофе.
2: «Бинет», — тихо произнесла Анни.
1: Она печально смотрела на него через стол.
2: «Да?»
1: «Мне очень хочется тебя что-то спросить».
2: «Ну и что? Начинаешь?»
1: Он возвратил чашку с кофе обратно на блюдце.
2: «Женщины обычно задают больше вопросов, чем мужчины могут ответить. Но спрашиваешь».
1: «Зачем ты на мне женился, Бинет?» Бинету этот вопрос в данный момент показался совершенно неуместным. В нем поднималась антипатия к ней. Он смотрел на нее через стол, на котором стояла почти остывшая еда, и кусал свои губы. «Потому что мне нужна была жена», — сказал он, помедлив. Анни слышала недовольство в его голосе. «Зачем же ты тогда меня избрал в жены?» «Потому что я тебя любил», — ответ пришел без замедления. «Я тоже». «Это хорошо», — заметил он сухо. «Значит, ты на мне женился, потому что любил?» Ее карие глаза в упор смотрели в его голубые. «Разве я не сказал это тебе перед всеми присутствующими?» «Сказал», — словно вплетаясь в его слова, добавила она. «Но с тех пор ты мне больше никогда этих слов не говорил». «Разве есть необходимость в этом повторяться?» «Нет», — печально произнесла Анни и с необыкновенным ударением добавила. «Но своему Господу я подтверждаю, что люблю Его каждый день. Порой мне кажется, что ты на 95% состоишь только из чувств», — сказал Бинет, вставая.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам!

Когда жизнь печалью и горем полна, когда набегает сомнений волна, когда мою душу окутает ночь, и нет во мне сил.

сознание открываешь источники сил. Ты светом небесным меня озарил, направил на верный и истинный путь. Ты только не дай мне духовно уснуть. Храни меня, Боже, от всякого зла, и в час испытаний меня не покинь, чтоб жизнь моя радостной песней была во славу Твою и во веки. Аминь.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить место.

месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио «МВ».

он сверх надежды поверил с надеждой. Римлянам 4:18. Вера Авраама была непоколебима в своей глубине и верности Богу. Обстоятельства жизни не оставляли ему надежды на свершение обещанного. Но он верил Слову Божьему и ожидал времени, когда семя его превратится в многочисленное потомство. «Душа моя, ты имеешь перед собой не одно обетование, как Авраам, но тысячи обетований и множество примеров верного служения Господу. Ты должна уверенно полагаться на Слово Божье, и даже если милость Господня и помощь Его еще не достигли тебя, если зло вокруг все страшнее, будь мужественна и тверда, и радуйся, потому что самые славные обетования исполняются самым чудесным образом. Господь Бог часто приходит к нам на помощь, когда мы менее всего ожидаем этого. Он протягивает нам руку помощи в самый тяжелый и безнадежный момент, и в нашем избавлении всегда видно провидение. Господь поступает так, чтобы в вере своей мы полагались не на чувства, а уповали лишь на Его Слово. Будем помнить, что действие веры начинается там, где кончается понимание и разбиваются надежды. Чем тяжелее обстоятельства, тем сильнее уповаем мы на Бога. Чем несбыточнее мечты, тем крепче наша вера.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

Ведь приветствую вас. Я хочу читать Евангелие от Иоанна, 9 главу. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Очень известная история, но я хочу, чтобы мы в нее вчитались. Вот последнее время как-то я о ней размышляю, и некоторые мысли, которые я здесь вижу, я хочу оставить для нас, церковь. Первое. Не всегда результат греха – какое-то потрясение, болезнь, трудность в жизни человека. И вот это место, оно об этом говорит. К сожалению, как и тогда у учеников Христа, так и сегодня в современной церкви, иногда присутствует предубеждение, когда что-то происходит, ну, наверное, там согрешили, какой-то тайный грех, не домолились, мысли лезут в голову разные. И здесь, в данном случае, Иисус Христос говорит, что вот болезнь этого человека, она не причина в первородном грехе. Мы понимаем, что грех первородный, он много исказил, в том числе то, что происходит в этом мире. И он говорит, не он в утробе не согрешил, не родители этого человека не согрешили, что вот он такой слепорожденный родился. И сегодня это очень важно понимать, братья и сестры. Почему? Потому что Екклесиаст 8.14 говорит, есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего бы заслуживали дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, чего бы заслуживали дела праведников. И сказал я, и это суета. Знаете, есть такой фильм «Бог не умер», и там вот такая мысль есть, когда сын неверующий, а мать верующая. И сын успешный бизнесмен, и мать сидит, у нее уже такое состояние, ну, как деменции в старости, пропадает память. И он говорит, ну вот послушай, я сколько тебя знаю, ты всю жизнь служила своему Богу. Молилась, церковь не оставляла, читала Библию. И что? Ты вот сейчас сидишь такая вот, в таком вот состоянии болезни, а я вообще никогда не был, у меня есть все. Я богатый, успешный. Говорит, да, что тебя спрашивать, ты все равно не ответишь. И по сюжету фильма вдруг к ней приходит сознание, и она говорит, через нее Бог говорит. Иногда камера греха кажется комфортной, в ней все хорошо, и все для того, чтобы человек не хотел ее покидать. Но иногда внезапно она захлопывается и захлопывается навсегда. И раз, и, знаете, и как бы теряет, он так вздрагивает. И знаете, братья и сестры, что ведь, а если так разобраться, то действительно большинство из нас, мы пришли к Богу через трудности. У кого-то какая-то внутренняя тоска, даже когда материально было все хорошо, у кого-то зависимость, у кого-то другие ситуации, но именно из-за этих вот трудностей мы покинули эту камеру греха. Но я хочу сегодня обратить внимание на следующее. Иисус говорит, эта ситуация для того, чтобы явились дела Божьи. На нем явились Божьи дела. И вы знаете, когда происходят какие-то события разного рода, я, знаете, как-то был не так давно, летом в том году попал в ДТП небольшое. Знаете, я не ожидал, что столько есть братьев, через которых могут явиться Божьи дела. Реально, потому что еще на каршеринге, знаете, они там готовы большие штрафы сразу дать за 1000, но я просто милостью Божией отделался.
в том случае. Но была помощь братьев. Я еще раз восхищаюсь своей супругой, которая просто подошла к месту ДТП, посмотрела на меня, никакого укора не сказала, ну сказала, ну будем молиться, да. А знаете, как говорят, женки бывают разные, как бы, можно такого наговорить, ты еще тверд своей непорочности, там, да, и всего, да похули ты Бога и умри. Но нет, я еще раз в ней увидел эту такую красоту просто. Я хочу обратить внимание, вот сегодня очень много учений, Бог никого никогда не оставил там больным, действовал, все. И я хочу вот обратить в этом случае, как часто Бог отвечает на нашу нужду. И это не так вот. Хотя Он может так действовать. Пойди, слуга твой здоров. И сразу же произошло мгновенно. То есть исцелить для Бога нет труда мгновенно сделать исцеление. Но в данном случае Божий ответ в жизнь этого человека – приходил при непосредственном участии и содействии, и послушании Богу тому, что Бог сказал делать этому человеку. И это был момент в процессе. Почему я про это говорю? Я сталкивался с людьми, которые говорят, да я не буду там ни в больницу, да я не буду ничего там, если Бог хочет, Он меня все исцелит, никакой скорой вызывать. И мы таких крайностей видели море. И я скажу, фанатиков таких вот. Почему? Люди, которые вообще отвергали медицину, я не буду там ни химии делать, ничего не делать. Я помню, я лично брал интервью у сестры, жены Леонида Ермолика, Ирина Ермолик, жена пастора. Она заболела онкологией. И она была просто на кухне, работала, когда узнала этот диагноз, она внутри себя получила слово «знание». Борьба будет трудной и долгой, но в конце будет победа, и скальпель хирурга не коснется тебя. Знаете, несколько раз планировалась ей хирургическая операция, но стало, ну, ей было плохо, и ее отлагали. И вот она делала химиотерапию, и после очередной химии метастазы были, она лежала дома, ослабленная. Она мне лично это рассказывала. И говорит, настолько... Ну, знаете, как вот после этих химиотерапии ты ослабленный. Говорит, внутри себя слышу, муж ее Леонид дома каким-то ремонт делал в это время рядом. Она на кровати лежала. И говорит, я слышу, место Писания звучит ко мне. И построят дома, но жить в них не будут. И говорит, такая тоска, такая просто, ну, давление такое сильнейшее, что все, все, смысла нет в этом ремонте, ничего, я все равно умру, жить я в этом доме не буду. Она говорит, во имя Иисуса Христа, хоть это и Слово Божие, я знаю, что это не Дух Божий мне сейчас цитирует, потому что Господь мне другое слово дал. Я не принимаю это. Я не принимаю, она распознала. Говорит, стало легче. И она продолжала лечение, то, что прописывали врачи. Она продолжала уповать на Господа, молиться, люди молились. И Бог ее исцелил. И она по сегодняшний день живет в Соединенных Штатах Америки. Но в том случае, она говорит, было давление очень сильное, которое именно к смерти ее вело. Вот именно она понимала, что, ну, лично ее переживание, я не слышал это слово, но что это к ней враг таким образом подошел. Но почему я это говорю? Еще я такую мысль хочу оставить, которую здесь мы тоже в нашей современности видим. Кто-то хочет создать семью с братьев. Я больше братьев коснусь. Потому что от сестер меньше зависит. Не все там, знаете, в таких традициях, там, как Руфь, пойти к ногам Боаза лечь, как бы возьми меня под крыло. То есть, хотя я думаю, нам бы братьям надо было бы уже вводить такую, оно бы помогало, может быть, некоторым Боазам задуматься. Да, но... А как Бог благословит, если ты не будешь делать то, что Он тебе говорит? Да даже сеть бросить надо было под слово Господа, чтобы улов был какой-то. Но я замечаю, вот
Человек ждет, он живет, он в каком-то себе вымышленном понимании, как Бог должен его ситуацию решить, но сам ничего не делает. Но этому человеку было сказано: «Пойди и умойся». Это то, что ему сказал Христос. Это в его вот этих послушаниях, этих действий нужно было получить. Встречается вот сегодня обратную сторону, негативную, верующие. Бог, чтобы меня благословил работа. И в поисках, и иногда там поработал, там не нравится, там не здесь. И человек хочет такую как бы найти работу, где работать не надо. Но чтобы Бог его благословлял. Ну тоже, наверное, какая-то крайность получается. И мысль, которую хочу еще с этого места оставить, может быть, вы тоже такое слышали: «Приди к Господу, и просто все вопросы решатся». А давайте вот посмотрим на эту ситуацию. Вот вы просто себе представьте. Этот человек, когда соприкоснулся с Богом, и потом пошел своим путем, я еще коснусь. Люди смотрели, говорили: «Поглядите, вымазано идет грязью». И ничего не произошло. С Христом повстречался. Чумазый вот идет. И то идет еще слепой, и ничего не видит. И как он еще это шел, это тоже наш путь доверия Богу, путь во тьме к своему ответу. Потому что там не было ни руки, как в одном из мест, взял слепого за руку, вывел вон из селения, тоже шел. Бог знает, как вести, как делать. Мы, может быть, оно непонятно для других людей, которые со стороны смотрят. Но знаете, мы иногда на первый взгляд смотрим, и часто я слышал: «Я войду в дом». И людям кажется, что там дом благословен. А знаете, вначале как бы много, то, что Бог начинает делать, оно настолько непонятно. Это ж унижение. В одном из мест плюнул на глаза, вымазал. Он ему ничего не говорил. Вы нигде здесь не найдете, что он ему сказал, и будешь здоров. Он просто взял его, вымазал, если так по-человечески смотреть, без откровения, и отправил чумазого. И люди со стороны смотрели: во, Бог действует в его жизни, это ж надо. Что он не видит, что он слепой, что он не мог его сразу исцелить, понимаете? И вот так в нашей жизни бывает, братья и сестры, что в процессе Божьего действия, которое началось, да, Бог разное делает. Но знаете, мы не всегда понимаем весь процесс, который. Не видел праведника, просящего хлеба. Да, не видел Давид, но сам просил. И хлеба предложения просил, и Илия с протянутой рукой ходил к вдове, и последний кусок можно забирал этой лепешки. В процессе бывают верующие люди в таких обстоятельствах, что они далеко не привлекательно выглядят. Но знаете, он шел с пониманием одного: мне Бог сказал, вот мне нужно это сделать. Он не знал, что будет там. Он не понимал, что будет там дальше. Но он был послушен тому слову, которое дал Господь. Знаете, у нас был служитель Владимир Трофимчик, он рассказал такую вещь про одного отца, которого было усыновленных детей, достаточно много. Говорит, замечал картину, как-то он или дома был, он пришел с работы с ним, и эти дети как на елку, на игрушки: «Папа! Папа!» То есть и повисли вот на... А он не родной отец, но он доказал свою любовь к ним годами. Они повисли на нем: «Папа, папа!» Кто на шею, кто на руках. Говорит, они ценили, вот пришел папа. И он говорит: знаете, иногда в наших христианских семьях вместо папа, мама, дети в сумку, которую у папы с мамой. Что там принесено в этой сумке? Шоколадка, фрукты, им не столько папа, а что в сумке. И он перенес это сегодня на наши отношения с Богом. А что для нас сегодня важнее? Чтобы Бог нас благословил, исцелил, там все ответил, или сам папа, сам отец?
Его объятия, Его присутствие, Его благодать, что сегодня важнее? И вот на этот вопрос мы должны себе ответить. И Он его послал. И он шел. Я не знаю, как он шел. Может быть, у него была трость. Может быть, он знал эту местность частично. Можно попытаться поисследовать, сколько времени до вот этой было купальни, в которую он был послан. Но это был путь, который, Библия говорит, Исаия 42:16, «И поведу слепых дорогой, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их». Даже когда Бог тебя ведет путем, которым ты не ходил и который ты не знаешь, и даже соприкоснувшись с Ним, и непосредственно Он касался этого человека. Говорит, одного прикосновения Господа было достаточно для исцеления. Здесь было много прикосновений, но исцеление не пришло сразу. Бог касался, невозможно положить брение, не коснувшись человека. Руки Христа касались, но этот человек не стал сразу зрячим. Его исцеление было в процессе его послушания. И знаете, когда мы вот на таком растем синдроме Неймана, вот я думал, станет, призовет, снимет, все, люди разочаровываются и идут прямо от своего, потому что такого Бога нам пропагандирует, который все по повиновению, простите, палочки сделает. А посмотрите, сколько в последнее время Бог показывает свидетельств нам, когда люди на волоске от смерти. Вот мы молились за Самуила, тоже церковь радуется. Столько смотришь вот этих ситуаций, и потом понимаешь, через вот это все явились Божьи дела. Еще раз Бог показал, насколько мы зависим от Него. И я, знаете, скажу, братья и сестры, есть такое состояние сокрушения, оно называется. И Бог близок сокрушен. Мы хотим, чтобы Бог нас больше брал в удел. Но знаете, многие герои, и Иосиф, и другие, которые сегодня звучали, перед тем, как Бог им дал особую высоту, каждый из них проходил свое сокрушение. Пока стена была восстановлена, Неемия очень сильно сокрушился. Ему рассказали, что там, стена Иерусалима сожжена огнем, братья в уничижении. Он сел и заплакал. И знаете, написано, он исцеляет сокрушенных сердцем. А кто обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. То есть есть момент, когда Божий некий ответ для нас в том числе приближается ближе тогда, когда нашим сердцем что-то происходит. И я скажу, что не все люди сегодня получают исцеление. Трофима я оставил больным в Милите. Тимофей при всей его нелицемерной вере страдал немощью, частые недуги твои. Что, апостол не молился за него? Да я думаю, не раз молился. На тот момент он не был исцелен. Чтобы истинной любовью возвращали, в которой есть глава Христос, есть истинная любовь. А сегодня ложная есть любовь. Любящий папочка, он никогда не допустит трудности. Знаете, ну мне бы стыдно было, честно, с таким лицом идти до вот этого селения. Стыдно, когда грязно, все еще, то есть. Но это было. И знаете, этот человек, он вымывал. Я не знаю, в какой момент, когда он зачерпывал этой скупальни воду, в какой момент его глаза открылись. И знаете, кто-то сказал, соприкоснись с Господом, и все твои проблемы решатся. Знаете, когда этот человек соприкоснулся с Господом и стал зрячим, у него вторая глава, очень интересная история, начала с жизни. Это уже связано с фарисеями, с допросами, с всем остальным. Родители как повели, я уже молчу как бы. Оказывается, соприкосновение с Господом приносит не только такое кажущееся, вот встреться с Господом и все у тебя. Да и родители начали его не понимать. Сам в совершенных летах, пусть сам за себя скажет, мам, папа, вы о чем? Вам что, сложно сказать, что сын ваш?
что я был слеп. Не какую-то такую позицию. Скажи, что этот человек грешный. Потом выгнали его вон вообще. Почитайте историю. Вот встреча с Господом, какие приносят благословения иногда временно. Но оно того стоит, чтобы идти за Ним. И я сегодня хочу сказать, братья и сестры, вдохновить, какие бы мы обстоятельства ни проходили, Бог знает, что Он делает. Не всегда это результат греха, не всегда Бог действует мгновенно, очень часто Бог действует, сотрудничая с нами, не всегда мы выглядим привлекательно в глазах других после встречи с Ним, часто как будто грязными, униженными. Нам надо продолжить идти верой, получая от Него какое-то понимание, как мне двигаться, как мне идти, доверяясь Господу. Знаете, допустим, я вам просто скажу, вот в моем случае каршеринг было не тайм. Я молился, и мне Бог просто сказал, внутри я получил понимание, не спорь с ними, зайди с другой стороны, попроси, может, вы мне как-то поможете, как с минимальным можно выйти штрафом с этой ситуации. Я понимаю, что я виновен, я это. Знаете, они мне дали, все удивлялись. 1300 рублей за маленькую царапинку нам дали одному брату с нашей церкви. Мне всего лишь 294 за сильное... Это просто... Начальник ГАИ, то же самое. Я получил понимание, что мне не надо с ним. Я вам скажу, я видел, там лето было, один парень ждет решения своего вопроса. Сланцы, шорты, майка, такой вид. Думаю, он пойдет к начальнику. Ну, мне кажется, я не бывал так, но это как-то не совсем, когда ты идешь решать. Я написал характеристику, захожу виновен, и мне был сон. Он сразу, ну что вы принесли? А, многодетный отец. Так, наверное, говорит, еще хотели и девочку. Начальник со мной. Говорю, ну да, хотели. Говорит, так а чего останавливаетесь? Со мной раз... Я пришел, вопрос лишения прав. Я говорю, ну вы знаете, с женой там, со здоровьем. А как так получилось? Говорю, да на собаку надо было в отличие. Он дослушал, говорит, что там, собака был за рулем? В кого ударился? Я говорю, не собака. Ну и, в общем, он... Не лишил меня прав, дал как, ну, штраф, но мы это все прошли с Божьей помощью и милостью. Поэтому, знаете, я хочу сказать, братья и сестры, последнюю мысль, которую я хочу вот сказать с этой истории. Вот я ставлю себя на место этого человека, вот поставьте себя. Вот согласитесь, что сатана где-то рядом, чтобы вот взять, раскрутить и сказать, послушай, ты еще этому Богу хочешь служить. Он мало того, что тебе не ответил, он тебя вымазал, он непонятно куда тебя отправил, как тебе туда добраться, да еще его сейчас в данный момент рядом нет. Но он все это время не обиделся на Господа, не допустил какого-то этого. И он держался того слова, которое дал ему Господь. И я сегодня хочу сказать, даже если нам больно, непонятно, мы в каком-то унижении, еще что-то, доверяйте Божьему Слову и верьте Ему. И даже если не так, как говорил Сидрак, Авдинаг и Даниил, мы не поклонимся все равно. Бог силен. Но даже если этого не произойдет, мы все равно будем служить Господу. В его случае ответ пришел. У нас тоже куча разных, километров разных ситуаций. Поэтому, братья и сестры, хочу помолиться еще в завершение.

Какие же странные все-таки люди. Не в том, что о смысле сей жизни не знают, а в том, что не ищут. Себя же не судят, а истины сказанной не принимают. Промчались беспечные школьные годы, мечтали быть с кем-то, но так и не стали. Стремились за тенью изменчивой моды, где счастье рубили, косили, ковали. В аду человек понимать начинает, что Бог никогда не любил его душу, а здесь на земле он себя обольщает, таким же мечтателем веривший уши. Услышь, человек, получил свою цену ты кровью Христа, а без этого прах ты, который разбросан по свалке вселенной, как следствие злейшего в мире теракта.

и направил туда, где хранить он тебя обязался. Тебя он очистил, приблизил, поставил, в тебя отступавшего снова вселялся. И ты говоришь, что ты что-то стоишь, что верой своей ты достиг исцеления, что ты воплотишь, утвердишь, перестроишь. Ты, все еще дышащий в глиняном тлении, сегодня Господь предлагает смириться. Мы нищие и наги, не нам ли нуждаться? Живой водой лишь можно напиться, но к этой воде еще нужно добраться. А кто ее даст, как не милость Господня, и долгом-то милость сегодня не стала. Да, странные люди в всем мире сегодня, но нам не мешало б вернуться в начало. От самых источников веры и силы одно нужно помнить: средь этих даяний началом всего послужила нам милость, став смыслом вложенного в нас покаяния. Так в чем же вся жизнь и хождение пред Богом? Его не противится воля и власти, и Он утвердит твою в небо дорогу, и Он оградит от греха и напасти.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12 глава, 5 и 11 стих. Научены через наказание. Эти стихи говорят о важности наказания Богом своих детей. Слово «наказание» относится к воспитанию и обучению ребенка. Божье наказание не является неким суровым отмщением. Это свидетельство Его отцовской любви и заботы. Из приведенного выше отрывка мы узнаем, что есть три вида реакции на наказание. Первое. Человек может пренебрегать им, не придавая ему значения и принимая его как нечто случайное. И тогда оно не приносит пользы. Это все равно, что заплатить за что-то много денег и не забрать. Как печально, как глупо. Второе. Человек может впасть в уныние. Вместо того, чтобы видеть в действиях Бога пользу для себя, он начинает сомневаться в Его любви и слушает врага наших душ. Бог не посылает нам наказание сверх того, что мы можем вынести, ибо Он всегда являет благодать, когда мы слушаем Его. Если мудрые отцы знают, как воспитывать своих детей, то насколько больше это знает наш Небесный Отец. Он есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. И третье. Человек может быть научен им, и это правильная реакция на Божье наказание. Так мы можем извлечь пользу для себя. Быть наученными им подразумевает исследование своих путей, чтобы узнать, где мы оступились и почему. Как здорово, если мы можем воскликнуть вместе с Давидом. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24 стих.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

0: Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.
1: Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

«Мой сосед Тимоша болен. Чем? Хотите знать? Никому свои игрушки он не хочет дать. Он такой скупой, сердитый, может нагрубить. Бережет свое богатство и под нос бубнит. Не бери мои картинки, паровоз отдай. На мой стол не смей садиться, мяч мой не бросай». Да, мой бедный Тима болен, очень он страдает. Он, наверное, о Боге ничего не знает. Ну а ты о Боге знаешь? Сам ты как живешь? Тоже жмешь к себе игрушки? Или отдаешь?

Дорогие дети, мы далеко продвинулись вперед с тех пор, как впервые начали с вами читать Библию. Мы узнали, что Бог сотворил мир и все, что в нем. Бог сотворил человека и сделал его хозяином над всем, что на земле. Мы узнали, что первые люди не послушались Бога, и это непослушание, нарушение воли Божией, называется грехом. Бог сказал людям, что наказание за грех – смерть, но для того, чтобы люди не умирали каждый раз, когда они согрешают, Бог велел им приносить жертвы вместо себя, чтобы был изглажен грех и правосудие Божие было удовлетворено. Люди приносили жертвы, но от самого начала Бог обещал им Спасителя, который сам умрет за всех людей и победит смерть тем, что воскреснет из мертвых, чтобы всякий, кто верует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Человек не может родиться от всех народов одновременно. Вот, например, русские дети или украинцы или латыши. Вы произошли от известного народа. Точно так Спаситель должен был произойти не от всех народов сразу, но от одного народа. И Господь избрал для этого один народ. И не потому, что это был самый лучший или сильный народ, а потому, что это был самый малый и слабый народ, чтобы Бог мог явить на нем свою силу и могущество. Когда большой, могучий народ творит великие дела, это можно легко приписать его могуществу и силе, и многочисленности. Но когда малый, слабый, никем не любимый народ творит великие дела, тогда люди обращают на это внимание и хотят знать, какой силой он это делает. Таким образом, Бог являет себя через этот народ, из которого и произошел потом Спаситель Иисус Христос. Я повторила все это коротко для вас, чтобы вы не утратили нить мысли и не заблудились в той пустыне, по которой мы теперь с вами идем вместе с народом, который избрал Бог. Мы видели, как этот народ бывал непослушен Богу и время от времени начинал заниматься идолопоклонством, но Бог снова пробуждал его и вел дальше в обетованную страну Ханаан. Моисей и Аарон руководили народом и поставили над ним священников и потомков Левия, левитов, и в прошлом уроке мы узнали, как была построена скиния собрания и ковчег завета, в котором хранились скрижали с написанным на них Божьим законом. Сегодня мы пойдем дальше и увидим, как народ поклонялся в этом новом месте. Перед первым богослужением Моисей велел собрать народ перед скинией собрания. Он хотел, чтобы все видели, как он будет посвящать на служение своего брата Аарона и его двух сыновей. Народ должен был видеть, что Бог избрал этих людей для духовного служения при скинии. Когда Аарон был назначен первосвященником, то есть самым главным священником, он принес на алтарь ягненка, чтобы там принести его в жертву за себя и народ. Люди ликовали и благодарили Бога, потому что знали, что все это установлено им, и он доволен ими. С того дня, утром и вечером, священники приносили жертвы на алтаре у входа в скинию собрания. Жертвами Бог напоминал людям о том, что грех – ужасная вещь, и наказание за него всегда – смерть. Огонь на жертвеннике никогда не угасал, его поддерживали день и ночь. Утром рано священники разгребали угли и клали на них свежие дрова, и огонь снова разгорался. Даже тогда, когда всю скинию переносили на другое место, священники несли раскаленные угли в закрытой жаровне. Бог зажег этот огонь и хотел, чтобы они донесли его до нового места, в которое он их вел. Во святом месте находился второй алтарь, на котором жгли приятные курения, фимиам, который, символизируя молитвы народа, возносился вверх к Богу. Утром священники несли угли с большого алтаря на меньший, чтобы оба алтаря горели непрерывно. Бог повелел, чтобы алтарь благовонного курения получал свой огонь от главного большого алтаря у входа в скинию. Священники держали 12 хлебов на столе в святом месте и каждую субботу рано утром приносили свежие хлебы. Эти хлебы назывались хлебами предложения, и только священникам разрешалось есть их. Каждый день светильники наполнялись свежим елеем, чтобы они непрестанно горели. Однажды, когда народ израильский был все еще вблизи горы Синай, Бог напомнил им о том, что целый год прошел с тех пор, как они покинули Египет.
Бог сказал им, что нужно отметить праздник Пасхи и вспомнить об ангеле смерти, который прошел мимо израильтян, когда они были еще в Египте. Вечером этого дня они должны были есть несдобный пресный хлеб с горькими травами и ничего не оставлять до утра. Народ послушался Бога, и все было исполнено торжественно и свято. Прошло несколько дней после этого праздника, и вот народ увидел, что облако поднялось от места, на котором стояла скиния, и начало медленно двигаться на север. Они поняли, что Господь хочет, чтобы они шли дальше. Они прожили почти год в пустыне, в тени великой горы. Радостно двинулись они в путь. Впереди далеко ожидал их обетованный Ханаан, которого они пока что не могли даже себе представить. В течение 3 дней они медленно продвигались вперед, и когда облако остановилось, они расположились лагерем вокруг своей прекрасной скинии, ожидая новых указаний от своего Господа, которому теперь доверяли и знали, что Он с ними и Сам ведет их. «Дети, мы теперь не видим Господа ни в облачном, ни в огненном столбе, и все же знаем, что Он всегда с нами. Глазами веры мы видим Его, и Дух Святой присутствует в нас и напоминает нам о том, что Бог с нами. Его невидимые руки ведут нас в обетованную страну, в небесный Ханаан, вечный рай, в котором ожидает нас Спаситель. Когда мы просим молитве о том, что нам нужно, и своей жизнью прославляем Бога и любим Его дело, Он дает нам все, о чем мы просим. Получали ли вы когда-нибудь ответы на молитвы? Я расскажу вам сегодня о человеке, который много-много раз получал ответы на молитвы. Он посвятил себя Господу в молодости. Жил он 100 лет тому назад, и фамилия его была Мюллер. Он жил в Бристоле, в Англии, и проповедовал Евангелие в 2 маленьких церквях. Проходя по улицам города, он не мог не замечать множество грязных, бедных, беспризорных детей. Они играли в помойных ямах и просто на грязных улицах, и многие из них не знали, что такое новая одежда или свежая пища. У многих из них не было родителей, иногда их подбирали и помещали в дома для бедных. Это не было ответом на проблему. Мальчикам и девочкам было плохо и тесно в этих домах, где даже не было дворов, чтобы играть, и не было школы, где бы они могли учиться. Хуже же всего было то, что эти дети не имели возможности узнать что-нибудь об Иисусе Христе и о том, что Он любит их, как вас и меня. У этих детей не было никакой надежды. Пастор Мюллер не терял надежды, потому что Бог говорил к его сердцу, когда он молился и читал Библию. Однажды утром, стоя перед верующими в маленькой церковке, он сообщил им о том, что Бог хочет, чтобы он открыл небольшой сиротский дом. Не все думали, что это хорошо. Одни говорили, что он слишком молод, другие, что в сиротских домах детям не лучше, чем на улице. Многие отговаривали его от такого полезного дела. Но пастор Мюллер был уверен, что Бог хочет, чтобы он начал заботиться о сиротах города. Как начать? У него не было большого дома, вообще ничего, что нужно для такого предприятия. Пастор Мюллер начал усердно молиться. «Боже, Ты хочешь, чтобы я начал это дело. Мне нужны средства, нужен дом, где бы, по крайней мере, 30 детей могли жить, играть и учиться. Я верю, что Ты можешь дать мне все это». Ответил ли Бог? А вот мы сейчас узнаем. Ответ пришел почти немедленно. Сначала какая-то женщина предложила свои услуги и не хотела, чтобы ей платили за работу. Потом пришла молодая пара, муж и жена, и предложили тоже помогать. Люди принесли ложки, вилки, ножи, посуду, постельные принадлежности, но все еще не было дома. Однако и на эту молитву ответил Господь. И вскоре кто-то предложил пастору Мюллеру взять и занять большущий дом, в котором могло бы разместиться больше, чем 30 детей. Оставалось только собрать детей. Это было легче всего. Детей было больше, чем пастор Мюллер мог взять. И начав с 30, он вскоре имел их 150 в 4 домах на одной и той же улице. Откуда же брались у него деньги для покупки имущества? Как откуда? Он просил Господа в молитве, и Господь через добрых и щедрых людей давал ему все, что было нужно. Иногда денег было много, иногда их было ровно столько, сколько было нужно, чтобы уплатить самые срочные счета. Но пастор Мюллер не отчаивался. Он знал, что в нужное время Господь позаботится о нем и его сиротах. В
течение долгих 60 лет Господь отвечал на молитвы этого человека. Он готов отвечать и на наши молитвы, но у нас должна быть та же готовность служить Господу, которая была у пастора Мюллера. Господь не дает средства тем, кто промотает их на всякую ерунду в угоду сатане, и не стоит даже просить его об этом. Но на доброе дело Господь подаст все необходимое. Поэтому важно, прежде всего, принадлежать Господу и быть готовым служить Ему, и Он будет охотно идти нам навстречу и помогать в наших нуждах. Пусть вера и посвященность пастора Мюллера будет для нас примером.

вечной Библии поток живой воды. Найдешь в ней в изобилии уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь. Над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

0: Это твой последний шанс, Джек. Если ты его упустишь, то уже никто и ничто не сможет тебя спасти от исправительно-трудовой колонии для малолетних преступников. Джек, в гордом одиночестве, восседавший на заднем сиденье автомобиля, не сводил упрямо прищуренных глаз с пухлых белых рук инспектора по делам несовершеннолетних, крепко сжимавших руль. Как же он его ненавидел! «Этим ты вообще-то обязан нашему начальнику отдела», продолжал между тем господин Льюис. «Он решил, не скрою, вопреки моему совету, дать тебе еще один, последний шанс и найти для тебя новых приемных родителей».
1: «Когда-нибудь я до тебя обязательно доберусь! Я убью тебя, но делать буду это медленно, чтобы ты дольше помучился. У некоторых ребят порядочные инспектора. Мне же как назло достался именно ты! Ты ведь меня всегда ненавидел, с того самого момента, как я укусил тебя за палец, когда был еще совсем маленьким. Сегодня, будь у меня такая возможность, я бы откусил его тебе подчистую».
0: «Ты вел себя, как последний негодяй и мошенник», продолжал свой монолог инспектор, которого, казалось бы, судьба Джека должна была волновать, как никого другого. «Несмотря на то, что тебя уже не раз ловили на воровстве и порче чужого имущества, сейчас тебе предоставляется еще одна возможность начать жить заново в деревне, где тебя никто не знает. Тебе, малец, просто невероятно повезло».
1: «Ну и загнул», – подумал Джек. «Все просто ненавидят меня и только мечтают о том, как бы поскорее от меня избавиться. А этот толкует, что мне невероятно повезло.
0: Семья, согласившаяся взять тебя к себе на воспитание», продолжал между тем господин Льюис, «уже достигла впечатляющих результатов в работе с трудновоспитуемыми подростками. Да и живут они довольно уединенно, далеко от крупнонаселенных пунктов, что является немалым преимуществом». Джек не сводил злобно прищуренных глаз с его рук.
1: «Ну что ж, тогда они скоро пожалеют о том, что вообще родились на этот свет. Уж этот-то трудновоспитуемый подросток вскоре убедит их в том, что они в этот раз крупно ошиблись».
0: На память ему почему-то пришел тот день, когда господин Льюис в первый раз привел его к людям, решившим взять мальчика к себе в семью на воспитание. Это было 7 лет назад. Джеку тогда только что исполнилось 5. Он судорожно рыдал всю дорогу, потому что не хотел расставаться с детским домом, в котором провел всю свою жизнь. Но его новая семья ему тоже очень понравилась. 2 года он был милым и послушным пай-мальчиком. Но однажды его приемный отец не пришел домой, и Джек узнал, что он их бросил. Его приемная мать заявила, что главной причиной их развода стали проблемы и трудности, которые принес в их семью приемный ребенок. И Джека снова вернули в детский дом. Вскоре после этих событий он пришел к выводу, что любые попытки вести себя прилично – лишь пустая трата сил и времени. Всякий раз, когда ему удавалось наладить с сотрудниками детдома более-менее дружеские отношения, они или переходили на другую работу, или же совсем увольнялись из-за расшатанности нервной системы. Детей постоянно переводили в другие детские дома или же отдавали на воспитание в приемные семьи. Глупо было пытаться найти себе среди них друзей. Господин Льюис неустанно пытался определить его в какую-нибудь семью. Но Джек с самого начала знал, что все равно, рано или поздно его отошлют обратно в детдом. Поэтому он и старался вести себя как можно ужаснее, чтобы посмотреть, насколько у них с ним хватит терпения. Примерно в это же время начала зарождаться и его слава поджигателя. Горящие спички стали для него попыткой отомстить окружающим за свою боль.
1: Это было незабываемое зрелище, охваченный пламенем его глаз. А центр по работе с детьми и юношеством горел еще жарче. После этого-то у него и появилась кличка «Поджигатель». Джек к этому времени повидал уже столько различных учреждений, что исправительно-трудовая колония была далеко не самым ужасным из всех возможных вариантов. Они уже давно ехали не по шоссе, а петляли по извилистой проселочной дороге. Со своего заднего сиденья Джек с отвращением обозревал пейзаж. Поля, холмы и леса были без конца и края. И как только люди живут в такой глуши!
2: «Приведи-ка себя в порядок!»
0: Господин Льюис просто не мог ехать молча.
2: «Мы уже почти приехали!»
0: Джек взглянул на свое отражение в зеркале заднего вида. От отца-нигерианца он унаследовал кучерявые черные волосы. От матери-ирландки – кожу безупречной белизны. По одной его щеке расползалось ярко-красное родимое пятно, придававшее всему лицу довольно карикатурный вид. Всю жизнь, сколько Джек себя помнил, его преследовала злобная шутка.
2: «Что это такое? Смесь черного с белым и красным?»
0: Ответом на нее было:
2: «Нет, это не газета, это Джек».
0: Всякий, кому приходил в голову этот вопрос, считал, что он был первым, сочинившим эту остроумную шутку. Однажды Джек сломал руку мальчишке, который никак не хотел переставать повторять эту шутку на все лады.
2: «Вот и деревня», провозгласил господин Льюис.
0: У Джека не было ни малейшего желания рассматривать ни красивые дома, окружавшие площадь, ни старую церковь, ни уютные маленькие магазинчики. Он закрыл глаза и начал обдумывать свой план.
1: «Может быть, стоит побыстрее учинить что-нибудь грандиозное, чтобы уже с самого начала нагнать на этих людей страх», – размышлял он. «Или лучше начать с мелочей, а потом набирать темп».
0: К тому времени, как они свернули на красивую, с двух сторон окаймленную кустарником дорогу, Джек принял решение не вступать ни в какие разговоры и вообще не раскрывать рта.
1: Сначала они, конечно же, будут изо всех сил стараться быть любезными и радушными. Когда же все равно не добьются от меня ни слова, то наверняка начнут злиться, думал он угрюмо.
0: Наконец, они остановились перед домом. С первого взгляда почему-то казалось, что он был сделан из картона.

0: пахло жареним луком. Хмурый, замкнутый вид Джека, казалось, совсем не смущал его круглую, как колобок, новую приемную мать, торопливо накрывавшую на стол. Муж ее был человеком довольно невзрачным, от которого, как почувствовал Джек, ему вряд ли стоит ожидать неприятностей. Зато сын их, Питер, произвел на него довольно сильное впечатление. «Он будет постарше меня», – подумал Джек. «Мне нужно будет его остерегаться». Еще там была маленькая девочка, которой время от времени наверняка можно будет дать пару подзатыльников. Когда все наконец расселись за столом, эта малявка не могла оторвать глаз от его родимого пятна. О, с каким удовольствием он поколотил бы ее! Джек решил ни к чему за столом не притрагиваться. Но то, что стояло перед ним, пахло так аппетитно, что он и оглянуться не успел, как с тарелки исчезла и третья порция добавки. «Ну что ж, до свидания», – помахал на прощание господин Льюис. «Мы с тобой еще обязательно увидимся. Уж в этом-то можешь не сомневаться», – думал Джек, жуя. «Но отсюда я уеду в шикарном полицейском автомобиле, а не на твоей ржавой тарантайке». «Думаю, тебе не терпится увидеть свою комнату, Джек», — сказала толстуха. «Под нее мы специально переоборудовали чердак».
1: «Просто восхитительно! Они решили поселить меня с пауками и крысами», — подумал Джек, поднимаясь вслед за ней по крутой лестнице. Но, открыв дверь, вопреки своим ожиданиям, он был приятно удивлен.
0: «Мы оставили стены голыми, чтобы ты сам развесил на них плакаты, какие тебе хочется. Здесь наверху ты можешь делать все, что захочешь. Никто не войдет в твою комнату без твоего разрешения».
1: За 12 лет жизни у Джека еще никогда не было своей собственной комнаты. Свой личный маленький мир. «Можно будет пошиковать здесь пару недель», — размышлял Джек, растянувшись на удобной кровати. «И пока что не устраивать им никакой крупной пакости, чтобы они не выкинули меня отсюда прежде, чем я успею этим всем хорошенько насладиться». Он лежал на кровати и наслаждался покоем, пока его не позвали вниз пить горячий шоколад с бутербродами. Он никогда еще не встречал такого детского дома, где ему был бы предложен такой сервис.
0: «Завтра ты пойдешь вместе со мной в школу», — вторгся в его радостные размышления Питер. «Нам придется сначала 7 километров трястись в школьном автобусе, но оно того стоит. Наша школа довольно маленькая, всего 600 учеников, и учителя неплохие».
1: Джек в жизни еще не встречал ни одного учителя, который был бы неплохим. Никто из его знакомых учителей даже приблизительно не подходил под это описание. Все, казалось, ненавидели его так же сильно, как и он их. Но и насолил он им, правда, немало. Он знал, что стал причиной нервного расстройства, по крайней мере, троих из них. 5 же учителей сложили оружие и поменяли профессию. Он сменил одну за другой 7 школ и умудрился ни в одной из них ничему не научиться.
0: «У нас все ходят в школьной форме. Мой старый пиджак, я думаю, будет тебе как раз. Можешь взять и мой запасной галстук, пока не обзаведешься своими собственными вещами».
1: «Свое тряпье оставь при себе», — подумал Джек и направился к лестнице, мечтая поскорее улечься в постель. Джеку редко когда удавалось хорошенько выспаться. Проспав всю ночь напролет, не просыпаясь от храпа или ворчания соседа, было воистину блаженством. Проснувшись, он нарочно натянул свои самые старые джинсы и самую рваную рубашку. «Пусть только попробуют заставить меня надеть свою школьную форму», — решил он, приготовясь к нешуточному бою.
0: Но все, собравшиеся на завтрак, были настолько поглощены вкуснейшей яичницей,

0: с салом, что на его одежду никто не обратил ни малейшего внимания. «Папа работает почтальоном», – объяснила Джеку маленькая девочка. «Поэтому его сейчас нет». Джек толстым слоем намазал на свой кусок хлеба апельсиновое варенье. Меньше всего в мире его интересовало то, где находится в данный момент этот смешной человечек. «Вот ваши бутерброды, мальчики», — сказала мадам Студень. Так Джек про себя окрестил свою приемную мать. «Вечером я приготовлю для вас настоящий обед», — объяснила она Джеку. «Если ты будешь одет, как все, в пиджак и с галстуком, тогда к тебе в школе будут не так приставать», — предупредил его Питер, запихивая тетради, книги и бутерброды в портфель. Но, видя, что Джек никак на это не отреагировал, Питер тоже не стал продолжать этот разговор, и они молча зашагали по дороге. «Как же я тебя ненавижу!» – думал Джек по дороге. «Уж я постараюсь отучить тебя от этих улыбочек еще прежде, чем мне придется вас покинуть». Все было точно так, как и во всех других школах. По мере того, как за его спиной захлапывались одна дверь за другой, Джек все острее ощущал себя запертым в клетке. И все тот же хорошо знакомый запах дезинфекционных средств, потных ног и школьной столовой. И, как всегда, множество расширенных от ужаса глаз, неотрывно прикованных к его родимому пятну. А после этого те же самые смешки и шепот. «Это господин Перси», — сказал директор. «Он занимается с отстающими учениками, которым в данный момент причислен и ты». «Так, спихнули меня к тупицам», — подумал Джек с напряжением, ожидая неизбежного вопроса. Он прозвучал сразу же после того, как директор вышел из класса. «Ты умеешь читать?» — спросил учитель. Джек почувствовал на себе взгляды всего класса. Он выпучил глаза, отвесил подбородок и издал булькающий звук. «Да, но...» – начал было учитель и поспешно добавил. «Ничего, не переживай. Садись-ка вот сюда и нарисуй мне что-нибудь». «Все идет как по маслу», – отметил удовлетворенно Джек. «Он не будет загружать меня работой». Но он не намеревался и дальше играть глупого. Когда прозвенел звонок на большую перемену, он со всеми вместе вышел на улицу. Джек до мелочей знал все, что произойдет дальше. Мускулы его напряглись, все тело приготовилось к драке. Как и следовало ожидать, скоро он оказался в тесном кольце насмешливых физиономий.
1: «Уж не прокинула ли мамочка на твое бледненькое личико банку с красной краской?» – язвительно спросил толстый мальчишка в очках. «А кто это сделал тебе такую химическую завивку?» – насмешливо протянул другой. В то время, как рыжий мальчишка в новеньком пиджаке, пристально изучая старую рубашку Джека, хихикнул. «Моль, да?»
0: Все это Джек выслушивался сделанным равнодушием, пока кто-то, наконец, не додумался до шутки с красно-бело-черным. Тут он уже не выдержал. Насмешники не успели опомниться, как у троих из них оказались расквашены носы, а у одного под глазом появился синяк.
1: «Ага, червяк начал извиваться!» – закричал толстяк.
0: Но никто из них не мог по-настоящему противостоять Джеку. Поэтому, услышав звонок на урок, все с облегчением бросились по классам. На дворе остался лишь толстяк, со слезами искавший свои очки. Рыжий мальчишка стонал и всхлипывал. После этого и учителя, и ученики должны были бы оставить Джека в покое. Так, по крайней мере, было во всех его бывших школах. Вечером, когда Джек и Питер вернулись из школы домой, родители и их дочь уже сидели за столом. От запаха еды, которую мадам Студень щедро накладывала на их тарелки, начинали течь слюнки. Джек заранее приготовил ответы на все их замечания и вопросы о его синяках и шрамах. Но госпожа Джарвис лишь дружелюбно спросила:
1: «Ну, как прошли занятия?»
0: Джек лишь скривился и пожал плечами. Но Питер, сидевший напротив, расплылся в одобрительной улыбке.
1: «Я видел, как ты отделал этих ребят из 6-го класса», — сказал он. «Это было просто здорово. С этими негодяями можно справиться только так. Я бы вышел тебе помочь, но у нас как раз шел урок французского».
0: Джек украдкой взглянул на почтальона. Один из его приемных отцов, когда до него доходили известия об очередной его драке, беспощадно порол Джека ремнем. Этот же коротышка, казалось, и не слышал всего сказанного. Джек взял еще один кусок яблочного пирога и в первый раз за этот день почувствовал себя поистине вольготно.

0: завидуй грешникам. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Книга притчей Соломоновых, 23:17. По дороге, подняв густое облако пыли, промчался спортивный мотоцикл. «Снова Мартин катается!» – догадался Петя и помчался к забору, где уже стояли Тима и Лаура. 16-летний соседский мальчик развернулся в конце улицы и с гордым видом проехал мимо Миллеров. Для пущей важности Мартин прибавил газу, отчего мотоцикл встал на дыбы, и мальчик чуть не упал. Тима с завистью смотрел вслед быстро удаляющемуся мотоциклу.
1: «Ох, вот бы хоть раз прокатиться!» – выдохнул он.
2: «И почему у нас нет такого мотоцикла?»
3: «Ты же знаешь, что в нашей церкви не одобряют этот вид транспорта!» – напомнил Петя. «Папа всегда говорит, что гонять на мотоцикле – бессмысленная трата времени. Мартин не хочет работать, вот и развлекается». «Не надо меня наставлять!» – сердито бросил Тима.
0: Он круто развернулся и, опустив голову, поплелся к дому. Ясный солнечный день потерял для него красоту, потому что сердце наполнилось завистью.
3: «Мне все равно, что они говорят», – думал Тима. «Я очень хочу, чтобы у нас был мотоцикл. Нам никогда нельзя иметь ничего интересного». «Хорошо Мартину. Он катается сколько хочет, и никто не заставляет его работать».
0: День был испорчен. Во время обеда Тиму все раздражало, а когда

0: Когда пришло время поработать в огороде, он стал капризничать, пока мама не наказала его. После этого он немного успокоился, но мысли о мотоцикле не покидали его. Когда Миллеры ужинали, зазвонил телефон. Мама подняла трубку и некоторое время молча слушала. Лицо ее при этом стало озабоченным. «Нет, не знали», — наконец сказала она. «Очень печально». Положив трубку, мама вернулась к столу. Это была госпожа Смит.
1: «Что-то случилось?» — спросил отец.
0: «Да, Мартин и его друзья напились пива и гоняли на своих мотоциклах, пока не столкнулись. Мартин сильно повредил руку, так что пришлось ампутировать 3 пальца. Другие мальчики тоже пострадали». Тима замер в испуге. Ему казалось, что он слышит рев мотора и страшный удар. А что, если бы его, Тиму, придавило мотоциклом, и врач отрезал бы ему 3 пальца? Тиме вдруг стало холодно. Он передернул плечами. Тима больше не завидовал Мартину. Он радовался тому, что живет в христианской семье, что его родители, а также проповедники в церкви, мудро и с любовью защищают детей от всяких бед. Тима посмотрел на отца, потом на маму и почувствовал себя в безопасности. Вечером папа читал 23 главу книги притчей. Один стих, казалось, был написан специально для Тимы. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». «Грех часто выглядит заманчиво и интересно», — сказал папа. «Но мы должны быть мудрыми и видеть, к чему приведет нас этот грех. В конце концов, за всякое зло человек будет наказан, если не в этой жизни, то в будущей. Каждый раз, когда вы оказываетесь перед искушением, когда грех кажется вам привлекательным, подумайте, куда он приведет вас, и отвернитесь от него». По обычаю, Миллеры хором повторили библейский стих, о котором рассуждали. Для Тимы же это было очень ценное пожелание. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

Наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Вспоминайте ваше избавление». Как найти новые силы для вашего испытания? Как быстро мы забываем Божьи великие избавления в нашей жизни? Как быстро мы охладеваем к тем чудесам, которые Он совершил для нас в прошлом? Тем не менее, Библия снова и снова говорит нам «Вспоминайте ваше избавление». Мы так похожи в этом на учеников Христа. Они не поняли Христовых чудес, когда Он сверхъестественным образом накормил тысячи народа всего несколькими хлебами и рыбками. Иисус совершил это чудо дважды, накормив в первый раз 5000 человек и во второй раз толпу из 4000. И тем не менее, спустя всего несколько дней эти события изгладились из памяти учеников. Это выяснилось в тот момент, когда Иисус предупреждал их о закваске фарисейской. Ученики подумали, что Он сказал это, потому что они забыли взять с собой хлебов в лодку. Но Христос ответил им: «Еще ли не помните, не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали?» В Евангелии Марка говорится, что Христос был чрезвычайно удивлен тем, как быстро Его ученики забыли все эти невероятные дела. Иисус сказал: «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце, имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек? Сколько полных коробов набрали вы?» О чем нам говорят эти места из Писания? Из них ясно, что ни один из учеников ни на один миг, ни разу так и не задумался над тем, что же на самом деле происходило во время этих удивительных насыщений. Попытайтесь представить себе, как эти люди, проходя через толпу, неся в руках эти корзины и раздавая хлеба и рыбки, которые чудесным образом умножались прямо на их глазах, вы бы, наверное, подумали, что эти ученики должны были бы тут же пасть на колени, воскликнув: «Как такое возможно? Это абсолютно необъяснимо с человеческой точки зрения. О, Иисус, воистину Ты Господь!» Я, например, представляю, как они проповедуют людям, которым раздают хлеба: «Вот, берите, ешьте, это чудесная пища, посланная нам из славы небес, это Иисус дал нам ее, вот наш Бог, поклоняйтесь Ему». Ученики видели эти удивительные дела своими собственными глазами, но тем не менее, каким-то образом эти чудеса не отложились у них в памяти как какое-то значимое. И теперь, спустя всего несколько дней, они уже были исполнены сомнений и беспокойства о том, что они не взяли хлебов. Иисус вынужден был им сказать: «Как быстро вы забыли те чудеса, которые Бог сотворил для вас! Вы не поняли, в чем состояли ваши избавления!» Я удивляюсь также тому, почему эти толпы, которые были накормлены столь чудесным образом, не встали и не прославили Иисуса. Почему они не прославили Бога громким голосом, громкими восклицаниями, вознесенными к небу руками? Очевидно, они не совсем понимали все эти чудеса. Это именно та причина, по которой и вы, и я быстро забываем Божьи чудеса в нашей жизни. Память о вчерашних избавлениях быстро стирается кризисами сегодняшнего дня. От Бытия до Откровения Божье Слово буквально взывает к нам: «Вспоминайте, вспоминайте». На протяжении обоих заветов мы постоянно читаем: «Вспоминайте могучую руку Господню, которая совершила чудеса для вас. Вспоминайте все ваши избавления, которые были в прошлом». Вот увещевание Моисея Израилю после чуда на Черном море. «И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо крепкую рукой вывел вас Господь оттоле. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это, то скажи ему: рукою крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, и да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо крепкую рукою Господь вывел нас из Египта». Фарисеи довели исполнение слов этого последнего стиха до крайности. Они сделали себе такие маленькие коробочки, в которых помещали написанные законы и навязывали их на руку и на лоб.
Однако то, что сказал здесь Моисей, было метафорой, обозначающей духовное служение. Это было повеление каждому израильтянину запечатлеть навсегда в своей памяти все те вызывающие благоговейный страх избавления, которые они видели. Господь говорил им, по сути, вот что: «Храните память об этих событиях, чтобы память о них всегда была свежа. Всякий раз, когда в вашей жизни вы переживаете кризис, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с проблемами великанами, всякий раз, когда свирепый враг наступает на вас, вы должны вспоминать все те чудеса, которые я совершил для вас. Никогда не забывайте о тех избавлениях, которые вы испытали. Перебирайте их все в своей памяти и вспоминайте их во всех подробностях. Также не забывайте рассказывать о них своим детям. Передавайте рассказ о чудесах из поколения в поколение. Это будет укреплять вашу веру и веру каждого последующего поколения. Ни одно поколение не видело больше чудес избавления, чем Моисеева. Оно начиналось с ужасающих 10 казней, которые пали на Египет. Тучи саранчи, нашествие жаб, реки, которые превратились в кровь. Тьма такая густая, что почти осязаемая, и все это создавало хаос и смятение среди египтян. И тем не менее, на протяжении всех этих казней Израиль сидел в безопасности в своих шатрах, защищенный от всего этого. Эти же самые израильтяне видели и облако славы, которое оставалось сзади них, скрыв их от приближающего фараонова войска. Они же видели и столб огня, освещающий перед ними ночное небо и согревающий их во время холодных ночей в пустыне. И они же видели, как целое море расступилось перед ними, поднявшись стеною по обеим сторонам от них. Они прошли между этими стенами из воды по суху, а на следующий день Израиль увидел, как фараоново войско было сверхъестественным образом уничтожено, когда те же самые стены из воды обрушились на их преследователей, стерев их с лица земли. Какие великие избавления Израиль пережил! И однако же, ни одного из них они не поняли. Фактически, они скорее просто-напросто забыли обо всех этих чудесах. Откуда мы это знаем? Об этом прямо так и написано. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милостей твоих и возмутились у моря, у Черного моря». Псалом 105, стих 7. Каким образом израильтяне возмутились против Бога Черного моря? А таким, что уже через 3 дня после их чудесного избавления они обвинили Бога в том, что Он их привел в пустыню, чтобы заморить их жаждой. Как написано, и снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки его дня, когда он их избавил от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения, забыли Бога, спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. Именно то, от чего Моисей так предостерегал Израиля, в конце концов произошло. Как написано во Второзаконии 4:9, «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоих и сынам сынов твоих». Я вижу, как сегодня происходит то же самое в Церкви Иисуса Христа. Слово нам повелевает носить повязки с напоминаниями о наших избавлениях. Мы должны надевать их каждое утро точно так же, как мы одеваем одежду. И мы всегда должны иметь их под рукой, чтобы всегда они были у нас перед глазами. И вот я спрашиваю вас, сколько повязок с напоминанием об удивительных прошлых избавлениях носите вы сейчас? Насколько живы у вас воспоминания о Божьих чудесах, сотворенных для вас? Настолько ли хорошо вы их помните, что можете встать прямо сейчас и засвидетельствовать о них во всех их славных подробностях? Когда Дух Святой задал мне этот вопрос, я был потрясен.
я смог вспомнить хоть с какими-нибудь существенными подробностями только несколько из моих избавлений. Очень многие я просто забыл. А еще больше было этих случаев, я просто принимал как должное. Хуже того, я не мог вспомнить о них тогда, когда они больше всего были нужны, когда я попадал в очередные трудные обстоятельства, а память о моих избавлениях могла бы подкрепить мою веру во время этих испытаний. Нам заповедано рассказывать нашим детям и внукам обо всех этих великих делах, которые Бог совершил для нас. Мне бы следовало даже завести дневник и туда записывать все мои случаи избавлений. Итак, почему же? Это повеление о том, чтобы вспоминать наше избавление, так важно. Мы должны вспоминать прошлые случаи избавления для того, чтобы укрепить нашу веру для текущих испытаний. Бог повелевает нам вспоминать наше избавление для нашей же пользы. Воспоминания о наших прошлых избавлениях помогут укрепить нашу веру, нужную нам для тех испытаний и трудностей, которые мы проходим сейчас. Находитесь ли вы сейчас в кризисе? Стоит ли перед вами угрожающий великан, какая-нибудь проблема? То ли дома, то ли на работе, то ли в семье. Единственный способ противостоять этому великану – делать так, как делал Давид. Вспомните льва и медведя. И вот почему Давид смог бесстрашно пойти против Голиафа. Он вспомнил Божью верность ему в его прошлых трудностях. Позвольте мне это объяснить. Когда Давид вызвался сразить Голиафа, как написано, сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его, и льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними». Давид знал серьезность опасности, какой он подвергал себя, вызвавшись идти против Голиафа. Нет, он не был каким-то новичком, наивным юношей, исполненным хвастовства и ищущим возможности посражаться. Нет, Давид просто вспоминал свои прошлые избавления. И сейчас он смотрел своему врагу прямо в глаза и говорил: «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Сегодня многие из народа Божия встречают со всех сторон гигантов на своем пути, и их одолевает страх. Относится ли это и к вам? Забыли ли вы то время, когда вы были так больны, что были уже при смерти, но Господь восстановил вас? Помните ли вы еще те финансовые трудности, когда вы уже думали, это конец, но Господь провел вас через все это и хранит вас до сего дня? Привожу здесь отрывки из писем, которые пришли к нам в служение, в которых наши читатели пишут о трудных временах испытаний. Пожилые родители скорбят по поводу ужасных действий своего сына-служителя. Этот молодой пастор оставил свою жену и двоих детей, а также свое служение и примкнул к гомосексуалистам. Его родители в шоке, не знают, что им делать, особенно когда думают о последствиях и о том, как все это отразится на их внуках. Один пастор и его жена скорбят о дочери, которая лежит при смерти и которую они буквально вымолили у Господа. И после того, как дочь была исцелена, она начала употреблять наркотики и вести соответствующий образ жизни и в конце концов вышла замуж за человека, который стал убийцей. Сейчас он в тюрьме, а эта девушка впала в отчаяние, сейчас теряет контроль над собой, вынашивая мысли о самоубийстве. Сейчас ее родители уже сожалеют о ее исцелении, даже задумываются над тем, не лучше ли было для нее, чтобы она так и не была тогда исцелена. Одна молодая мать с тремя детьми живет одна в четырех стенах в снимаемом ею доме. Ее муж недавно умер, оставив ее без страховки и без средств к существованию. Она полностью одинока, и у нее нет денег. Это только несколько таких великанов, с которыми сталкиваются верующие. Еще многие другие святые пишут нам о своих мучительнейших испытаниях, повторяя при этом только одно. «Я не понимаю, зачем это все? Все это искренне верующие, которые верят в Слово Божие и ходят в Его Духе. Что мне, как пастору Господа, им сказать?» Дело в том, что есть много такого, что мы не понимаем, и мы просто не можем это понять до тех пор, пока мы не уйдем домой на небо к Иисусу.
Но я абсолютно уверен в том, что Бог может исцелять, и что у Него есть выход из любой ситуации. Вопрос, над которым мы должны задуматься, состоит в том, где нам найти веру, силу и мужество, чтобы противостать и обрести в нем победу. А все это может прийти только от воспоминания о растерзанных нами ранее львах и медведях. Все это придет только тогда, когда вы сможете вспомнить о невероятных случаях проявления Божьей верности и обо всех победах, которые Он дал вам. Видите ли, вы не сможете противостоять великану, пока вы не будете иметь четкого представления и понимания всего величия и славы Божьей, проявленных в вашей жизни. Чтобы это у вас было, я призываю вас вернуться в памяти к самому началу, когда вы впервые ступили на путь хождения с Господом. Вы помните, какими были вы до того, как Иисус вас спас? Действительно ли вы понимаете, насколько близко к аду вы тогда были? Некоторые, возможно, к самоубийству, другие к одержимости бесами. Помните ли вы то чудо, ту перемену, которая произошла, то освобождение, которое извлекло вас из того рва, в котором вы находились? Помните ли вы, как вы были избавлены от нараставших, как снежный ком, искушений и от тех ловушек, которые дьявол расставил для вас? Была ли у вас мысль бросить все? Бывало ли у вас такое, что когда вы уже расстались со всякой мыслью о продолжении служения? Бывали ли вы настолько подавлены, настолько обессилены, что уже думали о бесполезности того, чтобы продолжать дальше идти за Господом? Вспомните, как Святой Дух сошел на вас, как вы покаялись, как Он вернул вас опять к себе. Спросите себя, насколько отчаянных молитв Господь ответил вам? Позвольте мне предложить вам один способ, как обратить вашего великана в муравья. Если есть у вас такая возможность, сядьте вечером в машину, поезжайте за город на какую-нибудь пустынную трассу, остановите машину, выйдите и взгляните на Луну и мириады звезд. Вспомните о вашем Создателе Боге и обо всем, что сотворила Его рука. Астронавт Чарли Док однажды выступал перед группой наших одиноких членов церкви, и он рассказал о том, каково было ему находиться в маленькой тесной капсуле за тысячи и тысячи километров от Земли, который направлялся на полной скорости в направлении Луны. И когда экипаж повернул корабль в горизонтальное положение, кто-то воскликнул: «Взгляните на это невероятное зрелище!» Это была Земля, удивительным образом повисшая в черном космосе. Она висела в нем, как яркий шар, подвешенный буквально ни на чем. Весь экипаж был буквально поражен этим видом. Они знали, что только какой-то невероятный творец, Бог, мог сделать это. Это был тот самый способ, который Бог использовал для того, чтобы вывести Иова из его горя. Господь сказал этому страдающему человеку обратить в свой взор на основание земли и спросил, на чем утверждены основания земли Иов? Что удерживает ее в космосе? Бог продолжал дальше спрашивать, кто заключил море в его пределах? Кто говорит могучему океану, доселе дойдешь и не перейдешь? Что удерживает волны не переступать пределы суши? Почему ты не тонешь в водах прилива, Иов? И где находится источник всех морей? Как свет отделяется от тьмы? По какому пути разносится ветер по земле? Если у дождя отец, может ли человек произвести молнию, гром, тучи? Кто, как ты думаешь, укрощает все эти силы природы Иов? Кто делает зверей неукротимыми и вкладывает кротость в нрав их? Бог буквально преподал Иову курс могущества и силы, раскрыв ему прошлые акты творения. Всем этим Бог как бы все это время говорил Иову: «Ты забыл, кто я такой. Ты обвиняешь меня в пренебрежении тобой. Ты подвергаешь сомнению мою заботу о тебе и мою силу избавить тебя. И поэтому я показал тебе, как я забочусь обо всем моем обширном творении». Господь продолжал говорить к Иову, пока, наконец, Иов не был постыжен. Тогда Иов, взглянув на свои проблемы, сказал: «Я был глуп. Глаза мои не на то были направлены. Они были направлены на мою боль, а не на тебя.
«О Господь, я забыл, кто Ты и что Ты можешь делать. Я знаю, что Ты можешь все, и я знаю, что никакая мысль не может быть сокрыта от Тебя». Также мы должны помнить о наших прошлых избавлениях, потому что это есть оружие против всякого страха. Страх не может удержать в своей железной схватке сердце того, чьи глаза направлены на Божье величие и славу. Неемия, он хорошо понимал этот принцип. Он шагал взад-вперед по стене Иерусалима, глядя на то, как внизу усталые, изнеможденные трудами израильтяне из остатка, не ушедшего в плен, трудились в поте лица над восстановлением города. Израильтяне были окружены свирепыми врагами, союзом из трех войск под предводительством Санавалата и нечестивого Товии. И страх уже начинал закрадываться ему в душу. Городские стены еще не были до конца отстроены. Везде лежали горы мусора. Изнеможденные трудами работники вынуждены были продолжать трудиться, имея в одной руке молот, а в другой меч. И как все эти страхи у них исчезли? Как могли они продолжить идти вперед и не сдаваться? Неемия напомнил им, каким великим и страшным является их Бог. «И смотрел я, и стал, и сказал знатнейшим, и начальствующим, и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь». Дорогой святой, испытываешь ли ты страх от твоей ситуации? Получила ли уже доступ к твоему сердцу твоя проблема, нанеся удар твоей уверенности в Господе? Если да, то вспомни, как велик и страшен твой Бог. Именно так и Моисей справлялся со страхом, охватывающим общество сынов Израилевых. Он говорил Израилю: «Если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Не страшись их, ибо Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный». Моисей им говорил: «Вам предстоит встретиться с многочисленными врагами, которые сильнее вас. Вы будете недоумевать, как вообще вы можете одерживать какую-либо победу в борьбе против таких чудовищ. Однако все, что вы должны помнить, это то, как велик и могуществен ваш Бог. Вспоминайте, что Он сделал с вашими врагами в прошлом и как Он всегда спасал вас. Мы должны напоминать себе о том, как велик наш Бог, и о том, что Он уже сделал в прошлом для избавления всех, кто доверялся Ему, и призывать эту величественную силу помочь нам в нашем теперешнем испытании. Моисей убеждал Израиля: «Он совершил все это ради вас, и вы должны вооружиться Его силой. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, которые видели глаза твои». Давид вопрошал: «Кто подобен твоему народу Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное перед народом твоим, которого ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их?» Бог объявляет нам: «Я Господь, я не изменяюсь», и сегодня Он точно так же ищет возможности показать свое величие всем, кто желает поверить в Его силу и взять ее себе на вооружение. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Предсмертные слова Моисея к Божьему народу были такими: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет пред тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Наконец, давайте послушаем апостола Павла. Он молился за то, чтобы открылись глаза у каждого святого на то, чтобы видеть величие Божьего могущества в нас. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его».
из всех самых важных происшедших событий, о которых хранит моя память. Самое важное это событие, воспоминанием о котором мы делимся каждую неделю на вечере Господней. Мы вспоминаем смерть нашего Господа. Это самое невероятное из всех чудес. Наш Господь Иисус Христос победил смерть. И сегодня Он стоит как победитель над всяким испытанием, которое вы проходите. Более того, Он с вами в вашем испытании. Я призываю вас, оторвите свой взор от вашей боли, поднимите его вверх и вспоминайте его удивительные дела, совершенные им ради вас. Тогда вы будете видеть величие и славу Бога, который есть ваш Избавитель. Аминь.

Люди крылья и люди камни. Есть люди камни, есть люди крылья. Одни придут к вам часы бессилья, помогут делом, утешат словом, плечо подставить всегда готовы. И взгляды лечат, бодрит улыбка, они как свечи во мраке зыбком. А вас молиться те люди будут, по их молитвам вершится чудо. Вы с ними встали, потом идете, и вот вы вместе в одном полете. О, если рядом те люди крылья, благословил вас Господь обильно. Совсем иное, то люди камни, они ударят, но не руками, к земле прибьют вас недобрым словом, и грех ваш прошлый припомнят снова, просверлят насквозь колючим взглядом. О, как же тяжко, коль камни рядом, а мысли с ними лишь об одном. Ох, не пойти б с камнем на дно. Однако могут благословением быть люди камни, учить смирению. Ведь в испытаниях, сказал Сын Божий, нам все ко благу, и камни тоже. Но что должно нас тревожить с вами? Мы люди крылья или люди камни? Зовем ли в небо, на дно ли тянем? Себе оценку должны дать сами. Мне нравятся красивые сердца. От них исходит очень много света. Купайся в любви, и нет конца. И сам переполняйся при этом. И щедро они делятся с тобой избытком искреннего, чистого участия и всей своей сердечной добротой. Иметь таких друзей – большое, пребольшое в жизни счастье.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести об Элизабет Фрай. «Я пойду прогуляюсь в парке», — сказала Элизабет, глядя в окно на клумбы цветов под деревьями. «У меня немного болит голова, и свежий воздух поможет мне». Ее свекровь, матушка Фрай, как называл ее Джозеф, внимательно посмотрела на нее с сожалением, словно искала в ее лице следы усталости. «Ты выглядишь несколько бледной», — сказала она. «Почему бы тебе не отдохнуть перед чаем?» «Мне кажется, что все это из-за тех книг, которые ты читаешь. Это вредно для глаз». Элизабет Фрай была в Плашете около месяца, но она уже скучала, и ей очень хотелось вернуться и вновь увидеть Элхам Холл. Не то чтобы матушка Фрай относилась к ней неприязненно, но она всегда приставала к Элизабет с отдыхом и убеждала, что необходимо хорошо питаться. «Нет, все в порядке, спасибо», — сказала Элизабет. Встала и вышла из комнаты побродить по парку. «Какая она странная девушка», — сказала матушка Фрай своей дочери. «Кажется, она даже не способна с удовольствием немного поговорить». «По-моему», — сказала ее дочь, — «она слишком надменна». Поскольку Элизабет всегда была слишком серьезна, в Элхам-Холле ее считали странной. Теперь она поняла, что и в новой семье мужа ее тоже не понимают, а родственников Джозефа огорчало то, что она не принадлежит полностью к их обществу квакеров. Элизабет не была той простой, наивной девушкой, на которой, по их мнению, Джозефу следовало бы жениться. Со своей стороны, невестка считала их довольно ограниченными и грубоватыми людьми. Джозеф и Элизабет Фрай собирались жить в Лондоне, в Милдзерс-Корте, здании, расположенном рядом с большим товарным складом, принадлежащим семье Фрай. Поскольку дом для них еще не был готов, в октябре Элизабет ненадолго уехала из Плашета для того, чтобы навестить Элхам-Холл. Она писала в своем дневнике: «Я радовалась, как никогда, при одной только мысли, что увижу родные места». В ноябре Джозеф и Элизабет приехали в Лондон. В Милдредс-Корте она испытала потрясение после жизни, которую вела до сих пор. На складе хранились кофе, чай и специи. На первом этаже была контора и квартиры, которые снимали многие конторские служащие. Служащие только что расстались со старой хозяйкой, Элизой Фрай, заловкой Элизабет, и они не слишком доброжелательно приняли новую юную хозяйку. С раннего утра и до позднего вечера, без передышки, Элизабет была занята беготнёй по дому. Однажды она была захвачена врасплох приходом к обеду Вильяма Фрая, брата ее мужа. Но это было только начало. Любой член семьи Фрай, приезжающий в Лондон, считал своим долгом воспользоваться гостеприимством Милдредс-Корта. Таким образом, у Элизабет был нескончаемый поток родственников, рассчитывающих на еду и жилье на все необходимое им время. Неподалеку от Милдредс-Корта находились два молитвенных дома квакеров. Любой квакер, знакомый с семьей Фрай, а большинство из них были знакомы с ними, заходил навестить их в Милдредс-Корт. Они рассчитывали на гостеприимство и получали его, но вся тяжесть падала на Элизабет, которая должна была устроить все так, чтобы у нее хватило для них еды и мест для ночлега. Иногда эти люди проводили в ее доме длинные собрания, навевавшие скуку на хозяйку. Так что уставшая Элизабет удивлялась, как она могла избрать такую жизнь. В Элхам-Холле она, по крайней мере, чувствовала, что помогает своим сорванцам и кое-кому из местных бедняков. Несмотря на то, что с тех пор, как она вышла замуж, ей приходилось так много работать, Элизабет Фрай
не забывала о тех жителях Лондона, которые были намного беднее и менее удачливы, чем она сама. Она стала ходить пешком по соседним улицам для того, чтобы посмотреть, как живут люди. И какое же страшное потрясение она испытала. Ряды лачуг с обвалившимися стенами и прогнившими от сырости и грязи полами. На одной из узких улиц она сказала нескольким мальчишкам, чтобы они перестали бросаться камнями, а то разобьют окна. «Какие окна?» — крикнул один из сорванцов. «Здесь нет окон». Взглянув на ряд домов, она убедилась, что мальчишка прав. Едва ли в нескольких домах были настоящие окна. Некоторые из них представляли собой просто пустые отверстия, так что дождь и ветер могли беспрепятственно проникать туда. Другие были заткнуты кусками грязного тряпья. Элизабет ничего не могла поделать с трущобами, но она могла немного помочь людям и их детям. Со временем знакомство с жителями трущоб стало настолько близким, что они могли поговорить с ней и рассказать о тяготах своей жизни. Особенно трудным для них была зима, так как изношенная одежда ничуть не согревала их. Еды тоже всегда катастрофически не хватало. И единственным выходом, благодаря которому можно было выжить, было воровство. Но если они попадались, жестокого наказания не избежать. «Ты не должна выходить одна», — сказал Джозеф, когда жена вернулась с одной из таких прогулок по Лондону. «Слишком опасно женщине ходить по таким улицам». «Многие женщины там испытывают нужду», — ответила Элизабет. «Многие из них голодают. Мы должны сделать что-нибудь, чтобы помочь. Несправедливо, что никого это не волнует». «Действительно ли все так плохо, как ты говоришь?» — спросил Джозеф. «Возможно, они просто мошенники, которые скорее пойдут воровать, чем работать». «Я уверена, что это не так», — сказала Элизабет. «Я разговаривала с этими людьми и чувствую, что уже понимаю их. Почему бы тебе не пойти со мной и не увидеть самому, как им приходится жить?» Итак, Джозеф после некоторых колебаний отправился вместе с Элизабет, чтобы исследовать узкие улочки и переулки неподалеку от Мидлерс-Корта. Здесь не было настоящих водостоков и канализации, а разрушенные лачуги были полны больных лихорадкой людей. Повсюду они видели такую нищету, о существовании которой Джозеф и не подозревал. Они увидели маленького мальчика, сидящего на камне в двух шагах от двери. Он был худой, бледный и дрожал от холода. «Это твой дом?» — спросил Джозеф. «У меня нет дома», — ответил мальчик. Потрясенный Джозеф Фрай продолжал расспрашивать мальчика и выяснил, что у него нет ни дома, ни родителей. Было ужасно, что этому маленькому ребенку негде было найти приют, кроме как в дверном пролете, и некому было позаботиться о нем. Он умудрился жить, воруя деньги или еду. Джозеф достал монетку и дал ее мальчику, который в восторге убежал, едва веря в удачу. «Здесь много таких мальчиков», — сказала Элизабет. «Большинство из них обучены воровству опытными ворами». Пока добрались домой, они видели других детей, которые сидели на водосточных трубах. Можно было оказать им помощь из благотворительных средств, поступающих от нескольких добрых людей. Но большинство этих детей должны были сами заботиться о себе. Джозеф и Элизабет заметили двух мальчишек, которые передавали мужчине, стоявшему в дверях, несколько часов и других предметов. «Они провели этот день, шаря по карманам», — сказала Элизабет. «Они работают на этого человека, который забирает все, что они украли». Джозеф
возил Элизабет в замечательные магазины на Пэл-Мэл, считавшиеся лучшими не только в Лондоне, но и во всей Европе. Здесь были выставлены всевозможные товары, но все они очень дорого стоили, и только немногие богачи, такие как Джозеф, могли позволить себе покупать их. Теперь Джозеф вынужден был согласиться с Элизабет, что они были действительно богаты, тогда как другие были настолько бедны, что не могли купить себе одежду и еду. Среди нескольких благотворительных обществ были и квакеры, которые старались оказывать помощь беднякам Лондона. Они открыли небольшую школу и просили Элизабет, чтобы она им помогла. И хотя она вела воскресную школу в Норридже, поначалу беспокоилась, принимаясь за эту работу. Тем не менее, молодая женщина попробовала читать детям отрывки из Библии своим спокойным, добрым голосом и заметила, что им нравится слушать. К осени 1803 года у Элизабет и Джозефа уже было двое своих детей – Кэтрин и Рэйчел, но это не стало препятствием для благотворительной деятельности. Как-то, когда она находилась на улице возле своего дома, к ней подошла женщина, умоляя о помощи. Она выглядела такой утомленной и бедной, что Элизабет захотелось помочь, сделать что-нибудь, чтобы изменить жизнь этой женщины к лучшему. Поэтому она вернулась на ту же улицу в надежде встретить нищенку и дать ей денег. Но улицы были полны народа и шума из-за торговцев, которые выкрикивали названия своих товаров. Несколько часов Элизабет ходила в толпе и все искала нищую женщину, но так и не смогла ее найти. По пути домой она заметила еще двух очень бедных женщин. Она стала с ними разговаривать, расспрашивая их об их семьях, о том, как они живут. «Я не ела сегодня», — сказала одна. «У меня едва хватает денег, чтобы купить немного еды детям». «Тебе еще повезло», — сказала другая. «Моя семья имеет возможность есть только тогда, когда мы воруем. Когда-нибудь нас поймают и отправят в тюрьму». «Я ваш друг», — сказала Элизабет, «и мне хотелось бы вам помочь. Возьмите эти деньги и купите все необходимое». Обе женщины были очень признательны и благодарили ее до тех пор, пока она не ушла. Они рассказали своим друзьям о молодой, хорошо одетой женщине, которая была очень к ним добра. Вскоре звонок на дверях Милдзер-Корта стал звонить все время, так как среди местных бедняков разошлась молва, что леди, живущая в этом доме, великодушна к нуждающимся. Теперь Элизабет всегда носила квакерский чепчик и простую одежду неяркой расцветки. Она продолжала активную деятельность квакерши, посещая собрания, помогая беднякам и заботясь о своей школе. В то же время ее собственная семья росла год от года. В конце концов у нее было 10 детей. Многие из них были названы именами ее близких родственников. Были Кэтрин, Рэйчел, Джон, Вильям, Риченда, Джозеф, Элизабет, Ханна, Луиза, Самуэль и Даниэль. Элизабет, ее тезка, заболела и умерла в 4-летнем возрасте. Зима всегда была тяжелым периодом для бедняков Лондона. Было так много заброшенных детей, что это заставило ее отчаянно помогать им. В одну из особенно холодных зим ее необычайно взволновал трагический случай. Маленький мальчик замерз. Элизабет обратилась за помощью к квакершам. Были необходимы еда, одежда и медицинская помощь. Дамы сразу откликнулись, предложив деньги для питания. Элизабет организовала центр в старом помещении склада, где дамы помогали раздавать суп,
и распределять одежду между многими бедняками. Некоторые из тех, кто приходил туда, были не только голодны, но и очень больны. Елизабет была хорошей сиделкой, бинтовала их раны и снабжала медикаментами, оплачиваемыми ею или квакершами. В более чем полумиллионном Лондоне было так много бедняков, что казалось, усилия Елизабет оказать им помощь никогда не увенчаются полным успехом. Кроме работы с бедняками, Елизабет проводила много времени вне дома. Она обнаружила в себе большие способности оратора и посещала места квакерских проповедей по всей Великобритании. Она всегда поддерживала интерес многочисленных слушателей, объясняя им, что реально в ее жизни значит вера в Бога. Джозеф Фрай был добрым и деликатным мужем, помогавшим жене, насколько было в его силах. Часто на время ее отъезда он охотно оставался дома и заботился о детях. Иногда Елизабет могла поехать в Элхам-Холл, чтобы оставить их на попечение родственников, все еще живших там. Молли Норман работала там нянюшкой и любила заботиться о младших детях Елизабет. Другие родственники тоже помогали присматривать за ними, пока Елизабет путешествовала. Дети были живые, жизнерадостные и непослушные, доставлявшие обычно много хлопот. Пора Елизабет жить дома и воспитывать своих собственных непослушных детей. Таково было обычное мнение многочисленных тетушек, занимавшихся ее детьми. В глубине души она признавала их правоту, но сознавала и то, что на нее возложена миссия облегчать жизнь другим. В мае 1807 года она возвратилась в Элхам-Холл на свадьбу младшей сестры Ханы, которая должна была обвенчаться с Фавелом Бакстоном, квакером, впоследствии ставшим членом парламента, который выступал против рабства и которого поддерживала в этом Елизабет. Это было для нее счастливое время. В 1808 году, когда у Елизабет было пятеро детей, ее муж нанял гувернантку, чтобы присматривать за детьми и обучать их в Милдзер-Корте. Елизабет познакомилась с молодым квакером Джозефом Ланкастером, который внедрял новые методы образования для того, чтобы помочь детям-беднякам. Он делил мальчиков на группы по 12 человек с наставником, который занимался с группой и отчитывался перед учителем. Таким образом, один учитель мог заниматься с множеством мальчиков и при этом получать хорошие результаты. Эти идеи произвели впечатление на Елизабет, и она применила их в своих школах. В этом же году умер отец Джозефа Фрая, оставив сыну в наследство семейное поместье в Планшете. Это был большой дом с прекрасным парком, и он гораздо больше подходил для большой семьи Елизабет. Желанный переезд состоялся весной 1809 года. Елизабет многое сделала для бедняков Лондона, но работа ее не завершилась. Нужды людей, которые она видела, невозможно забыть. К тому же она объехала страну и увидела собственными глазами, что не только в Лондоне нищета является причиной ужасных страданий. В течение 9 лет она терпела шум и грязь Лондона. Ей никогда не нравился Милдзер-Корт с постоянным приходом и уходом посетителей и шумной конторой со служащими и торговцами. Управление таким большим особняком, как Планшет, было бы для нее новым испытанием. Но она уже получила опыт в родительском имении в Норридже, и ее не беспокоили осложнения, которые мог принести переезд.

Любовь, любовь. Любовь, любовь, как все иметь ее желают. Любовь, любовь, как много ты нам помогла. Любовь людей, она

слаба, любви в ней мало, любовь людей любовь не сберегла. Могу ли я понять любовь, ее значение? Могу ли я узнать ее, познать сполна? Какое у нее для нас предназначение? Что может дать она и что уже дала? Могу ли я найти святой любви источник? Могу ли я сыскать, где есть ее пути? Могу ли я проникнуть в ее тайны? Где прячется любовь? Как до нее дойти? Могу ли я смотреть глазами? Могу ли я купаться в ней и жить? Могу ли я хранить ее годами, ее ценить и ею дорожить? Могу ли получать ее безмерно? Смогу ли подарить ее, отдать? Могу ли удержать любовь я силой, не дать уйти, не дать ей убежать? Смогу ли я любить, как Бог Всевышний? Смогу ли я исполнить заповедь любви? Смогу ли я ее достигнуть, с ней остаться? Смогу ли я ее найти? Да, я смогу, когда Иисуса знаю. Бог есть любовь, Бог свет, и нет в нем тьмы. Кого Бог своим чадом называет, тот знает, где родник любви найти. Она недалеко, не за морями, она так далеко, что не достать. Любовь сокрыта в Господе Иисусе, лишь в нем ее мы сможем отыскать. Приняв Христа, любовь мы принимаем, познав Христа, любовь мы познаем. Идя за Ним, любовь мы открываем, придя к Нему, мы с Ним в любви живем. Любовь, любовь, как все иметь ее желают. Она ведь во Христе, сестра и брат. Любовь, любовь, как все любви желают, но без Христа лишь пропасть.

0: Момент творения.
1: Солнечные медведи. У какого зверя прозрачный мех? У белого медведя. Это важнейший элемент в его чудесной системе солнечного отопления. Белые медведи выглядят белыми только потому, что внутренняя поверхность каждой шерстинки, полые внутри, имеет шершавую поверхность. Эти полые шерстинки, действуя как оптическое волокно, служат хорошим изолирующим материалом. Они собирают свет и передают его коже. Касаясь черной кожи медведя, свет производит тепло. Эта удивительная система солнечного обогрева очень действенна. Эскимосы знают, что нельзя сушить шкуры белого медведя на снегу мехом вверх. Лежа на солнце, эта шкура произведет столько тепла, что расплавит под собой лед, а ночью просто вмерзнет в него. Поэтому эскимосы сушат медвежьи шкуры мехом вниз. Ученые, изучающие эту систему обогрева, говорят, что она на четверть удовлетворяет летнюю потребность медведя в тепле и позволяет ему быстрее накапливать жировые отложения на зиму, несмотря на то, что летом медведь активно охотится. Полый мех белого медведя также служит хорошей теплоизоляцией. Шкура нагревается, а кончики шерстинок остаются холодными. Это значит, что медведь почти не теряет тепло. Если бы медвежья шкура не была создана Творцом, а возникла бы случайно в ходе эволюции, то белых медведей не было бы вовсе. Эта сложная комбинация биологии и физики – еще одно доказательство в пользу существования Творца.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

0: Псалом 87. Песнь. Псалом сынов Кореевых. Начальнику Хорона Махалав для пения. Учение Емана Езрахита. Господи, Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Псалом 88. Учение Ефама Езрахита. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо, говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой». И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Божий сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя? Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, ты низложил Раава, как пораженного. Крепкою мышцей твоею рассеял врагов твоих. Твои небеса и твоя земля, вселенную, что наполняет ее, ты основал. Север и юг ты сотворил. Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота — основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся. Ибо Ты — украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается род наш. От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал... Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его, и истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его и на реки десницу его. Он будет звать меня «Ты, Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу вовек семя его и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу же злом беззаконие их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск и престол его поверх на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь? Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь.
1: Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.
0: Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Псалом 91. Псалом — песнь на день субботний. Благо славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки, Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем».

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Мой дом. Эти слова звучат для меня как музыка. Эти слова звучат подобно пасхальному трезвону, но только еще мягче и приятнее, и глубже проникают в мое сердце. Безразлично, что они означают – бедную хижину или господский дом. Отчий дом всегда дорог, и нет другого места на земле, равного ему. Пусть растет вечно зеленый плющ из его стен, и пусть на его крыше всегда зеленеет мох. Чирикайте весело, воробьи, и ласково щебечите ласточки вокруг памятного мне места, где весь мой отдых и вся моя радость. Всякая птица любит свое гнездо. Сова считает древние развалины прекраснейшим местом на свете. А для лисиц нора под бугром, ох, как уютно! Как только моя лошадка почувствует, что мы повернули домой, то ей больше не нужен кнут, она мчится изо всех сил. Я сам всегда чувствую то же самое, и для меня путь домой является лучшей дорогой во всей округе. Я предпочитаю видеть дым, выходящий из моей трубы, чем огонь на чужом очаге. Есть что-то прекрасное в том, как он стелется между деревьями. Холодная картошка на моем собственном столе вкуснее, чем жаркое на столе соседа, и мед более всего пахнет у моих дверей. Если вы в гостях, то вам стараются угодить изо всех сил, но все же дома лучше. Говорят, будьте как дома, потому что всякий знает, что чувствовать себя как дома приятнее всего. Всюду хорошо, а дома лучше. Быть дома значит быть у себя. И чего еще можно желать? Никого не смущает ваш хороший аппетит, и вам нечего опасаться, что придется лечь на ночь не в свою сухую постель. Безопасный в своем доме, что король в своем дворце. Человек чувствует себя тем, что он есть, не боится, что будет сочтен гордецом. Всякий петух кричит на своем плетне, и собака подобна льву в своем доме. Не надо взвешивать каждое слово от подслушивающего врага, не держать сердце под замком и запором. Но как только дверь закроется, я чувствую себя свободно, потому что никто не наблюдает и не подслушивает. В нашей стране много мест, достойных обозрения и всяких прекрасных видов. Но лучший вид — это вид моей хижины, где приветливо шумит на столе самовар, у стола шьет жена, а дети резвятся, как молодые ягнята. Несомненно, что наши ребята самые красивые. Это правда оспаривается некоторыми лицами, но подобные сомнения доказывают только их неверие. Они всегда на 1 или 2 фунта тяжелее других детей, и все же никогда не устанешь носить их и играть с ними. Думаю, что моя жена не выдержала бы даже полдня, если бы ей пришлось ухаживать за детьми нашего соседа. Но наши дети ее никогда не утомляют. Что, как я думаю, происходит от того, что они родились в родительском доме. Точно так же и в остальном. Наша улица самая красивая во всей деревне, потому что наш дом стоит на ней. Мой сад — настоящий рай, и то по той простой причине, что он примыкает к моему старому дому. Я не могу понять, почему столь многие рабочие люди проводят вечера в общественных местах, тогда как было бы куда лучше и дешевле провести время дома. Просиживая там часами, пьют, болтают о пустяках и забывают своих дорогих близких у себя дома, поджидающих их с тоской и нетерпением. Все, что разбивает семейную жизнь, должно быть истреблено,
подобно тому, как охотники уничтожают хищных зверей. Муж должен стараться сделать свой дом счастливым и святым местом. Только скверная птица пачкает собственное гнездо, и скверный человек тот, кто разрушает свой семейный очаг. Наш дом должен быть маленьким храмом, над дверьми которого написано «Свят Господу». Но он никогда не должен быть тюрьмой, в которой имеется множество правил и предписаний, но мало любви и вовсе нет радости. Семейная жизнь дает не только наслаждение, но большинство затруднений легко устранимы, если благодать Божия царствует в сердцах. Набожность и любовь позволяют человеку, подобно птичке в живой изгороди, петь среди шипов и колючек и сверх того побуждать к пению других. Должно быть удовлетворением для мужа доставлять радость жене, и жене должно быть приятно заботиться о муже. Кто внимателен к своей жене, тот внимателен к самому себе. Я опасаюсь, что некоторые люди руководствуются лишь своим усмотрением, а в подобном случае семейное счастье является призрачным. Если муж и жена живут согласно, то какой легкой кажется их ноша? Не всякая пара составляет подходящую чету, и большинство людей достойно сожаления в стремлении обеспечить счастьем семьи. Муж должен быть отцом семейства, поддерживающим все, как камень, поставленный во главе угла. Но он не должен давить, как мельничный жернов. Нелюбезный и деспотичный муж не может считаться христианином, так как он поступает вопреки заветам Христа. Но все же дом должен быть управляем, потому что в противном случае получится безлад и скандал на всю округу. Если отец семейства бросит вожжи, то семейная телега скоро очутится в канаве. Мудрая смесь любви и твердости может достигнуть цели. Но никогда ни резкость, ни мягкость, каждая в отдельности, не обеспечит мира и порядка в доме. Семейный дом не является семейным, если дети не состоят в послушании. Тогда скорее наказание, чем удовольствие жить в нем. Счастлив тот, кто счастлив в детях, и счастливы те дети, которые счастливо живут с отцом. Но не все отцы разумны. Не применять розги к детям значит сделать из них розгу для себя. Соломон говорил: «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Я не уверен в том, действительно ли в наше время люди мудрее Соломона, хотя многие считают себя такими. Некоторые отцы преисполнены огня и гнева, выходя из себя при всякой ошибке. Это плохо и делает дом, который должен быть маленьким небом, подобием ада. Недостаток ветра вынуждает мельника к праздности, но избыток ветра опрокидывает всю мельницу. Люди, наносящие удары в гневе, обычно не попадают в цель. Пока Бог помогает нам держать поводья крепко, так, однако, чтобы не поранить лошади, до тех пор все идет хорошо. Если дом управляется в согласии со Словом Божьим, мы можем пригласить ангелов переночевать с нами, и они будут чувствовать себя в правильной обстановке. Женщины должны понимать, что дом является их местом и их царством, счастье которого зависит прежде всего от них. Плоха та жена, которая выгоняет мужа из дома своим длинным языком. «Храни, Господь, всех нас от женщин, кажущихся ангелами на улице, святыми в церкви и являющихся дьяволами у себя дома. Я никогда не пробовал этого горького злака, но от всей души сочувствую тем, кто должен ежедневно им питаться. Покажите мне любящего мужа, достойную жену и хороших детей, и я уверен, что более отрадного вида я не увижу,
если бы даже мчался целый год на паре добрых коней. Семейный дом – самое великое из всех учреждений. Мой скромный дом милее парламента. Восхваляйте, как хотите, законодательный труд и реформы, но я предпочитаю возделывать мой скромный садик и учить моих детей молиться. Свобода и право очень приятны и нужны, но для меня самая приятная свобода — иметь свою собственную хижину, свободную от долгов. Мне трудно судить о том, каково должно быть содержание Конституции, но если она обеспечивает каждому спокойное пользование своим собственным углом, то да здравствует она!

на этом я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит всех вас Господь, ваши дома и ваши семьи.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас сегодня в этой передаче. Благодарственная молитва, которая у нас сегодня с вами есть, где мы молимся, где мы благодарны Богу за любовь Его, за милость, за силу крови Его, которую Он посылает и дает для каждого из нас. Мы благодарим Бога за то, что Господь ведет, благословляет, наполняет и оживляет. Друзья, и на номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить и написать, даже прислать свое смс-сообщение, ваши нужды, желания, переживания, то, что вы проходите, то, что у вас есть, и о чем вы сегодня так нуждаетесь. Пусть Бог благословит вас. Место Писания, которое было зачитано в течение этой недели и рассуждалось над этим место Писания, брат Павел во вторник об этом говорил. Друзья, я хотел бы его зачитать. Откровение, 7 глава, 12 стих. «Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Богу нашему во веки веков. Аминь. Друзья, где благодарение и слава, премудрость и благодарение нашему Господу. И знаете, то, что Господь дает нам мудрость, Он нам дает сегодня знания, ведение и благословение. Мы об этом будем молиться, возлюбленные. Нам необходимо сегодня видеть это в своей жизни, благословлять Господа, благодарить Его, восхвалять Его и быть благодарны нашему Царю Царей. Ибо Он достоин славы, Он достоин поклонения, Он достоин чести. Друзья, и как хотелось бы сегодня молиться о том, чтобы Господь, знаете, своей силой изливал на каждого из нас свою славу и благодать. Мы с вами вместе празднуем, друзья, и праздновали День Пятидесятницы, сошествие силы Духа Святого. И знаете, хотел бы заострить на это тоже внимание, где нам необходима сила Божья, нам необходима Божья благодать, нам необходима сила Духа Святого. Как это сегодня необходимо для каждого из нас, чтобы мы имели. Знаете, сегодня мы имеем эту молитву благодарения, где мы благодарим Бога за то, что Господь дает нам. И Он дает все необходимое для нас. Он посылает все необходимое, то, что нам сегодня нужно. Что мы сегодня проходим, о чем мы, какие моменты мы в своей жизни проходим. Господь помогает, благословляет, ведет и укрепляет. И нам необходима сила Господня. Сила Господня для того, чтобы побеждать все то, что сегодня, знаете, встречается на пути у христианина. Путь христианина, он нелегок. Возлюбленные, знаете, путь праведника очень тяжел, и сегодня нужна свобода. Свобода Духу Святому, чтобы Дух Святой свободно действовал в жизни каждого из нас. И сила Божья, она обладала разумом нашим и жизнью нашей. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих говорит такие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли. Возлюбленные, без силы Божьей, без силы Духа Святого, мы сегодня не способны свидетельствовать. Мы не способны дойти до края земли. Мы не способны даже пойти на соседнюю улицу. Мы не способны говорить о славе Господней, когда у нас нету силы Духа Святого. И сегодня, может, многие, которые переживают именно вот эту часть своей жизни, где у него не хватает силы победить, у него не хватает силы противостоять, у него не хватает силы, знаете, наступать. И сегодня Господь желает, чтобы мы этого имели. Господь желает, чтобы каждый из нас сегодня был облекен Божью силу, был припоясан Божьей славе. И давайте мы в этой молитве
1: будем вместе с вами молиться. Давайте мы в этой молитве вместе с вами будем искать лице Господне. Скажем: Господь, облеки нас силой Твоей. Облеки нас благодатью Твоей, Господь. Облеки нас помазанием Твоим. Пусть милость, пусть помазание и слава, и честь да пребудет в жизни нашей. Господь, и Духом Святым Он будет производить работу и действие. Друзья, вот это то, что сегодня мы должны облекаться. Я верю сегодня в это время, в котором мы живем, Церковь Иисуса Христа. Она облекается в силу Господню. Она сегодня ищет. Это как 5 мудрых и 5 неразумных. 5 мудрых сегодня, они, знаете, запасаются этим маслом. 5 мудрых сегодня припоясываются и поправляют свои светильники. 5 мудрых, которые сегодня они обращают и, знаете, распределяют. И они, знаете, как Слово Божие говорит, что, знаете, как люди, они способны, знаете, рассматривать погоду, да, и сказать по погоде, какой будет день, да, сказать по обстоятельству, что будет к концу дня, будет дождь или будет ветер, или будет холодно, или будет жарко, друзья, то есть, и они могут это увидеть. Так же само христианин, когда христианин пребывает в Боге, когда Дух Святой обладает его сердцем, он способен видеть, что будет завтра. Он способен видеть, каков будет конец дня. Он способен видеть, что Дух Святой желает делать. Почему? Потому что он пребывает на лозе. Он пребывает во Христе Иисусе. Он пребывает с Господом. Он пребывает в нем. И Дух Святой его облекает, научает, учит и благословляет. Возлюбленные, вот это сегодня так необходимо, как здесь написано, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Сегодня необходима сила Духа Святого. И я бы просил бы каждого из вас, давайте мы об этом будем молиться. Давайте мы об этом будем сегодня поститься. Давайте мы сегодня будем облекаться в силу Духа Святого и просить: Дух Святой, наполни меня силой Твоей, наполни меня благодатью Твоей, наполни меня помазанием Твоим, произведи работу и действие, и производи работу и действие в жизни нашей, чтобы мы были исполнены и способны отображать Божью силу, отображать Божью власть, отображать Божье благословение, отображать Божью славу, любовь, чтобы мы могли сегодня возвещать, говорить, увещевать, идти. И всякий раз, когда наши слова, мы открываем свои уста, чтобы сила помазания Духа Святого, она наполняла наши уста. Всякий раз, когда, возлюбленные, мы молимся, чтобы слава Божья, помазание Божье и, знаете, соль, знаете, которая способна лечить раны, соль, которая способна убивать бактерии всякие, которые не нужны, которые позволяют разлагаться, они, эта соль, она останавливает, она prevent, она не дает, чтобы это происходило. Об этом так хочется молиться. Пусть Бог благословит нас, чтобы всякий раз, когда наши уста открываются и руки воздеваются к небу, приходила Божья благодать, Божья сила, Божья слава. И это, которая сегодня может производить работу и действие, и производить те в сердцах, которым сегодня трудно, которым сегодня нелегко, которые проходят трудности и переживания. Я вас приглашаю к молитве. Давайте мы помолимся. И как мы сегодня говорим: Господь достоин славы, мы сегодня благодарим Господа. Этот месяц уже заканчивается, друзья, и уже наступает 6-й месяц. Казалось, только мы вошли с вами в Новый год, и у нас начинается, как говорят, лето, которое уже на следующий месяц наступает, и как, где уже дети наши идут на каникулы, где наши подростки идут на каникулы, где, знаете, будет это время проводить общение с семьей. Хочется молиться о том, чтобы сила Духа Святого, она наполняла, производила работу и действия в наших детях, в нашей семье, производила и наполняла, и любовь Божья обладала каждым сердцем. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобой, Ты Альфа и Омега, Ты начало, конец. Боже, я благодарю Тебя за силу Духа Святого. Отец, я благодарю Тебя за силу благодати Твоей. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня действуешь так, как говорит Слово Божие. Ты бодрствуешь над Словом Своим, Господь. Ты сегодня работаешь над тем, чтобы изливать помазание свое на каждого, тот, кто сегодня нуждается в силе Твоей. Отец Небесный, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, благодать Твоя над нами, слава Тебе и честь Тебе и поклонение Тебе. Бог мой, я прошу, благослови, наполни Духом Твоим Святым каждое сердце. Господь, наполни благодатью Твоей, наполни помазанием Твоим, Господь наш и Бог наш. Мы благодарны Тебе, Господь, за эту любовь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нас хранишь, ведешь и благословляешь. Отец, я благодарю Тебя, то, что любовь Твоя над нами простирается, и помазание Твое производит работу и действие. Слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе и поклонение, Отец Небесный. Я благодарю Тебя, то, что милость Твоя над нами, любовь Твоя над нами, хвала и честь и поклонение. Господь, я благодарен Тебе за то, что мы можем сегодня радоваться. Этот месяц заканчивается, наступает уже скоро. Наступит следующий месяц, Господь, где Ты нам даешь сегодня, Господь, эту милость. И милость это от Тебя. Слава Тебе, Боже. Мы нуждаемся в том, чтобы Твоя сила Духа Святого сегодня сошла на каждого из нас. На каждого тот, кто об этом ревнует. Пастыря, Господь, евангелиста, который сегодня, Господь, душепопечителя, кто бы он ни был, Господь, тот, кто сегодня ревнует и нуждается, облеки нас силой Твоей, Отец Небесный, облеки нас благодатью Твоей, чтобы нам сегодня наступать на всякую вражью силу, Ава Отче, чтобы нам сегодня, Господь, противостоять, Господь, всякому, Господь, сегодня вражеским силам. Отец Небесный, чтобы нам сегодня наступать на всякую болезнь, облеки нас славой и силой Твоей, Ава Отче, Дух Святой, пойди попереди и эту начатую работу, Господь, Духом Святым, который Ты начал и ведешь по этой земле, доведи ее, Господь, до конца, когда Ты, Господь, заберешь церковь свою. Отец, мы благодарим и славим Тебя. Пусть это сегодня слава, сила, благодать, помазание, оно производит в нас работу и действие, да будет Тебе хвала и честь и поклонение Тебе, Отец Небесный. Мы в молитве об этом сегодня призываем и просим, благослови, яви Твою благодать, яви Твое помазание, да будет Тебе хвала и честь и поклонение Тебе, Господь наш и Бог наш. Боже, я прошу Тебя, благослови эту молитву, благослови сегодня все нужды, которые мы будем слышать, которые мы будем, Господь, зачитывать, сестра Олеся будет, Боже, благослови, Ты знаешь, Ты видишь, от Тебя ничего не скрыто, Господь, Ты сделай более того, чего мы просим. Сотвори более того, чего мы нуждаемся. Да будет Тебе хвала и честь и поклонение. Ты наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, мы благодарны Богу за эту встречу, за эту молитву, которую мы сегодня опять с вами имеем. Я благодарю Бога за то, что вы присоединяетесь, и мы вместе с вами молимся. Пусть Бог благословит вас. Объявляю координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29, 425-296-78-29. И на этот же номер вы можете прислать ваши благодарности, вы можете прислать ваши нужды, и мы будем молиться. Пусть Бог благословит каждого из вас. И сейчас мы выслушаем те нужды, которые получили от вас, и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
2: Приветствую вас, братья и сестры. Я озвучу нужды, которые вы нам написали, и будем молиться. Прошу молитвенной поддержки за устройство с документами, за духовное подкрепление и исцеление, за спасение родных и близких. Да будет имя Господа благословенно. Сестра Елена просит молиться за сына Федора о спасении и освобождении от зависимостей. Благодарю Бога за ваш труд. Каждый день начинаю с благодарности Господу, но вижу, что оно как только на устах. Благодарю за этот эфир, что поднимает глубину и мотивацию нашей благодарности. Восхваляем Бога как Бога или себя. Да благословит вас Господь во всем. Благодарю Господа, Бога нашего и вас за отвеченные молитвы. Благодарю Бога за благословенную жизнь, за Его любовь и милость. Мир вам! Я хочу поблагодарить Бога за Голгофу, за небо, которое Он приготовил для нас, за услышанные молитвы, что Бог заботится о нас, любит нас, питает, милует, дает одежду, за мирное небо над головой, за транспорт, за здоровье. Слава Богу за все и вам спасибо за ваши молитвы. Дорогие братья и сестры, помолитесь, чтобы Бог хранил моих мужа и брата в дороге. Также прошу за спасение родных. Помолитесь, чтобы Бог послал свою защиту и даровал устройство на моей работе. Прошу поддержать в молитве, чтобы Бог исцелил меня от моих болезней. Мир вам, дорогие молитвенники! Еще и еще нуждаемся в ваших молитвах за мужа Мишу, чтобы Господь укрепил его духовно, дал ему силы, помог ему подняться, укрепил его дух, душу и тело, очень нуждается духовно, и чтобы Господь расположил сердце судьи, чтобы его освободили. Верю в силу молитвы. Благодарю. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Большая благодарность Богу за услышанные молитвы за Ларису, за мою внучку и за мужа. Он много изменился, но еще прошу молиться за его духовное состояние. Богу за все слава и благодарение. Помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил телесно и духовно. Благодарю за молитвы, просит бабушка Аня. Прошу молиться за спасение сына Сергея и за его семью. Помолитесь, пожалуйста, за нашу дочь Диану. Она дружит с плохим человеком и не видит этого. Пусть Бог поможет и разрешит эту проблему, чтобы она имела хороших друзей. Дорогие молитвенники, приветствую вас. Пожалуйста, поддержите меня в молитве за мою дочь, за ее покаяние, духовное прозрение. Мир вам, дорогие молитвенники! Сердечно благодарю Господа за все Его милости. Слава Ему во веки вечные! Прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за моих детей, за духовное состояние, чтобы Господь укрепил и утвердил в следовании за ним, особенно за сына Виктора, чтобы Господь дал ему свободу от всякой зависимости. Верю в силу молитвы святых. Сердечно благодарю, просит мама. Мир вам, дорогие! Сердечно благодарю Господа за час молитвы. Прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за наши нужды. Нуждаемся в продаже жилья и с возвратом кредита. Да явит Господь свою милость и поможет. Дорогие молитвенники, прошу продолжать молиться за мужа Сережу, чтобы Господь просветил его разум и даровал рождение свыше, и за его спасение. Также за племянника Мишу, чтобы Господь освободил его от зависимости и даровал спасение. Прошу, помолитесь за нашу семью, за детей и внуков, за их духовное состояние, также за здоровье, за мужа и его здоровье, за миссионеров, которые отправляются в Африку. Пусть Господь сохранит их и будет милость Господа над всеми ними. Также за наши финансовые проблемы. Благодарю Господа за услышанные молитвы, которые Господь отвечает и помогает. За сына Тимофея и его нужды. За сына Славика и его духовное состояние. Помолитесь, пожалуйста. Приветствую. Поддержите меня в молитве за дочь Ангелину, чтобы Бог исцелил ее глаз. Также прошу за мужа, за его духовное состояние и за меня прошу. Очень нуждаемся в молитве. Спасибо большое, молитвенники. Приветствую вас, братья и сестры. Пожалуйста, поддержите в молитве за нашего сына Мишу, чтобы Господь помиловал его и восстановил его духовно и исцелил его. Благодарю. Да благословит вас Господь. Пожалуйста, продолжайте молиться с нами за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Просим продолжать молиться с нами за сына-подростка, у него нет радости в жизни. Пусть Господь очистит его от неугодных мыслей, сохранит его жизнь и дарует ему радость спасения. Помолитесь за моих детей, за личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них. Мы очень любим наше любимое радио МВ и благодарим Господа, что оно продолжает звучать. Да благословит Господь всех сотрудников и их семьи. Прошу помолиться за нашу внученьку Сарочку. В ее день рождения ей исполняется 19 лет, чтобы Господь обильно благословил ее в жизни и в служении. Также прошу помолиться за мужа Леонида в его день рождения, ему 75 лет, да будет милость Божья и рука его в помощь, и чтобы Господь приготовил к встрече с ним. Сердечно прошу вас, дорогие братья и сестры, поддержите меня в борьбе и в молитве за мой дом, за его устроение. Прошу милости у Господа и Его вмешательства в эту ситуацию, чтобы Его победа в мой дом пришла и восторжествовала, и пусть имя Господне в моем доме будет прославлено и возвеличено. С любовью, ваш брат Михаил. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу помолиться за спасение нашего дома, за наших детей, за их судьбы и здоровье. Спасибо большое. Слава Господу, братья и сестры! Сестра Зоя из Украины просит продолжать молиться за ее дочь Светлану и за брата, за их спасение. А также сестра Наталья из Украины просит молиться о ее детях, за их спасение и также за ее здоровье. Поддержите в молитве за устройство судеб дочерей, готовность тети к переходу в небесные обители. Дорогие друзья, приветствую вас! Пожалуйста, очень прошу, помолитесь за моих детей и внуков, чтобы Дух Святой касался их сердца, и они заключили завет с Богом. Благодарю за великую охрану и прошу, чтобы Божья охрана была над моими внуками. Помолитесь, пожалуйста, за мою нужду. Верю в Его великую милость. Помолитесь о моем молитвенном списке, пожалуйста, за семью моего сына, чтобы Бог дал покаяние. Мир вам! Поддержите, пожалуйста, в молитве за здоровье мужа. У него онкология, чтобы Бог явил свою милость. Помолитесь, пожалуйста, за сына, чтобы Бог освободил от всякого греха и дал искреннее покаяние. Пожалуйста, помолитесь за устройство судьбы дочери, внуков и молодежи от Божьей руки. Пожалуйста, помолитесь о моем племяннике. Он проживает в Украине, его забрали в армию, чтобы Бог сохранил его жизнь и спас его душу. Поддержите в молитве за устройство и мир семейный и пробуждение детей, искренне служить Господу и уважать своих родителей. Мир, братья и сестры! Ранее я просила вас молиться о восстановлении моей семьи и о том, чтобы мой муж вернулся домой. Слава Богу, мы уже видим первые ответы на молитвы и добрые перемены. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас в молитве во имя Господа нашего Иисуса Христа. Просим молиться о полном восстановлении нашей семьи, чтобы Господь помог нам смотреть друг на друга Его глазами с любовью, пониманием и прощением. Молитесь, чтобы мы стали такими мужем и женой, какими нас желает видеть Господь. и чтобы Его воля совершалась в нашей семье. Благодарим каждого за молитвенную поддержку. Будьте благословенны, Оксана и Виталий. Просим поддержать в молитве за брата Антона, о его покаянии и спасении, а также о Божьей защите и охране там, где он сейчас находится. Господь по своей великой милости хранит его до настоящего времени, и мы верим, что он посвятит свою жизнь служению Богу. Продолжайте молиться вместе с нами за Виктора, о полном освобождении от зависимости, истинном покаянии и духовном обновлении, а также за Давида и Дениса, за их спасение. Поддержите нас в молитве за сестру Свету и ее семью, чтобы Господь коснулся их сердец и привел к спасению. Просим также помолиться за брата, перенесшего операцию на сердце, чтобы Господь даровал ему быстрое восстановление, укрепление и полное заживление. И последняя нужда, которую я сейчас озвучу, особая просьба в молитве поддержать нашу маму, о ее духовном укреплении, физическом исцелении и Божьей поддержке во всех обстоятельствах жизни.
0: Друзья, мы выслушали эти нужды. Приглашаю вас к молитве. Сестра Леся их зачитала, и мы сегодня слышим благодарности. Очень много благодарности и прошения. Прошения, которые нуждаются перед Богом. Слово Божие говорит: «Просите, и дано будет вам. Ищите, найдете, стучите, и отворено будет вам». Будем просить и будем нуждаться, чтобы Господь подал свою благодать и милость. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы сегодня преклонились перед Тобой, Боже, мы нуждаемся в Тебе. Отец, мы понимаем и осознаем, Ты нам нужен сегодня больше, чем вчера. Господь, мы нуждаемся в Тебе, в том, чтобы Твоя любовь, Твоя благодать, Твоя сила, она производила работу и действие. Слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе. Отец Небесный, я прошу Тебя, наполни, благослови, оживи и веди Твоей рукой мощной, крепкой и сильной. Благословляй, укрепляй, Господь, пусть сегодня Твоя благодать, Господь, она прикоснется сегодня, войдет в каждый дом, совершит ту работу, которую Ты сегодня желаешь совершать. Господь, как мы сегодня слышали, есть благодарность на устах, но сердце, может, разум, он сегодня неполноценно отдан к этому. Боже, помоги, чтобы мы сегодня, Господь, полноценно отдавались от Тебе. Помоги нам сегодня, чтобы полноценно, Господь, мы сегодня доверялись Тебе, любили Тебя, служили и поклонялись Тебе во имя Иисуса Христа. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец, Господь наш и Бог наш. Боже, я прошу, прославься, возвеличься, пусть сегодня помазание, пусть сегодня благодать и сила Духа Святого, она производит работу и действие. Да будет Тебе хвала и честь Тебе, и поклонение Тебе. Господь, Ты знаешь сегодня эти нужды, Ты знаешь эти проблемы, Ты знаешь каждую скорбь, Ты видишь каждую душу, Ты знаешь каждый дом, где сегодня есть нужда. Отец, войди в эти обстоятельства. Боже, Духом Твоим Святым Ты говоришь в Слове Твоем: просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворено будет вам. Господь, мы стучим, мы просим, мы ищем. Помоги, чтобы наше сердце, оно было чистым принимать это. Помоги, чтобы наши уста были чистым, чтобы провозглашать, Господь, чтобы наш разум был сегодня чист, чтобы наступать во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, облеки нас силой Твоей, облеки нас благодатью Твоей, Господь, чтобы противостоять сегодня все то, что сегодня удручает народ Твой, Господь, все то, что сегодня происходит в народе Твоем. Отец Небесный, я прошу Тебя, освети и очисти народ Твой, наполни благодатью Твоей, чтобы наш взор сегодня был направлен на Тебя, чтобы наше сердце было прилеплено к Тебе, Господь, чтобы наши уста сегодня, они были, Господь, сегодня способны, Господь, делать ту работу, которую Ты желаешь. Хвала Тебе и честь Тебе, поклонение Тебе. Господь, я молюсь и прошу Тебя, Господь, за те сегодня
1: нужды, те дома, которые сегодня души нуждаются в тебе, Отец. Они осознают и понимают, что ты им нужен. Они понимают то, что без тебя они не способны сегодня сделать ничего, Отец Небесный. И они просто осознают свою немощь, осознают свою нищету и бедноту, Отец Небесный. Да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Боже, я прошу Тебя, мы желаем видеть славу Твою. Отец, мы желаем видеть славу Твою, Господь, сделай более того, чего мы просим. Укрепи веру в народе, Господь, благослови и оживи. Отец, дай силы сегодня, чтобы каждый сегодня мог противостоять тому, что сегодня его удручает и то, что в жизни у него происходит. Отец, я в молитве молюсь за тех родителей, за те семьи, у кого сегодня проблемы, у кого сегодня есть сегодня нужды. Господь, молятся за детей, те родители, которые видят, что дети не в правильном состоянии. Боже, дети находятся в состоянии, может, непослушания, где смотрят в этот мир, увлекаются этим миром, живут, как этот мир, Господь. Я прошу, помоги. Во имя Иисуса Христа яви Твою милость, и яви Твою славу, и яви Твою силу. Да будет имя Твое благословенное и прославлено. Боже, я прошу Тебя, призови тех детей, которые сегодня враг обманывает, и дай им силы оставить то, что им сегодня враг предлагает, и им, может, даже и нравится, может, им даже и они этого желают. Боже, сохрани. Поверни их сердце к Тебе, измени их сердце Тебе, дай им, чтобы они возлюбили Тебя и стали служить Тебе. Отец Небесный, облеки Твоей благодатью и Твоим помазанием. Боже, я молюсь сегодня за каждого миссионера, за каждого пастыря, за каждого диакона, за каждого служителя, проповедника, душопобедителя. Облеки сегодня силой Твоей, Твоей властью, Твоим помазанием. Отец, это так сегодня необходимо. Мы так в этом сильно нуждаемся. Господь, пусть слово будет помазано благодатью Твоей. Господь, пусть сегодня уста будут припоясаны к славе Твоей. Боже, руки сегодня будут подняты с дерзновением во имя Иисуса Христа. Поднимай сегодня Твое, Господь, поколение. Поднимай сегодня Твоих служителей для славы Твоей, для благодати Твоей во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, мы также молимся и сегодня и просим Тебя, Боже, Ты видишь там, где есть сегодня болезнь, там, где сегодня болеют, и как мы слышали, Господь, что нуждается, чтобы Ты исцелил, чтобы Ты произвел исцеляющую работу. Боже, исцели. Войди сегодня в эти дома, Дух Святой, в эти обстоятельства и яви милость Твою. Яви милость Твою. Боже, мы молим и просим Тебя так, как сказало Твое

Чтобы это родство, Господь, чтобы они познали Тебя, возлюбили Тебя через это обстоятельство и сказали: «Иисус, Ты наш Спаситель, Иисус, мы любим Тебя». Господь, мы молимся сегодня. Я знаю, Господь, что многие есть сегодня такие, которые далеки от Тебя, где сегодня им свидетельствуют, говорят о любви, говорят о благодати, говорят о помазании. Боже, войди в дома, Господь, войди в эти палаты. Господь, исцели, дай сегодня полное освобождение. Дай сегодня полное исцеление. Кто находится в коме, Господь, приведи его обратно. Господь, я прошу Тебя, да будет Твоя слава, да будет Твоя сила, чтобы противостоять, наступать и разрушать, созерцать и устроять. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. Мы в молитве молимся сегодня за каждого миссионера, благовестника, евангелиста, которые несут Евангелие, которые проповедуют, которые распространяют Слово. Отец, благослови, зажги Твоей любовью, зажги Твоей благодатью, зажги Твоей силой. Господь, пусть Твоя благодать, она сегодня производит работу более того, чего они сегодня ожидают. Пусть сегодня каждый труженик, Господь, о которых мы сегодня говорим, чтобы они видели Твое действие, как оно идет впереди, Отец Небесный. Благослови, Боже, веди, чтобы они сегодня видели Тебя. Бог, мы желаем видеть Тебя, Господь, мы желаем видеть Твое действие. Пошли пробуждение, Господь, так необходимо пробуждение сегодня. Господь, так сегодня необходима Твоя благодать и сила. Авва Отче, пусть имя Твое будет прославленным и возвеличенным. Отец Небесный, открывай Твои двери для проповеди Евангелия. Господь, открывай Твои двери для славы Твоей, для благодати Твоей, для помазания Твоего. И в этом пусть прославляется имя. Аллилуйя Тебе! Хвала Тебе и честь Тебе, и поклонение Тебе, дорогой Небесный Отец. Отец Небесный, мы просим и молим Тебя. Также благослови нас сегодня, Господь, и наполняй Твоей благодатью там, где нету сегодня в мира в семьях. Там, где сегодня, как мы слышали, между мужем и женой, чтобы восстанавливались отношения, та любовь, Господь, я прошу, благослови. Благослови, наполни, оживи, Боже, удали все эти препятствия, удали все подводные камни, удали все то, что сегодня не созерцает, Боже, во имя Иисуса Христа. Наполни, и пусть Твоя благодать, и пусть Твоя любовь, она производит работу и действие. Да будет слава и честь и поклонение Тебе, великий Отец Небесный. Мы благодарим Тебя. Я прошу Тебя, Господь, благословляй, укрепляй и созерцай, и устрояй наши сегодня дома, Господь, там, где народ Твой собирается, Боже, там, где народ Твой проживает. Пусть ограда огненная будет вокруг народа Твоего. Мы в молитве об этом молимся. Отец, мы молимся сегодня там, где идут войны между Украиной и Россией, Господь, Ты знаешь, Господь, в Израиле, Господь, Ты знаешь, в других странах, где сегодня в Африке, где сегодня убивают христиан, Господь, где сегодня притесняют христиан, где сегодня, Господь, сжигает дома молитвы, где разрушает. Боже, мы молимся сегодня об этом. Во имя Иисуса Христа яви Твою милость, Господь, на мусульманских островах, где христианам отрубают руки, ноги, Господь, выкалывают глаза, Боже, где издеваются. Бог мой, мы об этом молимся. Сегодня в наше время это происходит. Отец Небесный, те, которые отдают свою жизнь Тебе во имя Иисуса Христа, да будет милость, да будет благодать, да будет сила Твоя, Господь. Мы в молитве об этом. Господи, пусть Слово Твое распространяется до краев земли, чтобы Царство Твое, Господь, оно наполнялось и производило работу действия. Господь, я молю, прошу Тебя, благослови радиослужение, благослови радиосотрудников, U-Turn Ministry служение, благослови детские дома, благослови там, где трудятся сегодня. Боже, я прошу, благослови пасторов, которые трудятся, диаконов, которые трудятся, те реабилитационные центра, которые сегодня, Господь, занимается душепопечителем, молятся, Господь, который сегодня прилагает усилия, старания. Боже, благослови. Отец Небесный, благослови. Наполняй благодатью силы Твоей. Боже, пусть слава Твоя, Господь, обитает и производит действие работ. Господь, а я благодарю Тебя за то, что мы можем сегодня молиться. Я благодарю Тебя за то, что мы можем поддерживать те руки, которые сегодня
в этом нуждаются, Отец Небесный. Пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено. Ты наш великий Бог. Аминь.

0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Божьих вам благословений. Это передача «Молитва», где мы сегодня с вами молимся. И в этом месяце это последняя передача молитвы. И, друзья, и мы вступим в шестой месяц уже, да, который перед нами. Это лето, пусть Бог поможет нам, начало лета, пусть имя Бога будет благословенным. Пусть имя Бога будет сегодня, знаете, в нашей жизни, и оно отображает все больше и ярче, ярче. Пусть слава Божья производит действие, работу. На номер, куда вы можете написать 425-296-78-29, вы на этот номер можете написать свои желания, нужды, переживания, и мы будем их зачитывать. Пусть Бог благословит, и сейчас мы выслушаем все последние нужды, которые мы получили от вас, мы будем молиться. Друзья, просил бы вас, там, где вы находитесь, вспоминайте, молитесь. Сегодня много есть нужд и переживаний. Знаете, хотелось бы даже сказать, есть, как мы, я сейчас поеду в Гаспру, знаете, поддержать, помолиться, и родителей, и братьев, которые человек абсолютно, они неверующие, абсолютно мусульмане, и знаете, и мы им сегодня проповедуем о Боге, мы сегодня им говорим, мы сегодня с ними молимся, мы сегодня увещеваем, поддержим, и знаете, и мы видим, как Бог работает сердцем матери, отца, братьев, как они это прислушиваются, как они, знаете, просят молиться, они просят молиться и за сына, и за себя. Друзья, знаете, порой бывают такие трудные обстоятельства, которые слаживаются вокруг семьи, и эти люди открывают свои уши к тому, чтобы слышать, что говорят братья и сестры о Иисусе Христе. И они открывают свои сердца, чтобы к Нему взывать. И наша молитва, чтобы Бог явил милость, чтобы этот парень пришел в себя, он в коме, чтобы Бог явил славу, друзья, и также, чтобы эти родители покаялись, чтобы и семья покаялась, родственники и их друзья, чтобы они были тем орудием для проповеди Евангелия. Пусть имя Божье будет прославлено. Сейчас выслушаем те нужды, которые получили от вас, и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Поддержите в молитве за Илью, которому очень нужна помощь от Господа. Пусть воля его совершится над ним, и он получит восстановление для дальнейшего служения Господу. Народ Божий, прошу, помолитесь о создании семьи. Благодарю Господа за эту программу «Молитва». Молюсь вместе с вами, нуждаюсь в молитвенной поддержке за духовное и физическое исцеление. Прошу поддержать меня в молитвах за племянницу Аню, чтобы Господь осветил ее разум и сердце, сохранил от греховных отношений с парнем из мира, да будут разрушены все замыслы врага ее души, да освободит Господь от лжи и от этого пути, ведущего к погибели, да даст ей Господь покаяние и восторжествует победа Господа в ее жизни». А также прошу молиться за племянницу Софию. Она оставила Господа, возлюбив этот мир. Я верю, что Господь даст Ане и Софии страх Божий к покаянию и оставлению греховных дел, просит брат Олег. Прошу молиться за Давида, Руслану, Викторию, Виктора, Николая, Александру, Бориса, Андрея, Валерия, Анатолия и Татьяну, за всех, кто находится в моем молитвенном списке. Также прошу поддержать в молитве за мою духовную борьбу, здоровье, Божью помощь в работе и успешное прохождение курсов, необходимых для работы. Помолитесь о покаянии моих родных и близких, а также о возможности свидетельствовать людям о Христе. Особая просьба молиться о прекращении войны в Украине и Израиле, чтобы Господь даровал мир и сохранил людей, просит брат Андрей из Украины. Благодарю Бога за Его милость в моей жизни. Благодарю Бога за Его любовь к нам, к народу Его. Благодарю Бога за всех вас, вашей семьи, за то, что мы несем бремена друг друга, имеем это общение через радио. Вы многие годы уже молитесь за моего сына Ивана. Он блуждает. Прошу и дальше молиться. И еще мы с дочерью едем посетить внуков и правнуков. очень нуждаюсь в вашей молитве. Спасибо Богу и вам. Приветствую вас. Поддержите, пожалуйста, за сына Юру, чтобы Господь явил милость и открыл путь истины, также за всех родных, чтобы все служили Господу. Прошу поддержать нас в молитве за дочь Веронику, за ее освобождение, очищение и исцеление ее духа, души, тела и разума, чтобы Господь освободил ее от всякого заблуждения и духовного плена. Приветствую вас, дорогие молитвенники. Помолитесь, пожалуйста, за сестру Люду, чтобы Господь помиловал ее. Она в тяжелом духовном и телесном состоянии. А также помолитесь, пожалуйста, за сестру Наташу. У нее онкология, чтобы Господь явил милость и исцелил ее. Дорогие, прошу, пожалуйста, молитесь за маленькую внучку. Предстоит операция на сердце, чтобы Господь явил милость, а родителям дал Господь сокрушительное покаяние. Благодарю. Поддержите нас в молитве за мужа, за его исцеление. Спасибо вам за ваш труд. Помолитесь за моего сына, ему 20 лет, чтобы Бог дал ему мудрости, благословил и взял в свой удел, просит мама. Прошу молиться за нашего сына Игоря. Он новый диакон в церкви, а завтра у него день рождения. Пусть Бог благословит его, укрепит здоровье для труда на его ниве и для семьи. Прошу поддержать нас в молитве за сына Даниила, чтобы Господь Духом Святым коснулся его сердца, и он заключил завет с Господом. Помолитесь за меня, я многодетная мама, болею, за моих детей, за призыв и спасение, и за кровных родных, чтобы Бог открылся им. Помолитесь за моего друга Николая, у него большое заражение на ноге, чтобы Бог сохранил его ногу от ампутации, восстановил его здоровье. Прошу милости у Господа. Помолитесь за моих детей, которые проживают в Украине, где идет война, чтобы Бог сохранил их и дал покаяние и спасение. И последняя нужда, которую мы получили сегодня. Приветствую вас, прошу помолиться за родителей, за спасение их душ.
0: Мы будем молиться, друзья, мы даже слышим, как сегодня даже просят родителей. Дети, а за родителей, которые не знают Господа. И будем молиться, чтобы Господь ответил, вышел навстречу. Знаете, то, что сегодня было зачитано, сестра Леся зачитывала, я хотел бы тоже присоединиться к тому. Давайте мы вспомним в молитве о тех людях, которые сегодня руки опущены, которые сегодня себя чувствуют одиноко, которые себя чувствуют абсолютно отвержены и даже, может, не приняты, и даже, может, их никто не слышит, и они в этом сильно так нуждаются. Давайте мы за них тоже помолимся. Давайте мы сегодня скажем: «Господь, помоги таковым, яви Твою милость». Будем молиться. Отец Небесный, я благодарю Тебя за эту молитву. Господь, я благодарю Тебя за это время, где мы можем сегодня молиться, где мы можем сегодня переживать, где мы можем сегодня слышать эти нужды и сегодня приносить все это перед лицом Твоим. Господь, Ты Бог, который видишь, знаешь, наблюдаешь. Ты Бог, который сегодня, Господь, обозреваешь всю вселенную. Слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе, поклонение. Господь, я прошу Тебя, яви Твою благодать и силу Твою. Господи, надели нас силой Твоей. Господь, надели нас силой Твою, чтобы мы противостояли всякому действию вражескому, Господь. Все то, что не от Тебя, Господь, чтобы она убегала, чтобы сегодня разрушалась, освобождалась. Все то, что не созидает Твоя рука, Господь, оно было, Господь, разрушено. Все то, что созидает Твоя рука, чтобы было устроено, благословенно, во имя Твое, да будет хвала Тебе и честь, и поклонение. Боже, зажигай наше сердце. Сердце, Господь, любви и благодати. Отец Небесный, мы так в этом нуждаемся. Отец, я благодарю Тебя за то, что Твоя любовь сегодня над нами. Господь, я благодарю Тебя, то, что милость Твоя над нами, помазание Твое над нами, благодать Твоя над нами, слава, хвала и честь и поклонение Тебе. Да будет всемогущему, великому хвала и честь Тебе. Боже, я прошу Тебя, благословляй, веди, укрепляй, наполняй и оживляй, и пусть милость Твоя, пусть любовь Твоя, пусть благодать Твоя сегодня производит действие и работу все больше и больше в жизни каждого из нас. Слава Тебе, Отец Небесный, мы благодарим Тебя и величаем имя Твое. Господи, я прошу Тебя, помоги каждому сегодня, тот, кто нуждается в помощи, тот, кто нуждается в силе, кто нуждается сегодня в укреплении и благословение. Помоги, благослови, оживи, Отец Небесный. Боже, Ты сегодня знаешь то, что было сказано. Господь, Ты видишь те сердца, которым трудно, которым тяжело сегодня, которым нелегко. Помоги и яви Твою славу. Господь, наша молитва за тех людей, кто одинок, кому сегодня трудно. Господь, кто сегодня отвержены, может, оставлены, забыты и даже, может, униженный, Господь, даже пренебреженный, помоги и благословляй, веди, укрепляй. Созерцай Твою славу, созерцай Твою красоту, устрояй милостью Твоей и наполняй благодатью Твоей. Хвала Тебе да будет, и поклонение Тебе да будет, и честь Тебе да будет. Слава, слава Тебе. Господь, я прошу Тебя, благослови, наполни Духом Святым каждое сердце, тот, кто сегодня просит о том, чтобы Ты дал, Господь, ему сегодня прощение, дал ему сегодня покаяние. Он видит, он духовно ослабел. Я сегодня молюсь за таковых, Господь. Они духовно ослабели, Господь, и стали в состоянии такое, где им трудно, тяжело сегодня. Может, враг где-то одолевает, и грех, который, может, даже побеждает их, Господь, порабощает. О, дай победу, дай свободу, дай силу, Господь. Дай, чтобы сегодня слава Твоя и помазание Твое, Господь, она зажигала и производила работу и действие. Слава, хвала Тебе и честь Тебе, да поклонение будет Тебе в роды в роды. Господи, благослови сегодня этот день. Народ Твой благослови. Там, где кто находится, трудится. Миссионеров благослови. Служителей благослови, Господь. Являй Твою славу, являй Твою силу. Пусть благодать Твоя наполняет сегодня, вера Твоя наполняет. И, Господь, нам нужна сила Твоя, Господь. Пусть она идет впереди, а мы, Господь, будем прославлять Тебя, а мы будем восхвалять Твое имя. Боже, благослови сегодня, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя за эту возможность, где мы можем молиться. Мы благодарим Тебя за возможность, где можем ходатайствовать. Мы благодарим за эту возможность, где мы можем сегодня говорить о любви Твоей. Слава Тебе и хвала Тебе, и честь Тебе да будет. Боже, я прошу Тебя, благослови каждое сердце, тот, кто не смог позвонить, сказать, не смог обратиться, но он в молитве сегодня с нами молится. Пусть сегодня слава Твоя, сила, оно производит там работу больше и больше. Отец Небесный, открывай двери для проповеди Евангелия. Открывай, Господь. Я прошу Тебя, пусть сила Духа Святого сойдет на народ, на церковь, на сегодня молящийся, который сегодня ищет Тебя, и да производит работу и действия. Хвала Тебе и честь да будет Тебе, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны Богу за любовь, за милость, за благодать, силу крови. Слава Ему за то, что Господь сегодня нам дает эту возможность. Возлюбленные, спасибо вам всем, кто сегодня является частью этого благословения, служения. Да благословит вас Бог, укрепит и оживит. А мы хотели прощаться с вами, прощаемся с вами. И до следующей встречи. Пусть Бог благословит вас, друзья, наполнит благодатью, милостью и помазанием. Будем молиться друг за друга, будем вспоминать молитвы. Будьте молитесь, друзья, за ваших служителей, молитесь за ваших тружеников, проповедников, евангелистов, всех, кто трудится в церкви, друзья, чтобы помазание Божье, оно облекало народ. Молитесь об этом, друзья, и мы будем видеть эту славу. Будем молиться за нашу страну, чтобы также Бог вел, хранил, благословлял. И мы видим, сегодня это нелегкие моменты в этом мире, друзья, во многих странах, чтобы Бог сам руководил всем этим. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Желтая кошка, мурлыкая в полудреме, лежала между двумя горшками с бегониями на высоком подоконнике жилой комнаты и нежилась в теплых лучах утреннего солнышка. Через большое окно крытого углового балкончика открывался вид на прекрасный луг, который простирался между воротами и входил в дом. Из своего кресла-качалки Аня видела дорогу, спускавшуюся вниз к церкви, в которую она ходила вот уже более 6 лет. Бинет посещал ее уже дольше, так как был ее членом еще до их женитьбы. Иосиф положил одну ручку ей на плечо, а другой ухватился за поперечную планку ее фартука. Во время разговора с ним она время от времени слегка поворачивала голову направо и щекой касалась его маленькой руки. Его широко раскрытые, вопрошающие глаза смотрели куда-то далеко вперед, ничего конкретно не воспринимая. «А потом что, мама?» Мысли Иосифа снова вернулись к действительности, взгляд его остановился на желтой кошке. «На том эта история и заканчивается, дорогой. Ты любишь, когда я тебе рассказываю, да?» Иосиф кивнул. «Это меня радует, когда ты счастлив и я счастлива. Я надеюсь, что на следующее воскресенье мы опять все вместе сможем пойти в воскресную школу. Ты же любишь ходить в воскресную школу, да?» Иосиф кивнул. «А как зовут твою учительницу? Ты уже знаешь?» «Лотти». «Правильно, Лотти Вудс. Она хорошая учительница, да? И таких маленьких детишек, как ты, она очень любит». «А отец нет?» В голосе Иосифа слышались обида и разочарование. Его правая ручка немного крепче сжала лямку маминого фартука. «Ах, Иосиф!» — успокоила его мама. Она раскачивала его на коленях и задумчиво смотрела в окно. «Я люблю тебя. Многое мы пока еще не понимаем, но однажды, наверное, все-таки поймем. Ты еще маленький, чтобы все понимать, что мне хочется тебе рассказать, но мне все-таки хочется попробовать. Прошло уже немало времени с тех пор, как мы с твоим отцом поездом приехали сюда. Я часто чувствовала себя очень одиноко». «Поездом?» Иосиф приподнялся и с интересом посмотрел матери в лицо. «Железная дорога? Ты же знаешь, что такое поезд, да? В городе?» Он показал рукой по улице вниз. «Да, правильно, там ты уже несколько раз видел поезд». «Вот уже давненько, почти 7 лет тому назад, я попрощалась со своим отцом и со своей матерью, и с твоим отцом приехала сюда, на землю, которую раньше никогда не видела». «Попрощалась?» «Да, мы поцеловались, сказали друг другу до свидания, а потом я с твоим отцом села в поезд и...»
1: «И я тоже?»
0: «Нет, ты нет».
1: «Почему нет, мама?»
0: «Ну, мой дорогой, ты тогда еще не родился».
1: «А где? Где я тогда был?»
0: «Ты был еще в небе».
1: «Там, вверху? Там, в небесах, мама?»
0: Иосиф смотрел и показывал вверх.
1: «Да, дорогой, я убеждена, что ты там был. Высоко-высоко в небе, и я приехала сюда, но никого я здесь не знала».
0: «Однако в церкви ко мне все хорошо относились, по-доброму, приветливо. Часто по воскресеньям нас приглашали в гости. Но потом, когда я приходила домой, мне снова было страшно одиноко. Я кормила кур и кошек, помогала доить коров, но все равно мне было нехорошо, потому что у меня не было такого маленького мальчика, как ты».
1: «И что ты тогда сделала, мама? Ты стала плакать, чтобы я наконец к тебе пришел?»
0: «Да, мой дорогой, я очень-очень часто плакала.
1: Как вчера, когда папа-отец меня бил».
0: «Называй его отец, золотце. Никогда больше не говори ему папа. Может, он будет тебе добрее, если ты будешь называть его отец». «Нет, дорогой, не как вчера вечером, но совсем тихо-тихо, ночью, чтобы никто это не слышал. Я часто плакала, потому что очень по тебе скучала».
1: «А потом что ты сделала? Я бы обязательно пришел, если бы ты позвала». А я сказала Иисусу, как я одинока и как сильно я скучаю по ком-нибудь, с кем бы я могла разговаривать, потому что у отца почти не было времени для меня. У него всегда была работа, или он садился читать. И тогда я разговаривала с Богом, когда я кормила кур, и когда я работала в огороде, и каждую ночь я стояла на коленях возле кровати и молилась. Как это мы делаем сейчас с тобой вместе? Мы с тобой охотно молимся, да? Иосиф кивнул. А потом что случилось? И вот однажды Иисус послал мне тебя. Ты был самый миленький, самый симпатичный малыш с маленьким розовеньким носиком. Я была так счастлива, что мне весь день хотелось петь от радости. И ты пела? Первый день, мой дорогой, конечно, нет. Ты целый день беспрерывно спал, и я, конечно, дала тебе вдоволь отдохнуть. Но я часто что-нибудь пела тебе, когда держала тебя на коленях. Как сейчас? Иосиф прислонил свою головку к материному плечу. Да, точно так. Только я завернула тебя в теплое одеяльце и надела на тебя синенькие носочки, что сама связала. Но однажды, когда ты уже подрос и смог сидеть среди подушек, но ходить еще не мог, в общем, однажды я сильно-сильно заболела. Я не могла встать, чтобы приготовить завтрак, и тогда твой отец привез девушку из соседнего селения, чтобы она исполняла всю домашнюю работу. Кто это был? Ее звали Иола Грикс. Ты это имя, конечно, не запомнишь, да и зачем оно тебе нужно? В общем, Иола как раз гладила в кухне папину воскресную рубашку, когда ты проснулся и начал плакать. Так как я была слишком больна, чтобы о тебе позаботиться, она взяла тебя с собой на кухню. Она пробовала и так, и этак, но никак не могла тебя успокоить. Это, конечно, и меня взволновало. Кроме того, девушка не справлялась с работой. Твой отец вошел и выразил недовольство по поводу того, что ты отвлекаешь Иолу от работы, поэтому он предложил ей привязать тебя к маленькому креслу-качалке там, наверху. Анна показала сыну на один из углов комнаты. «И она меня привязала?» «Когда твой отец вышел, Иола тебя привязала к креслу, но ты от этого не переставал плакать, а наоборот плакал еще громче». Я думаю, что ты ее просто боялся, потому что она была тебе незнакома, и ты, конечно, не мог понять, почему это я не подошла к тебе. Вдруг я услышала на кухне какой-то странный шум. Что же случилось? Иосиф весь напрягся в ожидании ответа. Я ничего не могла понять. Я думала, что Иола опрокинула гладильную доску. Я слышала твой крик, как будто ты чего-то страшно испугался. «А что это было?» «Я поняла, что что-то произошло с тобой. Немного погодя, девушка принесла тебя в спальню и уложила в постельку. Ты еще немного поплакал и заснул. Ты проспал всю вторую половину дня, но время от времени ты издавал какие-то странные звуки и громко вскрикивал. Когда отец вошел, я рассказала ему, что что-то произошло, но он не счел это важным». Когда ты проснулся, я предложила Иоле дать тебе бутылочку, но ты не захотел пить. Потом я спросила, что это за шум был на кухне. Она спросила, какой шум? Ну, это было похоже, словно ты уронила гладильную доску. Нет, нет, возразила она, это был ребенок, он слишком сильно наклонился вперед и опрокинулся вместе с креслом. Он ушибся? Спросила я. «Думаю, что нет», — ответила она. «Но когда она положила тебя рядом со мной, я увидела на твоем лице синие и черные кровоподтеки. Лицо вспухло, оно было все в синяках». Анни взяла его пальчик и показала ему эти места. «Я взяла за твой маленький подбородочек, вот так, как сейчас, и почувствовала, что какой-то совсем мягкий он и как будто отвис». И ты весь съежился, когда я к нему притронулась. Я сразу предположила, что у тебя сломана челюсть. Я сказала о своем подозрении Иоле, но она ответила, «Нет-нет, так сильно он не упал». «Обо что все-таки он ударился?» — спросила я. «Не знаю», — ответила она. «Может, об печку, а может и нет, потому что это случилось так быстро, что я не успела увидеть». «Это, в конце концов, все равно, но ты был явно нездоров. Твой вид, твое поведение говорили сами за себя. 3 дня ты не пил из бутылочки. Я предложила твоему отцу вызвать врача, но он ответил, что в этом нет надобности. И так ты лежал в своей кроватке, а я в своей. Я была счастлива, когда я, наконец, могла встать и исполнять мою работу и снова заботиться о тебе». Так как ты каждый раз начинал кричать, как только Иола приближалась к тебе. Когда я смогла снова встать, я поднесла тебя к окну и заглянула в твой ротик. Он был весь в гнойничках. Что это было? Это обозначало, что тебе была внесена инфекция, Иосиф. Я отнесла тебя в спальню, упала на колени и воззвала к Богу, чтобы он тебя снова вылечил и чтобы все в порядке было с твоей челюстью. И он это сделал? Иосиф, как раз это я хочу тебе рассказать. Ты мне так дорог, и Бог услышал мои молитвы. Вскоре тебе стало лучше, так что ты, по крайней мере, смог снова сосать из бутылочки. Но через несколько недель все твое тело покрылось какой-то страшной сыпью. Ты был весь усыпан нарывами. Долгое время ты был очень-очень болен, и я носила тебя по комнате на мягкой подушке, чтобы тебе было не так больно. Из города к нам приезжал врач и сказал, что ты должен умереть и снова возвратиться в небеса. «Так и случилось, мама?» «Нет, мой дорогой, я снова молилась и молилась. Все свои заботы я доверяла Богу. Это Отец Иисуса, ты это уже знаешь. Он такой же, как и мой отец?» «Нет, Иосиф, он Иисуса тоже бил?» «Нет, Иосиф, Бог очень добрый. Я бы хотел, чтобы Бог был моим отцом. Так он же и есть наш отец, Иосиф, он и есть. Но он же никогда к нам не приходит». «Почему же?» «Нет, он приходит, мой дорогой. Он нас всегда видит. Он и сегодня с нами. И всегда он с нами». «Где же он?» «Здесь, в комнате». «Где, мама? Позови его». «Мне не надо его звать, Иосиф, он здесь, рядом с нами, он нас видит, а мы его не можем видеть». «Почему же, мама? А смогу я его однажды увидеть?» «Да, мой дорогой, однажды мы оба его увидим, если мы будем любить и слушаться его. Пусть мы сейчас его и не можем видеть, мы все-таки видим все, что он создал. Деревья, траву, облака». Он творец цветов и солнца, и все, что на небесах и на земле. И меня? Да, и тебя, мой дорогой. Конечно же, и тебя Бог создал. И тебя тоже? Да. И отца тоже? Иосиф снова выпрямился и вопросительно посмотрел матери в лицо. Да, мой дорогой. Когда твой отец был маленький, он, конечно, был такой же хорошенький и миленький, как и ты, ведь он и сейчас хорошо выглядит, и только совсем некрасивый, когда он меня ругает. Иосиф энергично покачал головой. Ах, не все ли равно, Иосиф, слушай лучше дальше. В общем, когда ты еще был совсем маленьким и сильно заболел, я пообещала Богу: «Если он тебя не заберет и меня этим сделает такой счастливой, я тебя делаю счастливой, мама!» Иосиф обвил свои ручонки вокруг шеи матери. «Да, мой дорогой, как тяжело мне было бы без тебя! И если со временем из тебя вырастет хороший человек, я буду счастлива вдвойне!» «Очень счастлива!» «Да, Иосиф, очень-очень счастлива!» «Всегда, если мы с тобой по какой-то причине не сможем пойти в церковь, я тебе в это время буду рассказывать истории из Библии. Тогда ты познакомишься с Иисусом и захочешь Ему служить. Я знаю, что Бог сохранил тебе жизнь не просто так. У него есть определенный план для тебя, хотя ты этого пока еще не понимаешь. Мне хочется рассказать тебе одну историю, но я думаю, надо подождать, пока ты подрастешь». Анни обхватила ручку Иосифа и убрала его большой палец. «Скоро тебе будет 4 года, и тогда я расскажу тебе историю». «О, Иосиф, смотри, отец уже идет. Богослужение уже закончилось, а я тебе тут рассказывала. Мне же надо было приготовить обед». «Он нас что, за это бить будет? Или Цоцо позовет, чтобы он нас забрал?» На лицо Иосифа легло выражение страха. «Надо думать, сегодня богослужение закончилось раньше, чем обычно». Анна постаралась придать своему голосу как можно более дружелюбный и предупредительный тон.
2: «Почему?»
1: Беннет одним взглядом охватил часы, печь и стол. «Так рано, мы обычно же не возвращаемся».
2: «Ты что, хотела, чтобы я там задержался и каждому объяснял, почему сегодня вы оба дома остались?»
1: «Нет», — сказала тихо Анни, «но», — добавила она быстро, прежде чем он успел что-то вставить, «я рассказывала Иосифу истории, поэтому у меня обед еще не готов. Мне жаль, что так случилось, Беннет».
2: «Истории, говоришь? Надо думать, что он что-то понял». Голос Беннета был полон сарказма.
1: «Для ребенка его возраста он понимает довольно хорошо, Беннет». «Иначе и быть не могло», — быстро добавила она. «Ведь ты же его отец». Этого Беннет не ожидал. Несмотря на перенесенные в детстве тяжелые заболевания, он нисколько не отставал в своем умственном развитии. К тому же Иосиф его сын. Правда, он выглядел худеньким и хрупким.
2: «Ну?»
1: — произнес Беннет, стараясь придать своему голосу по-отцовски покровительственный тон.
2: «Думаю, ты это время не напрасно потратила, рассказывая ему старинные сказки и легенды, в которых нет ни доли правды».
1: «Нет, Беннет», — кротко возразила Аня, открывая стеклянную банку с фасолью, — «я рассказывала ему истории из Библии».
2: «Все про моего отца»,
1: — сказал Иосиф и скрестил ручки на груди.
2: «Твоего отца?»
1: — произнес Беннет с усмешкой, отступив назад шаг. Смущение и недовольство отразились на его лице одновременно.
2: «Да, моего отца, моего доброго отца, который приходит ко мне каждый день, видит меня, но только я его не могу видеть».
1: «Он имеет в виду Бога, Беннет», — сказала Анни, поясняя. Беннет надел поверх своего воскресного костюма рабочую куртку и, не сказав больше ни слова, вышел во двор. Стол был накрыт. Анна ждала. Часы уже показывали 1:30.
2: «Отец уже мог бы быть, Иосиф. Может, ты пойдешь во двор, позовешь его? Скажи, отец, теперь обед готов».
1: Иосиф приоткрыл дверь, немного помедлил, потом медленно снова закрыл и на цыпочках направился к матери. Он взял ее руку в свои маленькие детские ручонки и зашептал: «Отец сидит во дворе и плачет, мама».
2: «Он плачет? Ты в этом уверен, Иосиф?»
1: Анни до сих пор лишь один раз видела Беннета плачущим, и это было в первый год их совместной жизни, когда урожай картофеля был настолько мал, что даже не вернул обратно затраченные семена. Анни никогда не забудет, как он был взволнован, когда он сердито снова и снова вгонял вилы в землю и вырывал пару захудалых картошек размером с грецкий орех. В конце 2-го ряда он оперся рукой на вилы и заплакал. Ей тогда и в голову бы не пришло по поводу неурожая заплакать, а Беннет ее выругал, упрекая в отсутствии у нее всякого сочувствия.
2: «Дело вовсе не в этом, Беннет».
1: «Разве я не сочувствую?» — ответила она тогда на его обвинение.
2: «Но я думаю, если бы Бог увидел, что мы нуждаемся в картофеле или что мы его заработали, то он непременно позволил бы ему вырасти».
1: «Заработали?» — закричал на нее Беннет. Аня никогда не забудет, как он весь в слезах уставился на нее и как он, когда как раз Микаэл Гунтер проходил мимо, довольно громко поддел ее.
2: «Если такой, как я, тяжело работающий человек, не заслужил хорошего урожая картофеля, то скажи, кто заслужил? Ну, скажи мне!»
1: «Ах,
2: Я думаю, все у нас будет хорошо, хотя мы порой не понимаем, что нам служит добру, Бинет. У нас еще много зеленой фасоли, которую я замариновала, и мы можем кушать кукурузу, можем продать одного теленка и на эти деньги купить себе немного картошки».
1: «Продать теленка? Нет, пока цены такие низкие, я этого не сделаю».
2: Это был единственный раз, когда Анни увидела своего мужа плачущим. Когда она на этот раз открыла дверь кухни, она немного дрожала от страха и напряжения. Иосиф был прав. Бинет сидел на второй ступеньке лестницы, закрыв лицо носовым платком. Может, он сегодня утром что-то такое услышал в воскресной школе, что его сильно задело? А может, его мучает то, что он так немилосердно наказывал своего маленького сына? Может, ему тоже хочется взять Иосифа на колени и рассказать ему библейскую историю? Может, его это мучает, а он только не знает, с чего начать? Теперь Анни, дрожа уже от надежды и ожидания, быстро подошла к мужу и нежно тронула его за плечо. «Ты расстроен или заболел, Бинет?» Анни уже давно не разговаривала с мужем с такой нежностью. Она это бы охотно делала, но какой-то робостью удерживалась она от этого, и сейчас ее сердце сильно билось.
1: «Пете умер!» — выдавил Бинет.
2: «Пете?» Единственный Пете, которого Анни знала, был Пете Лехенбаур, двоюродный брат Лоис Дуанес, отец большой семьи. «О, Бинет, какое горе!» Анни села с ним рядом и обняла его за плечи. «Ты услышал это в церкви?»
1: «В церкви?»
2: Он в упор посмотрел на нее и презрительно шмыгнул носом.
1: «Нет, это я узнал лишь когда домой пришел».
2: «Кто тебе рассказал?»
1: «Я сам увидел».
2: «Как?»
1: «Как-как?» — выкрикнул он, и слезы снова побежали по его лицу. «Как ты себе это представляешь? Я вышел и увидел».
2: «Где ты его нашел, Бинет?»
1: «В конюшне, конечно. Где еще?»
2: «Пете!» Анна совсем забыла, что у Бинета был красивый черный жеребец, которого он называл Пете. Анни Амстронг от разочарования и унижения словно онемела, словно ее кто-то обухом по голове стукнул. Если бы он проявил хоть в маленькой степени подобное сочувствие, когда она или Иосиф были тяжело больны, то такое его поведение не так глубоко задело бы ее сейчас. Слова словно замерли у нее внутри, и она тяжело глотнула. Она поднялась и посмотрела на Бинета, который снова пытался взять себя в руки.
1: «Я думала, ты имеешь в виду Пите Лехенбаура», — сказала она и повернулась к двери. «Идем, еда уже давно стоит на столе». «Я не хочу кушать».
2: «Так». Она помедлила, потом надавила на щеколду двери и сказала. «Идем, Бинет, поешь немного с нами, Иосиф уже проголодался».
1: «Он может быть и да, а я нет. Вы же вообще не знаете, что стоит такой хороший конь. Что мне особенно досадно, что на прошлой неделе у меня была возможность продать его за $100. И, конечно, я мог бы перед Рождеством продать его за $125. А теперь он умер. А еще утром я заметил, что с конем что-то не в порядке и хотел вообще-то остаться дома». «Но почему же я не остался?»
2: Римского склада нос Бинета был весь красный от слез.
1: «Пойдем кушать. Сидишь на дворе на холодных камнях, здесь же можно легко простудиться».
2: Медленно и нерешительно Бинет поднялся. Он вместе с ними сел за стол, но ничего не кушал, лишь изредка прикасался губами к чашке с кофе.
1: «Бинет», — тихо произнесла Анни.
2: Она печально смотрела на него через стол.
1: «Да?»
2: «Мне очень хочется тебя что-то спросить».
1: «Ну и что? Начинаешь?»
2: Он возвратил чашку с кофе обратно на блюдце.
1: «Женщины обычно задают больше вопросов, чем мужчины могут ответить. Но спрашиваешь».
2: «Зачем ты на мне женился, Бинет?» Бинету этот вопрос в данный момент показался совершенно неуместным. В нем поднималась антипатия к ней. Он смотрел на нее через стол, на котором стояла почти остывшая еда, и кусал свои губы. «Потому что мне нужна была жена», — сказал он, помедлив. Анни слышала недовольство в его голосе. «Зачем же ты тогда меня избрал в жены?» «Потому что я тебя любил», — ответ пришел без замедления. «Я тоже». «Это хорошо», — заметил он сухо. «Значит, ты на мне женился, потому что любил?» Ее карие глаза в упор смотрели в его голубые. «Разве я не сказал это тебе перед всеми присутствующими?» «Сказал», — словно вплетаясь в его слова, добавила она. «Но с тех пор ты мне больше никогда этих слов не говорил». «Разве есть необходимость в этом повторяться?» «Нет», — печально произнесла Анни и с необыкновенным ударением добавила. «Но своему Господу я подтверждаю, что люблю Его каждый день. Порой мне кажется, что ты на 95% состоишь только из чувств», — сказал Бинет, вставая.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благ.

Христос сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Однажды весенняя буря надломила у вишни большую ветвь. Она еле держалась на стволе. В свое время на этой ветви было много почек, не меньше, чем на прочих ветках. Но когда цветение окончилось и созрели плоды, я увидела, что надломленная ветвь принесла меньше плодов, и плоды эти были неприглядными. И я вспомнил слова Иисуса о лозе и ветви. Только те ветви приносят много плода, у которых не нарушена связь с деревом. Надломленная ветвь дала немного плода. А какова ваша связь с лозою, имя которой Христос? На этот вопрос ответят вам ваши плоды. Много или мало?

0: Костюм испытаний. Надеваю костюм испытаний, что неспослано мне от Отца. Он со шлейфом душевных страданий и тяжел, будто сшит из свинца. Он мне тесен, и я задыхаюсь, я вот-вот полечу под откос. Лихорадочно скинуть пытаюсь, только он словно намертво врос. Ткань груба и шершава до боли, нету сил приспособиться к ней. Мои раны белеют от соли, жжет нещадно, как сотни огней. Неохота привыкнуть к костюму. Мое «я» выдвигает протест. Мне б не соли, а горстку изюму. Не хочу волочить этот крест. Мыслить ясно в мучениях сложно. Осознать, что костюм сшил Господь, что его разорвать невозможно и ослабить давление хоть. Он скроил то, что мне по размеру. Это был не всеобщий шаблон. Все лекала подогнаны в меру. Предусмотрен особый фасон. Срок ношения учтен поминутно. Все продумано вплоть до секунд. Воля Божья верна абсолютно. Неуместен отчаянный бунт. Там, на небе, ладонью святою шил костюм этот лично Иисус. Важен он не своей красотою, но в нем виден божественный вкус. Все детали подобраны строго, не случайны расцветка и тон. Мастерская пошива у Бога. Каждый шов четко выверял Он.
1: Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющий никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

«Где слово царя, там власть» — Екклезиастам 8:4. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» — Иакова 3:2. Наше тело, душа, эмоции, настроение, состояние разума, воли, физическое здоровье напрямую зависят от наших слов. Не случайно этим принципом творящей силы слова пользуются в медицине, психотерапия, тренинги, гипноз. С ободряющей песней, силой слова в тяжелые времена люди шли на фронт, в атаку на врага, и внутри поднималась сила и вера побеждать, так как в словах сокрыта великая сила. В библейские времена у царей была могущественная сила. Библия говорит, что Иисус омыл нас Своей кровью от наших грехов и сделал нас царями. И будучи царями во Христе, наши слова имеют силу. Когда мы ложим наши руки на наших детей и говорим «Будь благословен», то наши дети благословенны. В наших словах есть сила, потому что эти слова — царей. Своими словами мы творим себя и свое будущее. Каждое слово несет в себе большой заряд энергии и силы, либо разрушающей, либо созидательной. Вы можете представить, какой вред мы можем принести, когда говорим любимым: «Ты такая неряха, от тебя никакого толку». Или говорим: «Ты такой дурной». Дьяволу очень нравится, когда мы используем наши слова против самих себя и против своих возлюбленных. Он хочет, чтобы вы всегда жили в поражении. Поэтому вместо того, чтобы говорить «У меня всегда нет денег», скажите: «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Вместо того, чтобы говорить «Я никчемный, я ничего не умею», начните говорить «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Научимся говорить то, что Бог говорит о нас в Своем Слове, и мы увидим, как Его обещания станут реальностью в нашей жизни. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Наши добрые слова строят добрые дни, добрую жизнь. Соответственно, дурные и злые слова принесут нам злую жизнь и злые дни. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Притчи 11:11. 11.

0: сожалению, правды негде деть. На протяжении веков женщины были жертвами жестоких обычаев, тиранических традиций и несправедливых постановлений. Но совсем иначе оценивает женщину Библия. Женщины должны быть особенно благодарны Иисусу Христу, потому что до возникновения христианства они были в положении рабыни. Были времена, когда отец решал, оставить ли в семье родившуюся девочку или просто выбросить ее. Письмо, обнаруженное при археологических раскопках, очень типично для дохристианской эпохи. Глава семьи отправился по делам в Александрию. Оттуда он написал очень нежное письмо своей жене, ожидавшей ребенка. Принося извинения, что он, по всей вероятности, не сможет быть дома ко времени рождения ребенка, он пишет: «Если родится мальчик, обязательно оставь. Если девочка, выброси». Да, нежеланных детей выбрасывали на улицу. Были люди, которые подбирали их, растили и позже продавали на рынке рабов. Дорогие друзья, возможно, человеческая жестокость стала причиной болезненных переживаний и вашей жизни. Возможно, вы не раз задавали вопрос: «Почему я родилась женщиной?» Согласно записи в первой книге Библии, в книге «Бытие», создание женщины не было случайностью или ошибкой. Это был продуманный Богом план. Женщина была создана в полном соответствии мужчине – физическом, умственном, эмоциональном и духовном. Послушайте, как Бог оценивает свое творение, как Он оценивает женщину. Бытие, 1 глава, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Сегодня мы хотим поговорить о предназначении женщины и об особенности ее роли. Мы уже говорили о том, что Бог-творец определил для женщины роль помощницы, что во взаимоотношениях мужчины и женщины Богом установлен принцип авторитета и повиновения, и что жизнь женщины, исполняющей Божье предназначение, полна благословений. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Написано о такой женщине в 31 главе книги Притчей. Согласно Божьему плану, женщине была дарована способность приносить жизнь в этот мир. Об этой особенной роли женщины записано в 20 стихе 3 главы книги Бытие. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Материнство – одно из наивысших призваний женщины. Подарить ребенку жизнь – значит, отрекаясь от себя, сойти в глубины мучений, чтобы дать возможность жить еще одному человеческому существу. В современном обществе очень редко женщины относятся к материнству как к наивысшему призванию. Выкормить ребенка и воспитать его – еще одно из призваний женщины. Это большая и нелегкая работа. Одна женщина, одна семья, но дети из этой семьи могут удивительным образом повлиять на мировые события. В руках каждой женщины возможность изменить мир, украсить его или разрушить. Можно было бы привести множество примеров, подтверждающих справедливость выражения: «Рука, качающая колыбель, может всколыхнуть весь мир». И это не просто замысловатое, причудливое выражение. Жизнь доказывает справедливость этого выражения. Но давайте посмотрим, в чем трагедия современной женщины. Почему женщина не удовлетворена? Вся беда в том, что она иногда пытается спорить со своим Творцом. На страницах Библии записано предупреждение для тех, кто не согласен с Богом-творцом. Я читаю из книги пророка Исаии, 45 глава, с 9 по 12 стих. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику: „Что ты делаешь?“ И твое дело скажет ли о тебе: у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу: «Зачем ты произвел меня на свет?» А матери: «Зачем ты родила меня?» Я создал землю и сотворил на ней человека. До тех пор, пока женщина не усвоит истину, что она была сотворена из ребра мужчины и для мужчины, ее сознание будут тревожить вопросы. Почему женщина должна отличаться от мужчины? Почему они не могут поменяться ролями? Почему рождение ребенка – это удел женщины? Почему женщине приходится кормить ребенка и ухаживать за ним? До тех пор, пока женщина не поймет, что Бог определил для нее роль помощницы, ей будет казаться, что наличие разницы между мужчиной и женщиной – это несправедливость, это дискриминация по отношению к женскому полу. А теперь мне хочется задать вопрос всем женщинам. Если бы вы имели право выбора, хотели бы вы быть женщиной? Если ваш ответ «да», это значит, что вы согласны с Божьим замыслом. А если вы не уверены, в таком случае существует много сложностей, которые являются результатом вашей неуверенности. Тем не менее, независимо от вашего отношения к роли и предназначению женщины, Бог, создавший все существующее, преследует свои цели, и Он установил свой порядок. Бог не мерой благословляет женщину, принимающую свое предназначение. И поэтому очень важно для женщины признать и принять истину, что Бог прекрасно сотворил ее. Она так же полноценна, как и мужчина. Но еще Богом предопределена для нее особая роль – роль помощницы. И больше этого, ей даровано узнать боль и радость материнства. В 20 веке особое значение приобрела наука экология, которая занимается изучением закономерностей взаимоотношений природы и общества. В научно-популярной литературе то и дело раздается тревожный сос, сообщающий об исчезновении того или другого вида растений, о вымирании последних представителей отдельных видов животных. Есть немало людей, которые посвящают свою жизнь делу сохранения исчезающих с лица земли растений и животных. Встречаются люди, которые отправляются в северные районы и изо дня в день подкармливают птиц. Пробираясь сквозь снежные заносы, эти люди несут птицам пищу, желая оградить пернатых от вымирания. Они хотят сберечь этих птиц для сохранения природного баланса и не рассчитывать при этом услышать слова благодарности от птиц. Но вы скажете, нам показалось, что речь шла о предназначении женщины и о ее особенной роли, а не о сохранении окружающей среды. А не кажется ли вам, что семье тоже грозит вымирание, если создавший ее мужчина и женщина не позаботится о сохранении семьи? Ведь семья гораздо важнее редких видов птиц. И женщины, которые относятся к роли матери и жены как к делу всей их жизни, очень редко встречаются в наши дни. «Истраченные напрасно усилия, неблагодарная работа», – возразите вы. Нет, это волнующий процесс сохранения человеческого рода, влияющий на исторические процессы. Одна семья – странная затея. Какое влияние на мир может оказать одна семья? Одна женщина. Какое влияние на мир может оказать одна женщина? Женщина, которая относится к своим обязанностям матери и жены как к делу всей своей жизни, вовлечена в многогранный процесс развития всех ее способностей. Она вовлечена в творческий процесс. Шел разговор между двумя женщинами. Та, которая была постарше, вырастила детей. У нее уже много внуков. Женщина помоложе держала на руках новорожденного, пятого ребенка. «Приходится успевать все», — говорила молодая мать. и математикой заниматься со старшим, и учить музыке среднего. Лепка из пластилина, рисование, гербарии, плюс малыш и повседневная домашняя работа. «Да», — откликнулась женщина постарше, — «семья — наилучшее место для полного развития всех способностей, заложенных в нас». Поразительные слова. Справедливые слова. И сегодня нам хотелось бы, чтобы вы, дорогие друзья, ближе познакомились с женщиной, которая произнесла их. Эти слова принадлежат моей маме, Перкупесте, мать 10 детей, которая отошла к Господу несколько лет назад. В течение всех лет этого радиослужения она была его неотъемлемой составной частью, его душой, помощницей мужа-тружника. В нашей фонотеке мы нашли старую запись, содержавшую интервью с моей дорогой мамой. Послушайте, что она сказала в переводе на русский.
1: Сестра Пирка, счастливы ли вы, что вы женщина?
2: Yes, most definitely so. I couldn't even imagine myself being a man, nor would I want.
1: Безусловно, да. Why? Я не могу представить себя в роли мужчины, да и не хотела бы быть в этой роли. Почему?
2: First of all, I know that God made me a woman, and I accept that. Secondly,
1: почему? В первую очередь, я знаю, что Бог сотворил меня женщиной. Я принимаю это. Во-вторых, как я думаю, жизнь женщины гораздо богаче. Под словом «богаче» я подразумеваю много переживаний, доступных только женщине. Я имею в виду материнство. Это переживание, которое приносит большое удовлетворение. Будучи женщиной, я имею определенное влияние на жизнь других людей. Мужчина не в состоянии оказать подобного влияния. Конечно же, это может быть хорошим или плохим влиянием. Я имею возможность заниматься делами, которые мужчине было бы очень трудно сделать. И я могу получить удовлетворение в чем-то очень, на первый взгляд, незначительном, помогая кому-то, занимаясь рукоделием или уборкой, чем угодно. Все эти занятия могут принести удовлетворение именно женщине. Конечно, все зависит от моего отношения.
3: В настоящее время, когда многие женщины отвергают принцип повиновения, вам лично трудно ли было повиноваться? Если да, то как вы справлялись с этой проблемой?
2: I cannot say that it has been any difficulty for me to accept the principle of.
1: Я не могу сказать, что мне трудно было согласиться с принципом повиновения женщины, особенно когда речь идет о том, чтобы жена повиновалась своему мужу. В первую очередь потому, что как христианка я принимаю то, что Библия учит о повиновении, и вижу мудрость в этом учении. Мужчина и женщина по-разному устроены, и я нахожу очень естественным, что жена должна повиноваться своему мужу. Женщина никогда не будет счастлива при другом типе отношений. Но я должна сказать, что иногда это было трудно. В определенных случаях мне было трудно проявить повиновение на деле, в жизненных буднях. Но когда после некоторой борьбы в этой области я повиновалась, я пришла к выводу, что затруднение возникло не потому, что я женщина, а потому, что я грешница, восставшая против Бога. И поэтому мне трудно было повиноваться. И это только потому, что я хотела поступить по-своему, а не по-божьему. Когда я обращалась к Богу и исповедовала свое возмущение, исповедовала свое желание избрать собственные пути, а не поступать так, как Бог хочет, чтобы я поступала, проблема исчезала. И я была в состоянии повиноваться, в первую очередь Богу, а потом своему мужу.
3: Как вы успевали справляться со своими обязанностями, имея 10 детей? Была ли вам оказана какая-либо посторонняя помощь в тот период, когда дети были маленькими?
2: God has blessed me with a good health and strong nerves. And looking back over the years that my life was...
1: Господь благословил меня хорошим здоровьем и дал крепкие нервы. И, оглядываясь на прошлое, На те годы, когда моя жизнь в основном была заполнена заботой о семье и детях, я не могу сказать, что это была очень тяжелая работа. Просто свыкаешься с определенным распорядком, и все получается само собой. Это была самая обычная жизнь. Каждое утро я обращалась к Господу, чтобы Он помог мне увидеть, какую работу наиболее важно было сделать именно в этот день, а какую можно было сделать позже. Я просила Господа помочь мне справиться с этой работой. Со временем вы можете научиться так организовать свою работу, что наиболее важные дела делаются в первую очередь, а затем остальное. Конечно, когда дети подросли, они помогали мне. Мы всегда старались научить их тому, что и на них лежат определенные обязанности. Несмотря на то, что иногда месяцами мой муж был в отъездах, никто не помогал мне в уходе за детьми. Только в двух случаях короткое время мне помогли, но это было исключением.
3: Насколько мне известно, в связи с служением вашего мужа вам пришлось несколько раз переезжать из одной страны в другую. Как отразилось это на самочувствии семьи и на вас лично?
2: Yes, we have moved 19 times in a little over 30 years.
1: Да, в течение 30 лет нам пришлось 19 раз переселиться с одного места на другое. В большинстве случаев это были крупные переезды с одного континента на другой, из одной страны в другую. Приходилось учить разные языки. Приходилось жить в совершенно иных обстоятельствах. Иногда в сельской местности, иногда в центре города. Временами в очень маленьком доме, а временами в очень большом. Во многом приходилось приспосабливаться. Но для меня это была очень интересная жизнь. Конечно же, приходилось проявлять гибкость, приспосабливаясь к самым разным обстоятельствам, к разным обычаям. Как это отразилось на семье? В данном случае я очень рада, что у нас была большая семья. Как мне кажется, детям было намного легче привыкнуть к новой обстановке, потому что у них были братья и сестры, которые одновременно были и самыми близкими друзьями. Они могли делиться впечатлениями, переживаниями друг с другом. Они могли поговорить и оказать друг другу поддержку. Я думаю, что могло бы быть намного сложнее, если бы был только один ребенок или два. Им было с кем поиграть, и потому что сами они были такой большой группой, это всегда привлекало внимание других детей, и у них появлялись новые друзья. Лично меня эти переезды научили приспосабливаться, научили уважать разные обычаи и разные пути в исполнении какого-то определенного вида работы. То, каким образом я делаю что-то, может быть, не всегда наилучший способ. Мне пришлось увидеть, что очень многому я могла и должна была научиться. А постоянно обучаясь чему-то новому, вы остаетесь молодым. Мы начинаем стареть, когда перестаем учиться, когда в нашей жизни нет новых импульсов, нового влияния.
3: Что было вашей опорой в трудные моменты? И что было вашим утешением?
2: Of course, that has been my faith in God. To be a child of God and know that you have a father who cares for you, who has control over your lives, and that it is he who...
1: Конечно же, это была моя вера в Бога. Быть чадом Божьим и знать, что у тебя есть Отец, который заботится о тебе, знать, что под Его контролем находится твоя жизнь, и что это Он посылает тебя туда, куда ты должен идти, знать, что им посланы различные испытания и переживания в твою жизнь. Это силы и утешения, которые я ни на что не променяла бы. Знание, что это Он, Небесный Отец, допускает переживания в моей жизни, является силой, помогающей пройти через эти испытания, несмотря на то, что они могут быть порой очень тяжелыми. В жизни немало испытаний и страданий. Но когда мы знаем, что Господь рядом с нами, в этом самое большое утешение и сила.
3: Большое спасибо, сестра Пирка, за ваше участие и полезные советы.
0: Дорогие друзья, мы надеемся, что сегодняшний разбор помог вам лучше понять предназначение и призвание женщины. Христос, живущий в сердцах, дает силу жить жизнью, угодной Богу. Обращайтесь к нему за помощью. Полагайтесь на его водительство и руководство. Господь сам сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Да благословит Он вас в каждом дне вашей жизни.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12 глава, 5 и 11 стих. Научены через наказание. Эти стихи говорят о важности наказания Богом своих детей. Слово «наказание» относится к воспитанию и обучению ребенка. Божье наказание не является неким суровым отмщением. Это свидетельство Его отцовской любви и заботы. Из приведенного выше отрывка мы узнаем, что есть три вида реакции на наказание. Первое. Человек может пренебрегать им, не придавая ему значения и принимая его как нечто случайное. И тогда оно не приносит пользы. Это все равно, что заплатить за что-то много денег и не забрать. Как печально, как глупо. Второе. Человек может впасть в уныние. Вместо того, чтобы видеть в действиях Бога пользу для себя, он начинает сомневаться в Его любви и слушает врага наших душ. Бог не посылает нам наказание сверх того, что мы можем вынести, ибо Он всегда являет благодать, когда мы слушаем Его. Если мудрые отцы знают, как воспитывать своих детей, то насколько больше это знает наш Небесный Отец. Он есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. И третье. Человек может быть научен им, и это правильная реакция на Божье наказание. Так мы можем извлечь пользу для себя. Быть наученными им подразумевает исследование своих путей, чтобы узнать, где мы оступились и почему. Как здорово, если мы можем воскликнуть вместе с Давидом. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24 стих.

Корабль строится для бури, для ветра, соли и волны, не для искрящейся лазури, не для мертвящей тишины. Его могучая основа и мачты, рвущиеся ввысь, для долгих плаваний готовы, в жизнь воплощая чью-то мысль. Его судьба тягаться с морем, не просто в гавани стоять, и со штормами смело споря, удары грудью принимать. Душа, и твой корабль прочен, не бойся трудностей, иди. Пусть получается не очень, победы будут впереди. Создатель твой в небесном плане предначертал, предусмотрел, чтоб ты любой подводный камень заметить вовремя успел, чтобы твой челн, пройдя сквозь бури, достиг желанных берегов и успокоился в лазури, вдали от всех земных штормов.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов — повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов — чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов — проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов — повторение чтения книги. И в 10 часов — проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Луки, 5 глава. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не говорить, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем больше распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедши, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь крышу спустили его с постелью на средину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал тому человеку: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто этот, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал он расслабленному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, бывшие исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» И Иисус же сказал им ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При этом сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше». Евангелие от Луки, 6 глава. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» И Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий есть господин и субботы“». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами: Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам мерою доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят, уста его. Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Евангелие от Луки, глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровит слуга мой, ибо и я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. И говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Говорю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него». Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой — 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своя терла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди, с миром». Евангелие от Луки, глава 8. «После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча эта: семя есть Слово Божие. А упавшие на пути — это те слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Мать и братья твои стоят вне, желают видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Мать моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого, и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся кто-то ко мне, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же приказал им не говорить никому о происшедшем.

кто жизнь прожил, свою лелея плоть, кто зов души и стон души решился побороть. Как жаль мне тех, кто от земли свой взгляд не оторвал, кто дни свои влачил в пыли, жизнь тленьем заполнял, кто был уверен, что богат, сжимая медный грош, кто в прахе ползая был рад и думал, как хорош. Как жаль мне тех, кто сам ослеп и ослепил других, отвергнув настоящий хлеб, набрал плодов гнилых. Кто утром в зеркало взглянув, в нем видит свой фасад, а сам находится в плену, откуда путь лишь в ад. Как жаль того, кто цепи те за норму посчитал, кто в нищете и темноте нашел свой идеал. Мне очень жаль, я там была и мнила, что живу, объедки ела и спала со свиньями в хлеву, но голову задравши вверх, довольна жизнью той, я принимала за успех свой каждый день пустой, свой хлеб за золотой дворец, рожки за лучший вкус, но вдруг однажды наконец явился мне Иисус не в белых ризах на кресте, оплеван и избит, но в этих ранах, наготе, весь смысл был сокрыт. Там, у Голгофского креста, с глаз спала пелена, в крови распятого Христа исчезла вся вина, мой каждый грех, любой порок и глупость без числа простил Отец мой, вечный Бог, любовь меня спасла. Любовь открыла в небо дверь, любовь дала покой, любовь сказала: только верь и слушай голос мой. И с той поры с любовью той иду путем иным. Бог жизнь наполнил красотой, всем вечным и святым, и потому сжимает боль, когда смотрю на тех, кто выполняет чью-то роль под сатанинский смех, кто дьявольский хомут надев, живет за днями дни, улыбки их полнейший блеф, несчастные они. Их наслажденье тлен и прах, а путь весь в темноту. И мысли в тех пустых глазах я с жалостью прочту.

смысла, без любви. А твой отец тебя все ждет, чтоб жизнь иную дать. Не счесть в руках его щедрот, любви не описать. Пронзенный агнец, страшный крест, твой каждый

гвоздей, стыд наготы и крики из толпы. Все за тебя прошел он сам, чтоб не...

0: грехов, отбросив мерзкий груз, чтоб мог постигнуть ту любовь, что дарит Иисус. Побудь сегодня у креста, не отрывай свой взгляд. Захочешь ли, с коленей встав, вернуться в хлев назад?
1: Хваліть Господа, бо добрий Він. Співайте нашому Богу, бо це любо. Йому належить хвала.

Мир, в котором мы живем, наполнен множеством голосов, перемежаемых сильным шумом. Все это создает большую неразбериху. Однако Бог не есть Бог неустройства. Сатана, князь, господствующий в воздухе, желая обмануть нас и заглушить веяние тихого ветра, старается воздействовать на нас через наши глаза и уши. Его главными инструментами сегодня являются музыка, телевидение, видео, компьютер, радио. Недавно одна пожилая женщина рассказала, что ее внук сделал невежливое замечание женщине. Как потом выяснилось, он услышал его в просмотренном видеофильме. Родители велели мальчику пойти к женщине и извиниться. Однако, согласно Слову Божьему, они сами должны были попросить у него прощения за то, что позволили ему увидеть вещь непотребную. Дети приходят в замешательство, когда видят, что слова родителей расходятся с делом. Чтобы ощутить веяние тихого ветра, мы должны научиться находить радость в личном общении с Богом, ибо только там мы сблизимся с Ним.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102, 8, 10.

«Ну, живей! Дети, мы идем собирать первоцвет», — говорила Элизабет. Нянюшка Барнс только что привела Кэтрин, Рэйчел и их маленького брата Джона в комнату. Она знала, что от нее требовалось, и трое детей уже были одеты для прогулки в лес. На улице к ним присоединился Деннис Риджен, садовник, сопровождавший их, чтобы давать советы и помогать при необходимости. Элизабет считала восхитительным после Лондона иметь возможность бродить с детьми по лесу, показывая им цветы и другие предметы и явления природы, которые окружали их. Детям тоже это нравилось, что вдвойне доставляло Элизабет удовольствие. Сегодня они искали первоцвет, и недолгие поиски вскоре дали результаты. В чтении Библии Элизабет черпала свою глубокую веру. Она сама читала ее, как только выдавалось свободное время, и читала своим детям, так что они росли, осознавая значение этой великой книги. Слуги в Плашете тоже обязаны были посещать и слушать ее регулярное чтение Библии. 26 сентября 1806 года срочной почтовой каретой в Плашет приехала ее сестра Риченда. Она привезла печальное известие, что их отец тяжело заболел в Элхам-Холле и нет надежды на его выздоровление. После долгой и утомительной поездки они около полуночи приехали в Элхам-Холл. Элизабет была счастлива, что застала отца в живых. Всю ночь она просидела у постели отца и разговаривала с ним. Он засыпал на долгие промежутки времени, но, проснувшись, беседовал с ней о своей жизни и семье. Он говорил, что любовь его детей всегда была для него великой поддержкой. Он радовался, что у его детей есть возвышенные цели к жизни, и надеялся, что они никогда не поддадутся искушению изменить им. На следующее утро Джордж Гарни умер. Ему было 59 лет. Элизабет была опечалена, но слова отца произвели на нее большое впечатление. Более чем когда-либо она была полна решимости прожить свою жизнь достойно и не жалеть для этого усилий, что бы ни говорили окружающие. Была в Элизабет сила, побуждавшая ее поступать импульсивно, с большой целеустремленностью. На похоронах отца она шла с семьей на кладбище, как вдруг опустилась на колени и стала молиться. Семья была в замешательстве, но Элизабет поднялась и спокойно продолжала свой путь. На протяжении долгого времени ей хотелось проповедовать на собраниях квакеров. С тех пор она всегда так поступала. Было очень необычным для женщины, жившей в начале XIX века, выполнять свои решения таким образом. Было очевидным не только для самой Элизабет, но и для тех, кто знал ее, что она очень необычная женщина с решимостью, способной преодолеть все препятствия. В сентябре 1811 года Элизабет приехала в Элхам-Холл для того, чтобы побывать на собрании британского и зарубежного общества Библии в Норридже, на котором выступал с речью епископ. После этого ее брат Джозеф Гарни пригласил 34 члена общества на обед в Элхам. Все выглядело величественно, когда они сели обедать в большом столовом зале. Необычным было то, что квакеры обедали со священниками англиканской церкви, баптистами и прочими. «Будьте добры, попросите тишины», — обратилась Элизабет к Ричарду Филлипсу, квакеру, с которым была знакома. Это было в конце обеда, и Ричард не знал, что могло произойти, но сделал то, о чем попросила Элизабет. Все голоса стихли, и в зале воцарилась мертвая тишина. К изумлению собравшихся,
Елизабет опустилась перед ними на колени и стала молить Господа о ниспослании благословения. Затем она произнесла длинную проповедь о значении религии и правды на земле. Внимание всех гостей было направлено на говорившую. Многие из них испытали особый религиозный подъем после того, как выслушали Елизабет. Когда она закончила, ее слушатели продолжили свою трапезу, обсуждая случившееся. Она говорила с ними как человек, вдохновляемый Словом Божьим, и это произвело на них впечатление. Удивительно, что женщина проповедовала таким образом. Но все из них одобрили это, включая ее собственных братьев и сестер. Джон и Даниэль главным образом думали, что неправильно женщинам стремиться проповедовать. Истинная правда, что постоянные разъезды Элизабет несколько обременяли остальных. Приезжая в Элхам-Холл, она часто оставляла там своих детей, пока шли собрания квакеров. Вначале их радушно принимали, но подрастая, ее дети становились шумными и невоспитанными. Ее сестре Луизе не нравилась их неаккуратность, и она сердилась при любом проявлении грубости. «Нам опять подбросят этих детишек?» — язвительно спрашивала она, когда Элизабет неожиданно приезжала к ним. Элизабет не хватало времени на собственных детей, но при всякой возможности она старалась почитать им истории из Библии, выучить молитвы и гимны и убеждала, что хотя она часто отсутствует, всегда думает о них. Ей было больно, когда она поняла, что сестры думают, будто она не заботится о своих детях. В 1812 году, когда Элизабет исполнилось 32 года, у нее в семье было 8 детей. Этот год не был удачным ни для бизнеса, ни для условий жизни в стране. Война с Наполеоном привела к сильному упадку в торговле, и перспективы в коммерческой деятельности Джозефа были плохими. Многие не могли найти работу, товары были в дефиците, а цены росли. Элизабет сознавала, что многие крестьяне, живущие возле плашета, борются за выживание. Как обычно, она старалась организовать для них помощь, раздавая еду и одежду. Делала она это, призывая местных квакерш принять участие в распределении помощи беднякам. Вскоре среди местных бедняков распространилась слава об Элизабет как о леди, у которой всегда можно найти помощь. Она заботилась также об образовании детей и основала в районе школу для девочек. Она никогда не забывала методы, используемые Джозефом Ланкастером, с которым познакомилась за несколько лет до этого. И теперь в своей школе для девочек она воплотила идеи Ланкастера в жизнь. Школа располагалась в одной комнате дома, примыкавшего к особняку. Элизабет платила учителю. Тем не менее, приходила в школу, чтобы самой почитать девочкам и посмотреть на их работу. Девочки, которые хорошо работали, получали в подарок Библию. Торговля чаем Джозефа Фрая теряла доходы, как и многие другие заведения в этот период. Жизнь в плашате была дорогая. И стремясь сэкономить деньги, они решили вернуться на зиму в Мидлерс-Корт. Растущие цены и последствия плохой торговли отражались на всех. Система крупной фабричной промышленности водилась таким образом, что ремесленники, работавшие на дому, оказывались без работы. Те, кто приезжал в город, могли найти работу на фабрике, но рабочий день был длинный, условия плохие, а плата очень низкая. Итак, когда Джозеф и Элизабет возвратились с семьей в Лондон, то обнаружили ужасные условия существования бедняков вокруг Мидлерс-Корта, а также назревавшее сильное недовольство. Даже хлеб был очень дорогой, и гнев бедняков проявлялся в том,
что они на улицах нападали на тех, кто был богаче. Отчасти обвиняли короля, и толпы людей при виде его кареты глумились над ней и пытались забросать ее грязью и камнями. Когда они жили в Плашате, Елизабет считала своим долгом навещать бедняков, которые жили в лачугах по соседству, приносить им суп и материю для одежды. Она знала, как необходимо беднякам тепло и еда. В Лондоне нищета тысяч людей проявлялась особенно явно. Многие из них для того, чтобы выжить, занимались кражей со взломом и карманным воровством. Тех, кого ловили, жестоко наказывали, приговаривая к тюремным заключениям на большие сроки, а также телесным наказаниям, ссылкам или предавали смертной казни. Женщин, преступивших закон и пойманных, наказывали так же сурово, как и мужчин. В один из холодных дней января 1813 года Елизабет нанес визит франко-американский квакер Стефан Грелет. Он был богатым французским аристократом, обосновавшимся в Соединенных Штатах, где и вступил в общество друзей. Он уже насмотрелся страданий бедняков в Соединенных Штатах, а также Франции. Теперь, находясь в Англии, он был озабочен растущей преступностью в Лондоне и был намерен посещать молитвенный дом на Сент-Мартис-Лейн, чтобы помочь людям, вынужденным стать преступниками ради того, чтобы выжить. Стефан Грелет надеялся, что много таких людей придут послушать его. Придя в молитвенный дом в 7 часов вечера, он был просто изумлен, увидев, что зал битком набит и в большинстве своем молодыми людьми. Стефан беседовал с ними, а также молился за них. Они обещали, что будут вести более добропорядочную жизнь и помнить то, что он им рассказывал о Господе. Новость о грандиозной встрече карманников и воров со Стефаном, квакерским проповедником, и о том, что они слушали его с вниманием и восторгом, распространилась по всему Лондону. Глава городского магистрата пришел, чтобы встретиться с ним и поблагодарить его за то, что он сделал. «Если я соберу всех преступников, каких найду в Лондоне, и уговорю их собраться вместе, поговорите ли вы с ними и попытаетесь ли убедить, чтобы они вели более добропорядочную жизнь? Я хотел бы узнать, что произошло с этими людьми перед тем, как их посадили в тюрьму», — сказал Грелет. «Поэтому получу ли я разрешение посещать тюрьмы?» Такое разрешение было получено, и после посещения многих тюрем Стефан отправился в мрачное здание Ньюгейта, где все еще публично вешали преступников. Он пришел в ужас, обнаружив в тюрьме много малолетних мальчишек, сидевших вместе со взрослыми преступниками. «Эти мальчишки никогда не смогут стать честными гражданами», сказал Грелет другу, который пошел с ним. «Мы должны убедить, чтобы в будущем было запрещено содержать их вместе». Когда Грелет направился в камеры в тюремном дворе, где содержались женщины-заключенные, его остановил тюремный надзиратель. «Ходить туда небезопасно. Как я понял, эти заключенные женщины», — сказал Грелет. «Почему же это может оказаться небезопасным для посетителей? Вы забываете, что многие из них доведены до отчаяния и поэтому опасны. Мы вынуждены быть осторожными с ними», — настаивал тюремный надзиратель. Грелет и его друг не отступились и вошли в камеры, которые были заняты женщинами. Он был поражен грязью и страшными условиями, которые увидел там. Большинство женщин лежали в гамаках, но многие спали на грязной соломе на полу. Отвратительное состояние камер и одежды узниц ужаснули обоих посетителей. Женщины были удивлены, увидев двух мужчин,
которые неожиданно появились и стали задавать им вопросы. Но никаких осложнений не было. «Наверху есть еще заключенные», — сказала одна из женщин. Тогда Грилет и его друг поднялись по лестнице и обнаружили больных женщин. Они были сильно потрясены, увидев так много бледных, болезненного вида женщин, которые лежали либо на жестком каменном полу, либо на куче грязной соломы. Особенно огорчило Грилета то, что некоторые из этих женщин, одетых в ветхую грязную одежду, сидели с маленькими детьми на руках. Стефен Грилет покинул Ньюгейтскую тюрьму, убежденным, что необходимо что-нибудь сделать, чтобы помочь сотням несчастных женщин-заключенных, которых он там увидел. Он вспомнил о своем друге Элизабет Фрай. Он знал, что она живет в Лондоне и что она уже приобрела репутацию человека, помогающего беднякам. Он решил пойти к ней и попросить ее совета и помощи. «Я знаю, вы озабочены отчаянным положением бедняков в этом городе. Без сомнения, среди них есть отъявленные преступники, но многие из них стояли перед выбором умереть от голода или воровать», — сказал ей Грилет. «Повсюду я старалась читать этим людям Библию, чтобы они приложили все усилия и вели более добропорядочную жизнь», — сказала Элизабет. «Но того, что может сделать один человек, недостаточно. Я вернулся из Ньюгейтской тюрьмы, где женщины живут в условиях худших, чем животные в клетках», — сказал Грилет. «Они ничего не знают о Библии, и их существование беспросветно. Их одежда отвратительна и изношена, и они спят посреди грязи и убожества. Что самое ужасное, вместе с ними младенцы и маленькие дети». «Вы имеете в виду, что никто не заботится об этих детях?» — спросила Элизабет, сразу ощутив беспокойство. «Нет», — сказал Грилет, — «я видел много детей без теплой одежды. Они плакали от холода, и некоторые из них были больны». «Разве начальника тюрьмы не интересует судьба этих женщин и детей? Он просто боится приближаться к ним и не хочет ничего знать о них», — сказал Грилет. «Это женщины и дети, не имеющие надежды. Тогда необходимо дать им надежду. Я пойду к начальнику тюрьмы и заставлю его позаботиться о человеческих созданиях, вынужденных находиться в этом ужасном месте», — сказала Элизабет. «Я уверена, моя заловка Анна Бастон поможет. Мы пойдем в Ньюгейт, возьмем одежду для женщин и поговорим с ними». «Боюсь, что это невозможно», — сказал он. «Я сам с большим трудом получил разрешение посетить камеры женщин в Ньюгейте». Элизабет преследовала нарисованная Грилетом картина ужасного положения в Ньюгейте. Она связалась с Анной Бастон, которая сразу же согласилась пойти с ней в тюрьму. Затем она попросила нескольких квакерских девушек сшить сколько смогут простых теплых платьев. Элизабет купила материал. Девушки принялись за работу, и к концу следующего дня у нее были узлы с одеждой для детей. В сопровождении Анны Элизабет отправилась, взяв с собой одежду и Библию. Из 18 тюрем Лондона того времени Ньюгейтская считалась наихудшей. Ни одной леди не пришло бы в голову навестить подобное место. Но это не волновало Элизабет. Она вошла в мрачные, страшные тюремные ворота и попросила провести ее к начальнику тюрьмы. «Я хочу, чтобы меня провели повидать женщин этой тюрьмы», — сказала она ему. Он пришел в ужас от одной этой мысли и сидел, глядя с явным недоверием на двух леди, стоявших перед ним. «И я не думаю, что вы сознаете, какому риску подвергаетесь, если войдете туда», —
— сказал он. «Даже мои надзиратели заходят туда как можно реже и никогда в одиночку». «Спасибо за предупреждение, но мы не боимся», — сказала Элизабет. «Они увидят, что вы леди, и могут совершить жестокое нападение на вас», — продолжал начальник тюрьмы. «Я не могу позволить вам подвергнуться оскорблению и даже смерти». «Пожалуйста, позвольте нам войти». «Беспокойтесь не о нашем благополучии, а об условиях для этих бедных женщин и их детей», — настаивала она. Элизабет согласилась оставить свои часы на тот случай, чтобы их не украли. Наконец, начальник тюрьмы разрешил надзирателям открыть огромные тюремные двери. Затем Элизабет и Анну провели в помещение для женщин. Как только они вошли во двор, несколько узниц увидели их и протянули свои худые руки сквозь решетку, с криком выпрашивая деньги. Женщины, стоявшие сзади, услышав, что появились посетители, пытались протолкнуться вперед и протянуть свои руки сквозь решетку. Это было ужасное зрелище, так как женщины кричали и дрались друг с другом, пугая посетителей. Элизабет остановилась для того, чтобы сказать и объяснить женщинам, что она здесь для того, чтобы помочь им. Надзиратель провел их в так называемую больницу, где больные женщины и их дети лежали на жестком полу без всякого тепла или удобств. Женщины и дети, грязные и дрожащие от холода, пристально смотрели на Элизабет и Анну. «Что приходится есть и пить этим женщинам и их детям?» — спросила Элизабет у надзирателя. «Кусок хлеба и немного воды», — ответил он. «Это все, что они получают изо дня в день?» Надзиратель кивнул. Элизабета вернулась, чтобы приласкать детей и поговорить с женщинами. Она видела, многие дети так больны, что никогда не смогут поправиться. Так как Элизабет разговаривала добрым, мягким голосом, женщины собрались вокруг нее, чтобы послушать. Она рассказала, что она тоже мать, а затем подняла одного из малышей и крепко прижала его к себе. «У меня есть для вас кое-что хорошее и теплое», — сказала она. Затем вместе с Анной она принялась за работу, раскрывая все узлы и раздавая одежду, которую они принесли для детей. Потом она повернулась к надзирателю. «Будьте добры, проследите, чтобы всю эту грязную солому убрали и заменили чистой», — сказала она. Надзиратель, нервничая от того, что в любой момент он и посетители могли подвергнуться нападению, охотно согласился, чтобы принесли чистую солому. Но он не видел надобности заботиться о спасении этих людей. Элизабет беседовала с женщинами в спокойной, дружеской манере. Она старалась подбодрить их и вселить в них надежду, а они заметили, как исчезает их подозрительность, и начинали считать ее другом. Когда вся одежда была раздана, а солому заменили свежей, Элизабет вновь обратилась к женщинам. Она объяснила, что хочет помочь им, но и они должны постараться стать лучше. Перед уходом она пообещала, что вскоре вернется и снова их навестит. Какое счастье ощутила Элизабет от того, что она и Анна могли свободно уйти из тюрьмы, тогда как сотни женщин содержались там в заключении за довольно незначительные преступления. Воспоминания о грязи, зловонии и безысходности людей в тюрьме заставили ее содрогнуться при одной только мысли о возвращении туда. Ее одежда была пропитана зловонием грязного тюремного воздуха. И, вернувшись в корт, она сразу же приняла ванну и переоделась в чистую одежду. По правде говоря, Элизабет сразу спланировала подготовку к следующему посещению.
На этот раз она договорилась с друзьями собрать одежду для женщин, а также приготовить как можно больше супа, чтобы взять тюрьму. Она не была удовлетворена заменой соломы на новую. Так что она тоже взяла в тюрьму много хорошей чистой соломы. С этими припасами она вернулась в Ньюгейт и вновь сумела добиться, чтобы ее пропустили в тюремные камеры женщин. Она раздала одежду и убедилась, что все получили миску горячего супа. Она пообещала женщинам, что никогда не забудет о них и будет делать все возможное, чтобы облегчить их жизнь. Когда она уходила, многие женщины, провожая ее, плакали.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Матфея 11 глава, 28-29 стих. «Придите ко мне». Эта фраза, как приглашение, звучала из уст нескольких человек в Ветхом Завете. Иосиф сказал своим братьям: «Возьмите отца вашего и семейство ваше и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли». Бытие 45:18. Тот, кто был отвергнут братьями, приглашал их прийти к нему, чтобы насладиться лучшим в египетской земле. Какая благость! Моисей, сойдя с горы Синай, практически в тот же день, когда был сделан золотой телец, сказал: «Кто Господен ко мне?» или «Придите ко мне». Это было время принятия решений, и всем, кто благоговел перед Господом, надлежало собраться к Моисею. В Новом Завете, по крайней мере, дважды сказано о том, что Господь Иисус приглашает прийти к Нему. Он больше Иосифа, Он желает благословить Свой народ, Он больше Моисея, и Он призывает Свой народ собраться к Нему. В Матфея 11 главе наш Господь приглашает всех утружденных и обремененных прийти к Нему. В Нем можно найти покой для души. Вы устали? Идите к Нему. Для всех, кто приходит, есть повеление взять на себя Его иго. Это подразумевает покорность и послушание, то, что Он совершенным образом явил в Своей жизни. Как верующие, мы должны научиться этому. В жизни бывают разочарования. Давайте научимся подчиняться Его доброй и совершенной воле. Вы испытываете искушение пойти по пути, который противоречит воле Божьей. Давайте научимся повиноваться так, как повиновался Он.
2: Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри. Пойте Ему новую песню, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.

Однажды во сне я Христа увидал. С крестом он усталый куда-то шагал. Он был весь изранен, текла с него кровь, а в сердце сияла одна лишь любовь. Тяжелый крест его истомил, и я Иисуса Христа вопросил: «Куда ты, усталый Спаситель, идешь, и крест на плечах свой тяжелый несешь?» И тихо сквозь слезы на этот вопрос, запятнанный кровью, ответил Христос: «Иду на Голгофу, мой друг, я опять, чтоб снова страдания и муки принять за тех, кто словами меня только чтут, а сами в грехах постоянно живут. За тех, в чье сердце как странник стучу, за тех, кого сильно любил и люблю, за тех, кто опять распинает меня, за тех, в чьем сердце ссора, вражда.

старался запомнить Иисуса ответ. Когда я проснулся, я трепетал. Ответ Иисуса меня обличал. Я пал на колени, прощения просил за то, что дни жизни не свято прожил. И если в собрании есть кто-то такой, пусть горько заплачет своей душой, пусть плод покаяния Христу принесет, прощение грехов пусть он обретет.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102, 8, 10.

брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы будем продолжать рассмотрение замечательной темы «Благодать». В наших прошлых радиобеседах мы говорили о том, как благодать действует в нашей жизни. Прежде всего, мы отметили, что благодать – это присутствие, это нечто с нами. Это не просто богословская концепция, но реализм. Благодать Божья с нами. Апостол Павел говорил, что трудился для Господа очень эффективно. Потом он как бы исправил себя, говоря: «Впрочем, не я, а Божья благодать, которая со мною». Таким образом, мы должны думать о благодати в терминах чего-то невидимого, неосязаемого, пребывающего с нами. Она изменяет вокруг нас атмосферу. Она как щит, невидимый щит, который защищает нас со всех сторон. Она как облако благословений, которое над нами. После этого мы указали на тот факт, что благодать учит. Это то, чего не знают многие христиане. Благодать Божья учит нас. Не так, как закон. Закон учит нас извне, заповедями и приказами, которых мы не можем исполнить. Но благодать действует и учит нас изнутри, изменяет нас. Поскольку мы изменяемся и отвечаем на благодать, благодать начинает учить нас, как мы должны жить, чтобы быть верующими. В-третьих, мы сказали вчера, что благодать продуцирует благодарность. На оригинальном языке слово «благодать» и «благодарность» или «благодарить» – это в основе то же самое слово. Человек, живущий в благодати Божьей, как закон, является всегда благодарным человеком. И наоборот, неблагодарный человек находится вне благодати Божьей. Мы говорили также о том, что благодать для наших уст, наших бесед, разговоров – то же самое, что соль для пищи. Благодать делает нашу речь ароматной, привлекательной. Люди желают слушать то, что мы говорим. Сегодня я намерен беседовать с вами о другом прекрасном проявлении Божьей благодати. Это великодушие, щедрость. И опять мы обращаемся ко Христу как к образцу. Помните, что когда Иисус входит в нашу жизнь, благодать Божья входит в нее также. А это и есть благодать на благодать. Благодать великодушия и щедрости находит свое совершенное выражение в Иисусе Христе. А теперь, с целью найти некоторые примеры, откроем второе послание к Коринфянам, 8 главу, некоторые стихи. Эта 8 глава 2 послания к Коринфянам имеет отношение к пожертвованиям для бедных верующих в Иерусалиме и Израиле, которых поддерживали церкви в языческом мире посредством служения апостола Павла. Апостол Павел пишет этим верующим в Коринф и раскрывает им принципы пожертвования для Бога. Он концентрирует внимание на природе и благодати Иисуса Христа. Во втором послании к Коринфянам, 8 главе 9 стихе, апостол Павел пишет следующее: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». Обратим внимание на то, что здесь речь идет о благодати. Что делать заставило Иисуса Христа благодать? Она заставила Его положить на сторону все Его несметные богатства и стать бедным во имя нашего обогащения. Наш текст говорит, чтобы мы обогатились Его нищетою. Таким образом, благодать делает нас жертводателями. Человек, который не находит удовольствия в пожертвовании, немного получил от благодати Божьей. И дальше апостол Павел говорит о том,
как это чувство удовольствия от пожертвования может быть реставрировано в нас, верующих, благодатью Божьей. В той же главе 2 послания к Коринфянам, то есть 8 главе, в стихах от 1 до 3, апостол говорит следующее. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель». Прежде всего, следует отметить, что щедрость верующих в Македонии была выражением благодати. Апостол Павел говорит здесь о благодати, которую Бог дал этим церквам. Это выразилось в том, что они пожертвовали. Дальше следует отметить тот факт, что они не жертвовали от изобилия. Сказано, что эти верующие находились в это время в состоянии жестокого преследования. Они сами жили в ужасной бедноте. Но, несмотря на все это, благодать Божья в обильной мере открыла их сердца и нашла щедрость. Дело в том, что благодать никогда не ограничена до того только, что мы в состоянии сделать. Если ты думаешь, что отдал уже все, что имел, и больше у тебя нет ничего, чтобы дать, ты еще не прикоснулся к благодати Божьей. Благодать Божья идет гораздо дальше за эту остановку. Апостол Павел говорит дословно. Он говорит, «Я свидетельствую, что они дали столько, сколько могли. Это уровень их возможности. И даже за пределами их возможности давали они». А здесь и начинается благодать. Благодать всегда начинается тогда, когда мы достигнули предела наших личных возможностей. И после этого апостол Павел применяет этот принцип и этот пример Македонской церкви к церкви в Коринфе. Вот что говорит он в 8 главе, в стихах 6 и 7. Читаю. «Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. И как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сею добродетелью». Апостол Павел говорит, что благодать Божья уже проявилась во многих областях этих верующих. Она проявилась в вере, в способе речи, беседы, в знании, в любви и так дальше. Но он в конце говорит, советует, чтобы и этот аспект благодати Божьей не страдал у верующих. Мы имеем в виду пожертвование. Дальше, в следующей главе, то есть 9 главе, 2 послания апостола Павла к Коринфянам, апостол Павел показывает нам, что благодать Божья обязательно объяснит мотивы пожертвования и его смысл. 2 послание к Коринфянам, 9 глава, стихи 8 и 9. Читаю. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век». Обратите внимание на то, что наша праведность установлена, она постоянна и нерушима, когда мы жертвуем. Этот человек, изображенный в Псалме 111, из которого цитирует апостол, то есть стих 9, «расточил, раздал нищим». Он давал любезно и щедро, в благодати. И дальше следует уверенность. Правда его пребывает вовек. Помните это. Благодать пожертвования утверждает нашу праведность. Сам Иисус Христос устанавливает принцип в отношении к благодати. В Евангелии от Матфея, 10 главе, стихах 7 и 8, он посылает своих апостолов в
впервые с проповедью Евангелия. Он говорит: «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Здесь Христос говорит апостолам о функциях служения, которые Он им дал: изгонять бесов, исцелять больных. Он говорит: «Это вас ничего не стоило. Вы за это никому не платили денег. Вы получили все это от благодати Божьей, как бесплатный дар. А теперь служите другим таким же образом, как вы все это получили. Даром получили, даром давайте». Этот принцип должен применяться в каждой области. Все, что только мы получаем от Бога бесплатно, даром, мы должны раздавать бесплатно. Иисус Христос в Евангелии от Луки, 6 главе 38 стихе, говорит: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такой же отмерится и вам». Из этого текста следует, что давание – это условие получения. Какою мерою мерим, такой же отмерится и нам. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Какое огромное облегчение мы испытываем, когда можем с полной уверенностью сказать: «Он заботится обо мне». Не бесчестите Господа, постоянно нося в себе свою скорбь и пребывая в депрессии. Придите и возложите все свои тяготы на Господа. Те тяготы, от которых вы сгибаетесь, ваш Отец даже не почувствует. То, что вам покажется непосильной ношей, для Него окажется сущим пустяком. О, дитя страданий, будь терпелив. Бог не забыл о тебе в своем провидении. Он кормит воробьев, даст и тебе все необходимое. Не сиди, опустив руки в отчаянии, встань в надежде. Подними руки веры, чтобы поставить преграду бедам, и твои усилия положат конец твоей подавленности. И есть тот, кто заботится о тебе. Он смотрит на тебя, и его сердце бьется из жалости к твоим страданиям. И его всемогущая рука окажет тебе всю необходимую помощь. Самая мрачная туча рассеется, пролившись дождем милости. Самая густая тьма уступит место утреннему свету. Он, если только ты из его семьи, перевяжет твои раны и исцелит твое сокрушенное сердце. Не сомневайтесь в минуты своей скорби в его благодати, но верьте, что он любит вас и в минуты скорби, и в минуты счастья. С небольшим количеством масла в кувшине и горсткой пищи в сосуде Илья смог пережить голод. И то же самое можете сделать и вы. Если Бог заботится о вас, о чем вам тогда беспокоиться? Вы можете доверить Ему заботу о вашей душе, а не о вашем теле. Он никогда не отказывался брать на себя ваши тяготы. Он никогда не сгибался под их тяжестью. Так пусть же Он заботится о нас, и да предайте вы все ваши тревоги в руки.

церковь, пробудись, святая, взывая к Богу день и ночь в скорбях. Возвысь ты голос к Богу за народы, погрязшие в разврате и грехах. О, пробудись, взывай, не умолкая, не спи, откликнись, не молчи. Не оставайтесь, во грехах здесь люди, земная жизнь не приведет вас в небеса. Лишь только в Господе Иисусе спасение ваше от греха. Что сделал ты сегодня, друг мой милый, чтобы небо преклонилось к тебе? Какой ты плод принес сегодня во Иисусе? С каким плодом предстанешь перед Ним? О, как же страшно в этом мире зла здесь остаться без единого плода, предстать пред Господа Святого, в руках не принести ни одного плода.

Момент творения. Младенцы математики. Знает ли пятимесячный младенец, что 3 больше, чем 2? Появились впечатляющие доказательства в пользу того, что у младенцев есть врожденные математические способности. Исследователи исходили из того факта, что малыши подолгу рассматривают что-то новое и необычное. В ходе эксперимента им показывали игрушки. Либо одну, либо две. Затем перед игрушками ставили экран. Исследователь на глазах у ребенка подсаживал кукле или куклам за экраном еще одну. А иногда его помощник незаметно прятал одну из кукол. Потом экран убирали. На этом этапе дети могли увидеть либо то же количество кукол, что и раньше, либо на одну больше, либо на одну меньше. Ученые отметили, что если количество игрушек оставалось прежним, ребенок быстро терял интерес к происходящему. Если же появлялась еще одна кукла или, напротив, одной не хватало, малыши рассматривали их дольше и с большим интересом. Они явно понимали, что количество игрушек изменилось.

Другой эксперимент показал, что младенцы способны сопоставлять число ударов по барабану и показанных предметов. Бог наделил нас множеством умений и талантов. Исследования показывают, что дар речи и музыкальный дар даны детям от рождения. И это еще одно свидетельство против эволюционной теории происхождения человека. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8, 10.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Ирни и Лой в воскресенье редко находился в доме Амстронгов. Он со своим школьным товарищем проводил эти дни в большинстве случаев на охоте или на рыбалке, или они просто сидели перед камином в так называемом доме из блоков у Алекса Бурнса, курили и разговаривали. Как и Ирни, Алекс никогда не был женат, и оба все снова и снова заверяли друг друга, что эта свободная жизнь им нравится гораздо больше. «А ну-ка, дай на тебя посмотреть», — сказал Алекс, положив ноги выше, устраивая их поудобнее и потянулся. «С тех пор, как ты у Амстронгов работаешь, твои ребра уже не торчат, как у цыганской лошади. Его жена, наверное, хорошо готовит». «Да, надо признаться, это так. Варит она хорошо, а работает еще лучше. Хотя она не отличается силой и невелика ростом, но ловкая и быстрая, как белка. Она за день больше работает, чем Салли и Гангкок. Мне вообще у них очень нравится. Только вот Беннет Амстронг бывает ужасно строг. При нем не увильнешь от работы. Я тебе скажу, как человек человеку. Его маленький сынишка при нем не смеет улыбнуться. Малышу всего 4 года, но на прошлой неделе он взял его с собой на посадку деревьев. Ты не поверишь, он заставил мальчишку беспрерывно таскать воду. Я, наконец, подумал, это же позор. Я ничего не имею против хорошей работы, если она необходима, даже если он еще молод. Но этот ребенок от тяжелой работы скоро станет горбатым или получит больное сердце. К тому же он его слишком часто колотит. Я даже видел, как он бил его ни за что, ни про что. Один раз, правда, было за что. Тогда я был в этом виноват. Он рылся в моем чемодане, и меня это взбесило. Но после этого случая я парнишку по-настоящему полюбил. Я его больше никогда не выдам его отцу. У Беннета много денег, но поверишь ли, чтобы он когда-нибудь купил малышу хоть одну конфетку? Никогда. Мальчик только и слышит: «Давай работай, поторопись!» Или: «Если ты не будешь слушаться, я позову черного фонца Булета, и он заберет тебя». Меня буквально бесит, когда я это слышу. Недавно бедный ребенок с криком убежал в дом, когда этот фонца со своей упряжкой 6 лошадей проезжал вдоль по улице. Как раз поравнявшись с мальчиком, он схватился за кнут и свирепо завращал глазами. При этом он посмотрел в сторону Иосифа. Бедный ребенок. Отец держит его этим в постоянном напряжении. У меня каждый раз волосы дыбом становятся. Я ничего не имею против, чтобы над ребенком немного пошутить, но то, что он делает, это уже грех. Я не христианин, а вот Амстронг каждое воскресенье ходит в церковь. Каждый субботний вечер он регулярно читает Библию. Но, по моему мнению, он просто изображает перед своей общиной то, чего в нем нет. Одно я знаю точно, что жена его – настоящая христианка. «Так-так», — произнес Алекс своим глухим басом. «Я этого Амстронга вообще-то не знаю, так видел несколько раз. Но, насколько мне известно, он богат, а я беден. Он в моей помощи не нуждается, и я надеюсь, у него тоже никогда ничего не попрошу. Я слышал, что у него есть еще сестра. Ее зовут Гепси». «Как?» Ирни Лой нагнулся вперед. Из своего старого пальто, которое она носила, когда была еще школьницей, Анни смастерила Иосифу теплое зимнее пальтишко. Работа, конечно, была нелегкой, потому что шила она на руках. Но горячий утюг, влажный кусок ткани да большая необходимость в теплой одежде делали чудо. Пока Анни старательно трудилась, она раздумывала. Досталась бы ей швейная машинка, если бы Пете не подох или нет. Однако, несмотря на потерю коня, Беннет неделю спустя заявился домой в новом костюме и новой черной шляпе. Анни проглотила комок, который застрял у нее в горле, но похвалила его хороший вкус в выборе вещей, облюбовала ткань и отметила, что костюм на нем хорошо сидит. «Я бы тоже хотела иметь новое платье», — сказала она робко, глядя в пол.
1: «У тебя было столько платьев, когда мы поженились, что ты одета еще на 5 лет вперед с головы до ног», — заметил он.
0: При этом он сделал на последнее слово особое ударение. 5 лет?» Беннет пошел к шкафу и повесил вновь купленный костюм между коричневым однобортным и серым двубортным. Костюм действительно был хорош.
1: «Иосиф», — сказал он, снимая ботинки, — «ты сейчас бегаешь во двор и закроешь ворота с задней стороны. Наверное, Ирни забыл их закрыть. Я ему уже 2 раза объяснял, что при такой погоде ворота надо запирать. Если он об этом еще раз забудет, я при следующей выплате ему жалование возьму это в расчет».
0: «Беги скорей и сделай, что отец сказал», — шепнула Анни на ухо сыну, надевая на него сшитое ею теплое пальтишко. Иосиф пошел. Когда они позже сидели за ужином, вдруг разразился сильный, почти штормовой ветер. Беннет пронизал Иосифа острым взглядом.
1: «Ты же ворота затворил или нет?»
0: «Затворил, отец», — ответил Иосиф. Когда Беннет через час вернулся в дом, он был в ярости.
1: «Пойди-ка ко мне, Иосиф, ты созлушил хорошенькую дозу ремня, прежде чем ты пойдешь спать».
0: Иосиф не мог вспомнить ничего такого за прошедший день, за что мог бы он быть наказан. Ему уже было больше 4 лет, и он был в состоянии перебрать в памяти все мельчайшие события дня. Он испуганно смотрел на своего отца.
1: «За что, отец? За что я заслужил ремня?» «За то, что ты мне наврал».
0: «Наврал?»
1: «Да, наврал».
0: «Когда я тебя обманывал, отец?» Его отец теперь стоял перед ним вплотную так, что от его дыхания шевелились волосы на голове Иосифа.
1: «Во время ужина ты мне наврал. Ты сказал, что закрыл ворота, но это неправда».
0: «Нет, я их закрывал».
1: «Что? Ты еще будешь возражать своему отцу?»
0: Иосиф получил удар по зубам.
1: «Я...»
0: Пытался слабо возразить Иосиф, и крупные слезы выступили у него на глазах. Отец крепкой хваткой сдавил его плечо.
1: «Я бы не хотел, чтобы ты соврал мне еще раз. Ты не закрывал ворота. Я только что был во дворе, пол весь мокрый от дождя. Как бы это могло случиться, если бы ты запер ворота? Становись сюда, и я воздам тебе по твоим делам».
0: Много раз Иосиф уже был бит ни за что, но на этот раз он получил такую порку, какую он еще не получал. Анни дрожала всем телом, и при каждом новом ударе, который попадал на ее сына, она вся съеживалась, будто били ее.
1: «Беннет, я надевала на него пальто, и я знаю, что он выходил во двор, чтобы закрыть ворота». «Может, во двор он и выходил, но ворота он не запер».
0: Иосиф от перенесенного стучал зубами, когда отец в заключении еще порядком встряхнул его. В это мгновение в дверях появился Ирни Элой. Он провел рукой по своей черной бороде и остановился.
2: «Господин Амстронг, я совсем случайно могу подтвердить, что ваш сын ворота закрывал. Это ветер их снова открыл».
0: По выражению лица Беннета было видно, как росла в нем ярость. С открытым пренебрежением смотрел он на Ирни. Он не бронил ни одного слова извинения и не сделал больше никакого замечания. Беннет Амстронг-младший глотнул 2 раза, откашлялся и вышел из комнаты. «Пойдем со мной наверх в мою комнату, Иосиф». Ирни Элой осторожно взял его за руку.
2: «Пойдем со мной, я покажу тебе все ножи и другие вещи, которые находятся в моем чемодане».
0: Несколько месяцев спустя после этого случая Иосифу пришлось получить очередной печальный опыт, который произвел на него незабываемое впечатление. В этот вечер, как и всегда, мама приготовила ему постель, и они вместе помолились. «А теперь, Иосиф, — сказала она ласково, — ты пойдешь, я думаю, спать наверх. У нас сегодня прибудет кто-то, для кого нам понадобится твоя кроватка».
1: «Моя кроватка?»
2: «Да, дорогой мой».
1: «Для кого?»
2: «Это ты увидишь завтра утром».
1: «Но, мама, пусть он лучше спит наверху. Там так темно».
2: «Я знаю, мой милый, но тебе ведь уже 4,5 года. Я отведу тебя наверх и уложу».
1: «Ах, мама, мне здесь рядом с тобой больше нравится. Разве это не ты не знаешь?»
2: «Знаю, сынок, знаю, но сегодня ночью ты должен спать наверху. Ирни тоже там спит, прямо напротив. Пойдем».
1: Иосиф очень старался не расстраиваться и сдерживать слезы, но они текли сами собой. Губы его дрожали, и он вдруг громко расплакался. «Что это здесь за театр?» И отец Иосифа тяжелыми шагами пересек комнату.
2: «Он боится идти наверх, Бинет».
1: «Боится? Чего? Пойдем со мной, и я покажу тебе, чего ты боишься». Он потащил Иосифа наверх. «И теперь ты перестанешь реветь и пойдешь спать».
2: Так Иосиф остался в большой комнате один. Он отыскал свою постель. Она показалась ему на ощупь какой-то влажной. Иосиф весь дрожал от холода и страха. Был субботний вечер. Ирни Элой уехал в город и, конечно, вернется поздно. Иосиф по-детски наивно и просто молился и просил Бога, чтобы он помог ему не бояться и поскорее заснуть. Когда Иосиф снова проснулся, никто не знал. Но когда первые лучи солнца прорвались в комнату, он уже стоял возле кровати матери и, осторожно притронувшись рукой к ее теплой щеке, тихо произнес:
1: «Мне не нравится наверху, мама».
2: «Не нравится?»
1: «Нет, и я не хочу больше никогда спать наверху. Никогда».
2: «Ну, Иосиф, посмотри, кто там в твоей кроватке в уголке лежит».
1: «Что там лежит, мама?»
2: «Вчера вечером у тебя появилась маленькая сестренка, Иосиф. Она теперь будет всегда с нами. Наконец-то у тебя будет с кем играть».
1: «Но она мне не нужна. Я хочу сам спать в моей кроватке. Я не хочу спать без тебя там наверху».
2: «Бедненький ты мой». Анни притянула сына к себе, крепко обняла и погладила. Ей вспомнилось, как неохотно она сама, когда ей было 7 лет, шла вечером наверх, хотя была не одна, а сестрой. Поэтому желание ее сына было так близко и понятно ее материнскому сердцу.
1: «А теперь, сынок, ты пойдешь с тетей, и она тебя оденет. А может быть, ты и сам справишься. В конце концов, тебе уже 4,5, и ты хороший большой мальчик. Попробуй одеться сам, дорогой. Тетя Гепси несколько недель будет нам помогать в нашей домашней работе, и если ты будешь сам за собой ухаживать, даже завязывать ботинки, то это будет очень хорошо».
2: Иосиф уже имел случай не раз познакомиться со своей тетей и тут же заключил, что ему, пожалуй, лучше одеваться самому. Он как раз натягивал через голову свою синюю фланелевую рубашку, и когда в дверях появилась тетя, он без сомнения уже был одет. Иосиф эту тетю уже не раз видел, и она произвела на него неизгладимое впечатление, потому что как-то очень отличалась от всех знакомых ему женщин. Она была высокой и тощей, пряди ее седых волос были с висков строго зачесаны назад и стянуты в тугой узел. Но что особенно привлекало внимание Иосифа, на ее лице была бородавка величиной со спелую ежевичину. Она пристроилась на левом крыле ее носа. Тетю с ног до головы прикрывал длинный широкий фартук, из-под которого торчали лишь ее черные лакированные туфли. Ее плечи были постоянно прикрыты серой шерстяной шалью, на которой многие кисти отсутствовали. Также недоставало ей и нескольких зубов. Она направила на Иосифа пронизывающий взгляд своих серых глаз, которые здесь в помещении даже казались зеленоватыми, подняла вверх свой костлявый палец и объявила всем доброжелательным голосом: «Иосиф, это прекрасно, что ты сам одеваешься, потому что у меня на это не будет никакого времени, и я хочу тебе еще кое-что сказать. Меня зовут Гепси, Миртли Амстронг. почему мои родители меня постоянно только Гепси звали, я тебе тоже сказать не могу. Я твоего отца уже неоднократно просила называть меня Миртли, но он говорит, что он меня лишь помнит как Гепси. Я хочу, чтобы ты все это время, пока я буду здесь, называл меня тетя Миртли. Ты меня понял?»
0: Иосиф смотрел на ее большой костлявый палец и на мгновение забыл, что он как раз хотел застегнуть свою рубашку, забыл, где он находится, и что он этой ночью должен спать наверху. Иосиф не знал, что ему нужно сделать. Что же она от него хочет?
2: «Скажи, да, тетя Миртли, я попробую», — посоветовала ему мама.
1: «Да, тетя Миртли», —
0: повторил Иосиф тихо и часто-часто заморгал глазами.
2: «Значит, это и есть та гостья, о которой ему вчера вечером сообщила мама».
0: Ребенок вдруг жалобно заплакал, и взгляд Иосифа забегал между тетей Гепси и кроваткой в углу комнаты.
2: «Мама!» – зашептал он и спрятал свое лицо в подушку возле нее. «Я не хочу, чтобы ты ее брала себе!»
1: «Ты хочешь сказать твою маленькую сестренку?»
2: «Я ее не люблю!»
0: Голос его дрожал.
2: «Я хочу снова спать в своей кроватке. Я не хочу лежать там наверху один в темноте. И эту женщину там я тоже не люблю. Я не хочу, чтобы она завязывала мне ботинки».
0: «Ну, Иосиф», — ласково возразила ему мама и обняла его за плечи. «Она сейчас ушла на кухню. Надень свои ботинки и подними одну за другой свои ножки мне сюда повыше. Я тебе их завяжу. Будь теперь хорошим мальчиком и всегда со своей тетей разговаривай вежливо. Она не останется здесь надолго. Она старшая сестра твоего отца, Иосиф, и мы должны по возможности относиться к ней с почтением. Твой отец попросил ее приехать, и мы должны с этим считаться. Она поджарит тебе яичко и приготовит бутерброд. Прежде чем ты начнешь кушать, наклони голову и произнеси молитву благодарности, и не забудь говорить слова «пожалуйста» и «спасибо». Если она тебя о чем-нибудь спросит, чего ты не знаешь, иди ко мне и спроси. А теперь надень свою кофточку, я тебе ее застегну. Я уверена, Иосиф, что твоя маленькая сестренка поможет тебе стать счастливее. Ее зовут Виргиния».
1: «Я целый день буду грустной, мама».
2: «Почему же?»
1: «Мне так хочется снова вернуться в свою кроватку. Кровать наверху слишком большая и холодная, а я, когда просыпаюсь, не могу видеть тебя».
2: «Ну, Иосиф, ты же знаешь, что Бог тебя всегда видит».
1: «И в темноте, мама».
2: «Да, и в темноте, мой дорогой».
0: «У него всегда с собой свет». Иосиф продел одну ногу в штанину.
2: «Однажды ты это будешь лучше понимать, мой любимый. Бог сам есть свет, и для него вообще не существует никакой тьмы».

уважаемые радиослушатели! Продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам благословений!

О мой святой, ну что такое я в твоем великом дивном мироздании? В песках песчинка, капля в океане огромного земного бытия. За что так любишь, бережно хранишь и посещаешь каждый день с рассветом, прощаешь все ошибки в жизни этой? За что к душе моей благоволишь? Простор небес премного исходил, твои следы, как облака, повсюду. За что меня среди большого люда ты выбрал и себе определил? Ведь я ничем не праведней других, ничем не лучше. Отчего же, Боже, избрал меня? И благодати множишь, и носишь душу на руках своих. С тобой, мой Бог, я становлюсь сильней. Ты много дал, так значит, спросишь много. Да будет чистою моя дорога в твоем присутствии, в любви твоей. Дай сил и веры истину нести, чтоб оправдать твои благословения. Хочу с тобой быть каждое мгновенье и никогда тебя не подвести.

Откровение, 7 глава, 14 и 15 стихи. «Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его». Так говорит Библия о тех, кто примирился с Богом посредством крови Господа Иисуса Христа. Если бы кому-то из нас нужно было бы представиться перед президентом страны, то, разумеется, он должен был бы одеться прилично и, главное, чистый костюм. Если же я действительно желаю явиться перед Богом и служить Ему день и ночь в храме Его, я должен быть одетым в одежду, убеленную кровью Агнца. Такое тесное единство с Господом дает мне сознание, что я искуплен Его святою кровью. Так велика цена, которую Он уплатил за меня. Это укрепляет мою уверенность, что Он и сохранит меня, чтобы я мог явиться в Его присутствии, в Его одежде, укрывшись в Его праведности. Божия охраняющая благодать содействует этому. Вот почему дети Божии должны быть благодарными Богу день и ночь. Благодать Божия сильна очистить от греха и спасти всех кающихся грешников.

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть.

Всегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102, 8, 10.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели Радио МВИ. Рада приветствовать вас в прямом эфире программы «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся, и этот час про внимание друг к другу, про слова, которые мы не всегда успеваем сказать, и про тепло, которым хочется поделиться. В этом эфире будут звучать ваши поздравления, приветы и песни, которые несут утешение, радость и свет. Друзья, вы можете прямо сейчас стать частью этого эфира, передать привет, поздравить родных, близких или же заказать вашу любимую песню. Телефон в студию 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можно звонить, отправлять смс-сообщение и сообщение в WhatsApp. И также есть номер только для смс-сообщений, это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки в чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, и через наш веб-сайт radiomv.com. Если вы слушаете через приложение радио, там также очень просто отправить смс-сообщение или же сделать звонок. Мы с радостью примем ваши сообщения, обязательно постараемся передать ваши теплые слова в этом прямом эфире. И, возможно, именно ваши слова сегодня окажутся очень нужными для кого-то. Поэтому оставляйте ваши заявки, мы их ждем. В начале часа оставлю небольшое размышление на остаток этого дня для назидания каждого из нас. Первое послание Петра, 4 глава, 11 стих. «Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». В знак выражения своей великой и щедрой любви Бог дал каждому из нас дары. Кому-то Он дал дар милосердия, кому-то дар проповедования, кому-то дар мудрости или пророчества, учительства или даяния. Каждый из нас может быть уверен в том, что у него есть как минимум один дар, одна область, в которой он сверхъестественно сведущ. Дары, которые у нас есть, предназначены не для нашей собственной славы, а для Божьей. Печально, когда люди пытаются получить известность или признание для себя, используя Божьи дары. Но зато прекрасно, когда кто-то воздает Богу должное за свои способности. Один из величайших композиторов в мировой истории, Иоганн Себастьян Бах, обычно на каждом своем произведении писал «К славе Божьей». Как говорил апостол Павел, «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Каждый дар обнаруживает свое высочайшее и величайшее значение – когда используется для того, чтобы открыть Божью благодать другим. Знаешь ли ты, в чем состоит твой духовный дар? Важно обнаружить дары, которые Бог дал нам, и использовать их для того, чтобы служить другим и прославлять Бога. Поступаешь ли ты так? Благословляешь ли ты Бога, отдавая Ему те дары, которые Он дал тебе? Помоги нам, Господь, использовать дары, которые Он доверил нам для Его блага и для Его славы. И сейчас в продолжении эфира мы с вами прослушаем песню «Слава великому Богу» в исполнении группы «Вдохновение».

Друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» по вашим заявкам. Если у вас есть желание передать привет родным и друзьям, поздравить кого-то с важным событием, или же вы просто желаете услышать вашу любимую песню, мы с радостью ждем ваших звонков и сообщений. Телефон в студию 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можно звонить, а также отправлять смс-сообщение и сообщение в WhatsApp. И есть еще один номер, который только для смс-сообщений. Это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Если вы с нами на YouTube, вы можете оставлять заявки в чате под трансляцией. Также через наш веб-сайт в разделе «Контактная информация» вы можете оставить свою заявку. Или же пишите нам в социальных сетях «Радио МВ» в Telegram, Instagram, Facebook. Присоединяйтесь к нашему эфиру, передавайте свои приветы, добрые пожелания, и, возможно, уже совсем скоро ваше сообщение прозвучит в нашей программе. А я начинаю наш прямой эфир, и это будет первое поздравление на сегодня. Дорогие друзья, передаем сердечное поздравление. 75-летним юбилеем поздравляем Леонида Верлан. Дорогой брат Леонид, от всего сердца поздравляем вас с этим благословенным юбилеем. Благодарим Господа за прожитые годы, за Его верность, милость и заботу, которыми Он сопровождал вас на жизненном пути. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, дарует крепкое здоровье, душевный мир, радость и силы. Пусть каждый новый день будет наполнен Божьим присутствием, сердце благодарностью и упованием на Господа. В Слове Божьем написано, книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Желаем вам, Леонид, еще многих благословенных лет жизни под Божьей охраной, в окружении родных и близких, с миром в сердце и радостью в Господе. Оставляем для вас в подарок псалом «Лишь в Боге, душе моей успокоение». Этими словами вас, Леонид, поздравляют родные и друзья. И следующая песня «Лишь в Боге, душе моей успокоение» будет звучать для вас в подарок. Мы также вас сердечно желаем поздравить с днем рождения, пожелать Божьих благословений, ответа на молитвы и долгих благословенных Богом лет. Слушаем песню, которая оставлена для вас в подарок.

0: Друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучал псалом в подарок для Леонида Верлан. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Сегодня день рождения у нашего дорогого и любимого брата Андрея Станиславовича Сергеевича. Он проживает в городе Сакраменто, штат Калифорния. Дорогой Андрей, от всего сердца желаем тебе всего самого доброго, мира, радости, любви, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех твоих делах. Пусть Господь обильно благословит тебя, укрепляет духовно и физически, а также благословляет твой левитский труд в хоре. Пусть твое служение приносит славу Богу и ободрение многим людям. Пусть Божья охрана и защита сопровождают тебя всегда и везде, а Его милость и благодать пребывают над тобой и твоей семьей. На память для тебя оставляем слова из Священного Писания. Послание Колоссянам, 3 глава, 23-24 стихи. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Мы очень любим тебя и желаем, чтобы Господь исполнял добрые желания твоего сердца, давал силы для служения и наполнял каждый день своим миром. С любовью вас, Андрей, поздравляют ваша жена, дети, внуки и все родственники. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучал псалом «Желание боящихся Бог исполняет» в исполнении семьи Гульчук. Андрей Станиславович, мы также вас сердечно поздравляем с днем рождения. Да благословит вас наш любящий Господь, исполнит эти добрые слова пожеланий, которые были оставлены для вас вашими родными. Желаем вам Божьих благословений и радости в каждом дне. Следующая песня звучит для вас в подарок по просьбе родных.
1: Желание боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их.

Только что у нас в эфире прозвучала песня «Желание боящихся Бог исполняет», которая прозвучала в подарок для Андрея Станиславовича Сергеевича. Он сегодня отмечает свой день рождения. Дорогие друзья, напоминаю, программа «Встреча друзей» продолжается в прямом эфире на волнах Радио МВИ. И мы с радостью ждем ваших звонков, сообщений с поздравлениями и вашими заявками. Если вы хотите поздравить родных друзей с днем рождения, возможно, передать привет или заказать любимую песню, обязательно пишите или звоните. Пусть ваши слова прозвучат сегодня в эфире и станут радостью, поддержкой и вдохновением для тех, кого вы любите. Напомню, как вы можете оставить свою заявку. Телефон в студию 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить через наш веб-сайт radiomv.com, в чате на YouTube. Для тех, кто слушает нас онлайн, мы ждем ваших звонков, сообщений и с любовью озвучим ваши поздравления и вместе порадуемся Божьим благословением. А прямо сейчас предлагаю по просьбе радиослушателей прослушать хоровое пение песни «Разве ты не знаешь?».

Дорогие радиослушатели, мы с вами прослушали хоровое пение «Разве ты не слышал? Разве ты не знаешь?». Надеюсь, эта песня послужила для вас благословением. Она звучала по просьбе наших радиослушателей. А далее в продолжении программы озвучу поздравления. Сегодня свой 93-й день рождения отмечает наша дорогая сестра во Христе Антонина Савична Гребенюк. Дорогая сестра Антонина, от всего сердца поздравляем вас с этим благословенным днем. Благодарим Господа за вашу жизнь, за ваш добрый пример веры, мудрости, жертвенности и посвященного служения людям ради славы Божьей. Мы любим вас и многому учимся у вас, вашей верности Господу, любви к людям и готовности служить Христу на протяжении многих лет. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, наполняет своим миром, поддерживает и дарует радость в каждом новом дне. Пусть Его милость и благодать сопровождают вас и впредь. На память для вас желаем оставить слова из Священного Писания. Псалом 91, стихи с 14 по 16. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». С любовью и уважением вас, Антонина Савична, поздравляют ваши друзья Евангельской христианской церкви города Монтебелло и желаю, чтобы для вас в подарок прозвучал ваш любимый псалом «Да будет Отцу Всеблагому хвала». Дорогая сестра Антонина, мы также вас сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь и дальше будет вашей силой, радостью и утешением. Благословенного вам дня рождения. И прямо сейчас для вас в подарок будет звучать ваш любимый псалом «Да будет Отцу Всеблагому хвала».

Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что мы с вами прослушали песню «Да будет Отцу Всеблагому хвала», которая звучала в подарок для именинницы Антонины Савичны Гребенюк. А далее в продолжении программы мы с вами прослушаем еще одну музыкальную композицию «Ничего, мой Господь, не хочу без Тебя» в исполнении Виктора Шатецкого и Даны Морозовой. По просьбе наших слушателей будет звучать эта песня для ободрения всех слушающих. Слушаем прямо сейчас.

Друзья, мы с вами прослушали песню «Ничего, мой Господь, не хочу без Тебя», которая прозвучала по просьбе наших радиослушателей. А далее озвучу заявку от нашего постоянного радиослушателя Александра Лиферчик. Он желает услышать песню «Буду петь о милости великой». Как много милости Господь являет нам каждый день. Пусть эта песня станет для каждого из нас напоминанием о Божьей любви, верности и заботе. Слушаем эту песню прямо сейчас.

«Буду песть о милости великой». Эта песня звучала по просьбе Александра Алиферчик. А далее у нас прозвучит и песня «Счастливой дороги» для всех трокистов. Это просьба также слушателей, чтобы для ободрения всех трокистов прозвучала эта песня. Слушаем эту песню прямо сейчас. Пусть Господь хранит каждого трокиста и тех, кто в дороге. Божьих вам благословений!

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Мы с вами прослушали песню «Счастливой дороги», которая звучала в ободрение для всех тракистов. А далее в продолжении программы мы с вами прослушаем песню «Сердце матери», которая будет звучать в исполнении Натальи Братниченко для всех мам. Пусть эта песня будет для вас ободрением и благословением.

уважаемые радиослушатели, на этом программа «Встреча друзей» подходит к завершению. Благодарю каждого, кто сегодня был вместе с нами, передавал приветы, поздравления и делился теплом своего сердца. Напоследок в нашем эфире прозвучают еще две прекрасные песни. «Никола и моя непогасная надия» в исполнении Оксаны Мартынюк и завершит эфир песня «Цемент любви» в исполнении Саймона Хорольского. Сейчас будем слушать эти песни вместе. Я прощаюсь с вами, пусть наш любящий Господь хранит вас под своим святым покровом, укрепляет в вере, наполняет ваши сердца своим миром и ведет по пути спасения. Пусть любовь Его сопровождает вас в каждом дне, а Его благодать будет достаточной во всех обстоятельствах жизни. Оставайтесь с Господом, пребывайте в Его Слове и на волнах Радио МВИ. Желаю каждому прекрасных выходных, благословенных служений. До новых встреч в эфире, если Господь позволит, то во вторник. В 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословном, как лепта скромной вдовы, и панорама ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Спасителя благодарить за ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо, хвала Творцу, душа поет.

Дорогие дети, в прошлый раз мы имели коротенький обзор всего, что мы до сих пор прошли. И в последней нашей истории говорили о том, как израильтяне служили Богу в Новой Скинии и как второй раз праздновали Пасху. Как вы уже увидели, их странствие продолжалось долго, потому что было медленным, с длительными остановками, иногда по несколько месяцев и больше на одном месте. Сегодня мы двинемся с ними дальше и пойдем на север, куда указывал им путь облачный столб. Через 3 дня после того, как израильтяне покинули Синайскую долину, они расположились станом в удобном для отдыха месте. Путь всегда утомлял народ и заставлял роптать. Снова начали они жаловаться на то, что у них нет мяса. Они уже успели забыть, что Бог наказывает за эти жалобы. Когда они приставали к Моисею, огонь пал с неба, и несколько палаток сгорело. Моисей должен был снова выслушивать их жалобы и причитания о том, как много пищи было у них в Египте и как там было вдоволь всего, а не только манна. Они вспоминали рыбу и сладкие фрукты и даже лук и чеснок, которые служили приправой к мясу. Чем больше они говорили о пище в Египте, тем голоднее они становились и тем назойливее приставали к Моисею. Когда утром манна легла вокруг стана, они роптали и говорили: «О, как надоела нам эта однообразная манна! Нам нужно мясо!» Они жаловались, когда собирали манну, и ворчали, когда ели ее. Наконец они собрались у своих палаток, и как малые дети начали плакать. Моисей видел и слышал все это, и ему было стыдно и обидно за них. Он всегда охотно молился о них, а на этот раз ему даже не хотелось молиться. Моисей уединился пред Господом и говорил: «Почему мне нужно вести этот упрямый народ? Они ведут себя, как малые дети, капризничают и плачут и просят того, чего нет. Вот теперь им во что бы то ни стало подавай мясо. Где я возьму в пустыне мясо? Мне трудно с ними, я не могу справиться с моим заданием один». Моисей так уныл, что желал бы лучше не быть в живых, чем продолжать вести этот народ. Бог знал, что народ ведет себя по-детски и самолюбиво, и что за такое поведение нужно наказать. Но ему было жалко Моисея, и он знал, что его задание весьма трудно. «Выбери себе 70 человек, способных вести народ с тобой», — сказал Моисею Бог. «И введи их в скинию, и там я буду говорить с тобою. Я исполню этих избранных руководителей Духом Святым, и они будут иметь силу вести народ с тобою. Тебе не нужно будет нести это бремя одному». Бог исполнил это свое обещание и, больше того, сказал Моисею, чтобы он сообщил народу, что мясо будет и не один день, не два и не 20, а целый месяц. «Я дам им так много мяса, что оно надоест им». Ветер подул с моря, и стаи перепелов прилетели с ветром и летели низко над землей вдали от стана, и народ мог собирать их сколько угодно. Мяса хватило на целый месяц. Придя в палатки, люди готовили мясо и ели. Ели и ели, так что некоторые объелись и заболели, а некоторые даже умерли от объедания. Однако облако двинулось дальше и остановилось в Осерофе. Там народ пробыл довольно долго, и Моисей нашел там жену эфиоплянку, за что Аарон и сестра его Мариам сильно обиделись на него. Они хотели, чтобы Моисей женился на женщине своего народа. И возмутились они так, что даже говорили, что не ему одному поручил Бог править народом, но и с ними иногда говорил Бог. Они завидовали Моисею, потому что народ уважал его и считал великим и славным человеком. Им тоже хотелось руководить народом, и чтобы народ называл их великими и мудрыми, а Богу не понравилось это. Ему не нравилось то, что они говорили о Моисее плохое. Он сошел в облаке к ним и вызвал их троих из скинии и говорил им так: «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк мой, то я открываю ему в видении и во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем, что я ему поручаю. Устами к устам говорю я с ним, явно, а не в гаданиях, и образ мой он видит. Как же вы не боитесь так говорить о нем?» Облако отошло от скинии, и вот Мариам вся покрылась проказой. Аарон начал просить прощения у Моисея и упрашивать его помолиться за Мариам, чтобы не осталась она прокаженной и не умерла от этой ужасной болезни в пустыне. И возопил Моисей Господу: «Господи, исцели ее!» И Господь ответил: «Если бы наказал ее отец ее при всех, то не стыдились бы 7 дней?»
пусть же выйдет за стан и пробудет там в течение 7 дней, а потом возвратится обратно в стан. Мариам вывели из стана, и она пробыла в заточении 7 дней, и народ ожидал ее возвращения, и только тогда, когда она вернулась, двинулись в путь. Так как наш урок говорил сегодня о зависти Аарона и Мариам, а перед этим мы говорили о 10 заповедях, на которых одна была о зависти или желании того, что тебе не принадлежит, то я решила прочитать вам стихотворение о зависти и постараюсь читать его медленно, чтобы вы могли хорошенько вникнуть в него. «Не смотри на того, чья трава зеленее, и из окон и город, и море виднее, а смотри на того, в чьей избе незавидной через тусклые стекла и небо не видно. Или вспомни о тех, кто в тюремном подвале, в мокром карцере света давно не видали, чьи глаза от кромешного мрака ослепли, а в сердцах пожелания смерти окрепли. И тогда твой, казавшийся жалким, домишко вдруг покажется виллой, где все есть с излишком. Не смотри на детей избалованных, нежных, что в постельках пуховых лежат белоснежных, засыпают под звук колыбельного пения, шепот ласковый мамин и взгляд умиления. Посмотри на детей, что с рождения не знали ничего, кроме голода, мук и печали, руки матери их никогда не ласкали, и под пение их колыбель не качали, в чьих поблекших, усталых, измученных лицах отразилась тяжелых утрат вереница, в чьих глазах небеспечное детство сияние, а столетняя строгость и боль умирания. И твои, что казались бедными дети, вдруг предстанут счастливее многих на свете. Ты увидишь все то, чего раньше не видел, и полюбишь все то, что порой ненавидел. Не смотри на богатых, здоровых, счастливых, не смотри на талантливых, умных, красивых, не смотри ни на знатных, ни на благородных, посмотри на несчастных, гонимых, безродных, не смотри на смеющихся и остроумных, посмотри на больных, одержимых, безумных, и тогда ты поймешь, что твой разум здоровый, и свидетельство людям о Господе слово так красиво, так важно и так драгоценно, что собою затмит все, что в мире всем ценно. Не смотри на непрочное счастье людское, чтобы сердце твое не лишилось покоя, чтобы зависти злой ядовитое жало не вонзилось бы в душу смертельным кинжалом. Ты почаще взирай на отверженных, нищих, некрасивых, бездомных, забытых и лишних, и научишься в жизни терпеть и смиряться, благодарностью Богу за все исполняться. Да, дети, действительно счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и никому не завидует. Пусть у другого больше игрушек и книжек, чем у вас. Пусть кто-то живет в лучшей квартире, но зато у вас есть самое драгоценное — вера в Господа и желание познавать Его лучше и больше. Мне хочется, чтобы вы с детства поняли, что в мире важно, а что второстепенно. Господь Иисус Христос сам ответил на это. Он сказал: «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, а все другое приложится вам».

Поджигатель. Глава вторая. Жгучая ненависть.

0: Субботним утром Джек не спешил выбираться из-под одеяла, размышляя о том, чем же в этой глуши можно заняться в выходные дни. Питер куда-то уехал на своем велосипеде. Девочка читала в гостиной. Судя по запахам, мадам Студень орудовала на кухне. «Неплохо было бы устроить перекур», — лениво подумал Джек. «Жаль, что я сейчас на мели. Нужно будет потихоньку спуститься вниз, пока они все заняты своими делами, и попробовать отыскать кошелек толстухи. Думаю, там всегда можно будет разжиться мелочью». Сумочка хозяйки дома висела вместе с ее необъятным пальто в темном углу, в самом конце узкой прихожей. Джеку пришлось пробираться через завалы резиновых сапог, сумок, игрушек и собачьих мисок. Пухлый кошелек живо напомнил Джеку его владелицу. «Джек!» – раздался голос сзади. Джек замер. Рука его все еще была в кармане. На другом конце прихожей господин Джарвис прикрыл за собой входную дверь и начал неторопливо снимать свою форменную куртку. «Что же теперь будет?» – спрашивал себя Джек, медленно опуская руку вниз. Но коротышка, весело насвистывая, как ни в чем не бывало, пересек прихожую, чтобы повесить свою куртку рядом с пальто жены. Джек был основательно сбит с толку, но в то же время и раздражен. Неужели же он так глуп, что не догадывается о моих намерениях? Или же он просто боится об этом заикнуться? «Я хочу сегодня поработать в саду, Джек», — сказал наконец почтальон. «И мне нужен помощник, который бы сжигал весь ненужный хлам и мусор. Не возьмешься ли ты за это?» Джеку очень хотелось отказаться, но огонь был самой большой страстью в его жизни. Он невольно кивнул и нисколько потом об этом не пожалел. Джек с таким увлечением сжигал груды хлама, накопившегося у двери черного хода, в теплице и садовом домике, что и не заметил, как день подошел к концу.
1: «Как же здесь все запущено, если накопилось столько хлама?» – подумал он.
0: Но когда, загудев, пламя взметнулось ввысь, он не мог оторвать от него зачарованного взгляда. Когда начали сгущаться сумерки, они все еще работали в саду. Джек не мог припомнить ни одного дня, который принес бы ему столько радостного удовлетворения. Ну а потом пришло воскресенье. За завтраком, жуя теплые булочки с медом, Джек заметил, что все остальные были очень нарядно одеты. «По воскресеньям мы ходим в церковь», — пояснила госпожа Джарвис. «Пойдешь с нами?» Джек так энергично затряс головой, что казалось, она вот-вот оторвется. Он очень не любил церкви. Воспитательница в одном из того множества детских домов, где он побывал, рассказывала ему однажды, что непослушных мальчиков Бог наказывает, и когда-нибудь он будет гореть в аду. Джек не боялся ада, потому что любил огонь, но к Богу относился настороженно.
2: «Мы ходим в маленькую зеленую церковь из листов жести, здесь, на нашей улице», — объяснила ему Дженни, дочь хозяев. «Там, правда, очень интересно».
3: «Гневный бог может жить не только в огромных храмах, но и в церквях из жести», — подумал Джек, скривился и опять покачал головой.
0: «Как это типично! Нацепив воскресный наряд и бежать в церковь!» – злился он, глядя им вслед. Нужно было где-то убить это бесконечно тянущееся воскресное утро. От скуки он решил исследовать деревню. Эта идея была не так уж и плоха. Он взял на заметку 3 стога сена, сторожку и старый сарай. Что-нибудь из этого можно будет поджечь, если жизнь станет уж очень монотонной. Куда бы Джек ни пошел, его взгляду неизменно открывалась одна и та же картина, погрузившаяся в тишину и покой деревни. На выросшего в городе Джека эта тишина наводила жуть и вскоре стала просто невыносимой. Он с облегчением перевел дух, услышав вдали веселый говор. Сгорая от любопытства, он бегом завернул за угол и с разбегу влетел в толпу людей, которые, весело переговариваясь и смеясь, заняли всю дорогу. Слишком поздно Джек сообразил, что все эти люди были на богослужении в маленькой зеленой церкви, двери которой сейчас были распахнуты настежь. Джек медленно пробирался сквозь толпу и вдруг оказался рядом с госпожой Джарвис. Она беседовала с высокой дамой с длинной шеей, которая тут же одарила Джека угрожающим взглядом и промолвила:
4: «Ага, так это и есть ваша новая небольшая проблема, госпожа Джарвис».
0: Медленно надвигаясь на Джека, она надменно продолжала:
4: «Тебе действительно очень повезло, мой мальчик, что ты можешь жить в нашей замечательной деревне. Надеюсь, ты будешь хорошо себя вести».
0: Ответ Джека был очень неприличным. Воспользовавшись наступившим после этого ошеломленным молчанием, он бросился бежать вниз по улице. Оказавшись под спасительной сенью пустого дома, Джек задумался над тем, что сделают с ним Джарвисы, когда вернутся домой. На память ему пришла поистине бурная сцена, когда его заставили извиниться перед тетей, его приемной матери, за сказанные в ее присутствии слова, подобные сегодняшним. Но при одной мысли о том, что этот невзрачный почтальон может заставить его что-то сделать, Джека разобрал смех. Сжав кулаки и приготовившись к жаркой схватке, он, расположившись в гостиной, стал ждать возвращения семьи. Но эта семья, казалось, была сделана совсем из другого теста, чем большинство людей. Джек решил, что все семейство сошло с ума, когда они без единого слова, едва переводя дух от смеха, ввалились в комнату.
5: «Ой, мамочка!» – судорожно глотала воздух Дженни. «Ну ты даешь! Ты бы видела ее лицо, когда ты сказала, что очень рада, что Джек наконец-то обрел дар речи!»
0: Госпожа Джарвис без сил опустилась на диван, вытирая выступившие слезы.
6: «Я думала, что она сейчас лопнет от злости!»
0: Питер закутался в покрывало и вместо шляпы нахлобучил на голову подушку.
1: «Но если его дар речи годен лишь на это, — заговорил он, подражая голосу длинношеей дамы, — то остается лишь пожелать, чтобы он утратил его вновь и уже навсегда».
0: «Ну, если серьезно, Джек, — добавил он, освобождаясь от покрывала, — то не стоит считать мадемуазель Диксон типичным представителем приходящих в нашу церковь людей. Она всего-навсего старая лицемерка, которая приходит на собрание лишь для того, чтобы всех критиковать. Она никак не может смириться с тем, что папа и мама берут детей на воспитание». Почтальон, казалось, вовсе не разделял веселого настроения всей семьи. Сейчас он печально стоял у окна. «Мы не должны судить ее так строго», – спокойно сказал он. «Это неправильно. Джек, называть кого-либо таким словом, а особенно даму. Но она сама вела себя нетактично, и я прекрасно могу понять, что творилось у тебя на душе». Джек отправился в свою комнату. То, что вся эта история окончилась совершенно непредвиденно этим легким укором, пробудило в нем неуверенность. Поднимаясь по лестнице, он услышал новый взрыв хохота из гостиной. Подавать этой глупой семье хоть малейший повод для веселья совсем не входило в его планы. Прошло несколько недель, и Джек почувствовал, что веселье, постоянно царившее в этом доме, начинало действовать ему на нервы. Никогда еще в жизни он не встречался с людьми, подобными этим. В этом доме не очень-то заботились о соблюдении тишины и порядка. И тем не менее, казалось, они никогда не злились друг на друга. И вся эта шумиха с Богом. Они даже поесть не могли, не поговорив сначала с ним, как будто и правда считали, что он сидит вместе с ними за столом. Казалось, они не замечали угрюмой молчаливости Джека. Они просто все время с ним разговаривали, не задавая ему при этом прямых вопросов. Этим они лишили его удовольствия презрительно отшить их. Джек начал задумываться над тем, не ошибся ли он в своей оценке почтальона. Может быть, этот тихоня вовсе не был таким глупым, каким он его считал. От глаз Джека не укрылось то выражение, с которым смотрел на него этот человек. Он с тревогой чувствовал, как взгляд этих добрых, мягких глаз проникает во все уголки его маленького, построенного из одной только ненависти мира. Но больше всех остальных его раздражал Питер. Но с чего бы этот сильный малый, далеко не последний в спорте и в учебе, забивал себе голову такими вещами, как религия? Джек еще не встречал человека покладистей, чем Питер. Немало времени у Джека уходило на придумывание всевозможных способов вывести Питера из себя. В этом он был мастер. За его плечами были долгие... Он был мастер. За его плечами были долгие годы упорных тренировок.

то они могли бы уже разозлить Питера. Каждый день Джек с нетерпением ожидал того момента, когда терпение Питера все-таки лопнет. Он знал, что Питер выйдет победителем из любой драки, но уж очень хотелось ему увидеть его разъяренным. Через 2 недели Джеку с глубоким разочарованием пришлось признать, что план его не удался. «Он должно быть так же глуп, как его папаша», — с горечью думал Джек. «Можно подумать, что он ничего не замечает. Нужно придумать что-нибудь похлеще». Возможность для этого предоставилась уже в следующую субботу. Питер должен был, как представитель их округа, участвовать в легкоатлетическом забеге графства Сассек. Вся семья собралась присутствовать на этих соревнованиях. Джек очень любил футбол. Всякую же беготню просто так, без мяча, считал напрасным занятием. «Джек», — сказала госпожа Джарвис, — «я оставила тебе обед на столе. Его можно съесть и холодным, не разогревая. Если же ты снова проголодаешься, то возьми себе что-нибудь из холодильника. Ты точно уверен, что не хочешь поехать с нами?» Джек, как всегда, лишь скорчил гримасу и повернулся к ней спиной. Через 2 минуты все семейство скрылось за поворотом. «Какие же они глупые! Оставить меня здесь одного!» – подумал Джек. «Они же наверняка знают о моем прошлом». В поисках идеи он прямиком отправился наверх, в комнату Питера. Но сама мысль о том, что они ему доверяют, удержала его от того, чтобы что-нибудь там сломать или испортить. Джек выскочил в сад. Там он увидел велосипед Питера. Он стоял у стены, возле двери черного хода. Велосипеда у Джека никогда не было, но он всегда о нем мечтал. «Ну что ж, сначала немного покатаемся, а там посмотрим», — сказал он себе. Спустя минуту он уже мчался вниз по улице. Чувство, овладевшее в следующие полчаса всем его существом, было поистине незабываемо. Его охватило неописуемое возбуждение. Быть в гордом одиночестве, в мире, состоявшем, казалось, лишь из скорости, ветра и свободы. Это дарило ему столько же удовольствия, как и зрелище бушующего пламени. На пути к дому в его голове пульсировала лишь одна мысль. «Хочу, чтобы у меня был велосипед. Почему у Питера должны быть его собственные родители, которые его очень любят, собственный дом, из которого его никто не выгонит, да еще и собственный велосипед, на котором он может кататься, когда только пожелает?» Исполненный злорадством, Джек разложил костер. Он истратил уйму дров из зимнего запаса семьи Джарвисов, чтобы огонь пылал пожарче. Сжечь велосипед оказалось задачей не из легких. Джек счел дело сделанным, лишь когда в огне исчез и насос. Когда, наконец, у гаража послышался стук двигателя старенькой машины Джарвисов, от велосипеда осталась лишь обугленная рама. «Я сгоняю быстренько на велосипеде в деревню за бутылкой колы, мама!» — услышал Джек голос Питера. Потом, через несколько минут: «Мама, а где мой велосипед? Я точно помню, что поставил его у черного входа!» Свой костер Джек развел в дальнем углу сада, у самой стены. Увидев шагающего к нему по изрытой кочками лужайка Питера, он пожалел лишь об одном, что он отрезал все пути к бегству. «Где мой велосипед, Джек?» – спросил Питер. В своем спортивном костюме он выглядел поистине огромным, а его мускулы были похожи на кротовые холмики на лужайке. «Уж не хватил ли я через край?» – спросил себя Джек, когда Питер обнаружил покореженные останки сожженного велосипеда. Его лицо стало белее мела. Он сделал шаг в сторону Джека. «Ну, наконец-то!» – подумал Джек с внезапным торжеством. «Безразлично, что он со мной сделает. Мои усилия не пропали даром!»

Но Питер остановился, и руки его повисли, как плети. «Я хочу тебе кое-что рассказать», — сказал он. «У меня на следующей неделе день рождения, и папа собирал деньги на новый спортивный велосипед. По дороге домой я сказал ему, что этот велосипед я хочу подарить тебе. Сжег ты не мой велосипед, а свой собственный». Увидев боль и обескураженность в глазах Джека, он круто развернулся и пошел к дому. Оставшись у затухающего костра в полном одиночестве, Джек горько пожалел, что Питер его не ударил. Тогда бы у него была причина ненавидеть его, а не себя. Уставившись немигающим взглядом на остатки того, что могло бы быть его собственным велосипедом, он ругал себя за свою глупость.

0: «Не хватай пса за уши». Книга притчи Соломоновых, 26:17. Стоял солнечный летний день. После обеда к Миллерам приехали гости, братья отца со своими семьями. Взрослые беседовали на прохладной веранде, а дети играли во дворе. Неожиданно раздался громкий плач. Все женщины озабоченно обернулись. Петя вел за руку плачущего Тиму. Взглянув на него, мама сразу поняла, что случилось. У Тимы из носа бежала кровь. Мама схватила салфетку и бросилась к мальчику. Взяв его за руку, она повела сына в дом. Петя пошел следом.
1: «Это сделал Иосиф», — сказал он недовольно. «Они с Давидом».
0: «Подожди, Петя», — остановила его мама. «Расскажешь чуть позже». Она посадила Тиму в кресло, намочила в холодной воде салфетку и положила ему на переносицу. «Теперь расскажи мне, что произошло», — обратилась она к Пете.
1: «Давид с Иосифом поссорились и стали драться. Тима хотел помочь Иосифу и бросился его защищать. В это время Иосиф резко поднял ногу и попал Тиме прямо в нос».
0: Мать поправила Тиме волосы и, немного подумав, сказала. «Надеюсь, ты теперь понял, как опасно вмешиваться в чужую ссору. Конечно, хорошо быть миротворцем, но когда ссорятся старшие или когда они начинают бороться, стараясь показать друг другу свою силу, никогда не нужно вмешиваться». Вечером, когда гости разъехались, Миллеры, как всегда, собрались в гостиной, чтобы вместе помолиться.
2: «В притчах Соломона есть поучение и предостережение на все случаи жизни», — начал папа, взяв в руки Библию. «Есть даже текст о том, что сегодня случилось с Тимой. Вот послушайте. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору».
1: «Хватает пса за уши?» – засмеялся Петя. «Что это значит?»
0: Вместо ответа папа спросил.
2: «Что будет, если ты подергаешь за уши чужую собаку?»
1: «Она укусит».
2: «Правильно, поэтому хватать собаку за уши неразумно. Также неразумно вмешиваться в чужую ссору. Сегодня наш Тима убедился в этом».
0: Мальчики улыбнулись.
2: «Библия повествует нам об одном царе, который совершил такую же ошибку», — продолжил папа. «Это был иудейский царь Осия. Однажды ему сообщили, что к ним приближается фараон Нехау со своим войском. Иосия собрал воинов и выступил против египтян. Фараон Нехау не собирался сражаться с иудеями, он шел в другую страну, поэтому сказал Иосии, что не хочет воевать с ним. «Не противься Богу, который со мной, а то погибнешь», — предупреждал Нехау. Но иудейский царь не послушался и выступил против египтян со своей маленькой армией. Он был тяжело ранен и по возвращении в Иерусалим вскоре умер. Слишком поздно он понял, как неразумно вмешиваться в дела, которые его совсем не касаются. Папа пристально посмотрел на сыновей. «Хочу, чтобы вы хорошо запомнили сегодняшний урок. Если вы увидите, что кто-то ссорится, и захотите помирить их, можете попытаться это сделать, но никогда не вмешивайтесь в их ссору. Это никому не принесет пользы».
3: «Прочти нам еще раз стих про пса», — тихо попросил Тима.
0: Отец открыл книгу притчей и выразительно прочитал.
2: «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору».